0: и пламень. Святитель Иоанн Златоуст. Прошу и молю, держите себя строго, как в заперти, пока не избежим от здешних врагов и скользких случайностей, и не переселимся туда, где будем безопасны от падений и окрадения. Преподобный Феодор Студит.
1: О всесвятый Николы, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче и везде в скорбях скорый помощниче, помози мне, грешному и унылому, в настоящем житии. Умоли Господа Бога даровать ими оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моей, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами. И во исходе души моей я помози ми, окаянному. Умоли Господа Бога, всея твари Содетеля, избавите мя воздушных мытарств и вечного мучения. Да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа, и Твое милостивное предстательство, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Злые люди шипят, обнаглели попы и жируют на скорби народной. Я скажу им в ответ, знаю многих таких, кто встает и ложится голодным. Знаю многих отцов,

неразумных и грешных. Злые люди кричат, распустились попы, барынь-матушек в лексусах возят. Я скажу им в ответ, знаю многих других, на руках своих чад к храму носят.

0: Духовное слово.
1: Преподобный Сафроний Сахаров. Видеть Бога, как Он есть. Читает Денис Гаврилов.
2: Об истощении и богооставленности. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 3. Блаженны потому, что вместе с сознанием нашей нищеты в духе к нам приходит сила для восхождения к Богу. Вне сего сознания нет движения к Высшему. Самодовольство же есть симптом или паралича духовного, или падения. Через постоянное поставление самих себя на суд Божиих заповедей обостряется в нас чувство далекости от Бога, углубляется уразумение, что гордость есть корень всех зол. Гордость есть противница Богу, гордость — антипод любви Божией. Через нее человечество стало рабом тления. Чтобы возродиться в Боге, в первозданной красоте духовной, необходимо нам руководиться евангельским учением. Только крепкая вера, что Христос есть Вседержитель Бог, поможет нам удержаться на недвижимом камне заповеди Его. При этом условии возникает тяжкое борение со всем тем, что стяжали мы в нашем падении. Вера, что Христос есть единственный Спаситель человека, не допустит нам отпасть от Него, когда начнется непредвиденный и недомысленный процесс нашего очищения от греховного богатства. Апостолы сообщили нам о том, что услышали и познали от самого Господа. Отцы же нашей Церкви в непревосходимом подвиге сохранили все заповеданное Богом и передавали нам свой бесценный опыт и знания. Евангелие от Матфея, глава 28, стихи 19 и 20. Благодаря им, апостолам и отцам, мы являемся обладателями познания тайны путей спасения. Эти незримые пути повешены над безднами. Чтобы никакие бури не снесли нас с них и не сбросили нас в темные пропасти, нет, повторяю, иной силы, иного разума, кроме несокрушимой веры во Христа Бога. И сия есть победа, победившая мир, вера наша. Первое послание Иоанна, глава 5, стих 4. Перейду к посильному описанию сего таинства. Заповеди ставят нас лицом к лицу абсолютного существа. Все наши попытки соблюсти их, заповеди, неизбежно проваливаются. Мы обнаруживаем нашу полную непригодность для сего шествия. Мы видим в себе такие извороты духа ума и такие страсти сердца, которые убивают нас. Страх отпадения от Бога, в которого мы уверовали, велик. Мы непременно приходим в сердечную тугу от нас самих. Все, чем мы считали себя обогащенными в прошлом, мы отбрасываем и становимся обнаженными от всего, от наших земных привязанностей и знаний, и даже воли. Так мы обнищеваем, истощаемся. Конечно, наиболее тяжкое испытание для нас в том, что, несмотря на предельное для нас напряжение пребывать верными Богу, мы терпим периоды богооставленности. Нищета духовная, соединяясь с болью богооставленности, погружает нас в отчаяние. Нам мнится, что над нами тяготеет некая страшная клятва. Мы можем страдать во всех планах нашего существа — духом, умом, сердцем, телом. Именно в подобные минуты духу нашему предстает библейское откровение о падении человека в своем подлинном трагизме, и вера в любовь Христа внушает нам предаться, возможно, полному покаянию. Чем глубже наше покаяние, тем шире раскрываются пред нами и глубины нашего падения, прежде скрытые от нас же самих. Ясно осознавая безнадежность нашего положения, мы начинаем ненавидеть нас такими, как мы есть. Сей вид истощания или смирения не достигается человеческими усилиями. Это есть дар Бога Спасителя, благодать покаяния к прощению грехов. Евангелие от Луки, глава 24, стих 47. Мы не понимаем Его действий в нас, но все же Его силою мы сводимся до нуля. А нам жутко, Его нет с нами. Он, наше единственное искание и любовь, скрылся от нас. Таким образом совершается наше очищение от проклятого наследства. Бытие, глава 3, стихи с 14 по 19. Таким путем постепенно проникает в нас уже новая, несозданная энергия. Мы причащаемся божественного бытия. Тогда приходит свет Божий и объемлет нас. Дух истинный, от Отца исходящий и в Сыне почивающий, нисходит в наше сердце, как утешитель. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 4. Возвращаясь в ничто, мы становимся материалом, из которого свойственно творить Богу нашему. Он и никто другой раскрыл для нас сие таинство. Отдавшись в Его святые руки, испытывая на себе Его творческий процесс, уразумеваем мы, как все ниспосланное им превосходит нас. Не видел того наш ум, не приходило нам сие на сердце. Первое послание к Коринфянам, глава 2, стих 9. И нет конца удивлению пред Ним. О, как Он знает человека! Только создавший нас может иметь такое видение о возможностях нашей натуры. Я ищу слов для выражения утерянной людьми тайны. Я умоляю Бога дать мне нужные слова. Прошу случайного читателя, не думай обо мне ничтожном, но смотри лишь на сущность предмета. Не я выдумал сие учение, но был научен снисхождением Божиим через Его избранника. Я не пытаюсь расшифровать сей парадокс, почему сие выпало на мою голову. Но приведенный к подножию великой тайны, я был поражен ее великолепием. Совершенство Бога Христа не может быть воспето должным образом. Если кто приходит ко мне и не возненавидит и самой жизни души своей, тот не может быть моим учеником. Евангелие от Луки, глава 14, стих 26. Появление внутри нас сей святой ненависти знаменует собою приближение к созерцанию сего святого таинства. Кому было дано сие страшное благословение, тот начинает познавать единого истинного Бога и посланного им Иисуса Христа. Евангелие от Иоанна, глава 17, стих 3. И поставляется он на пороге входа в Царство непоколебимое. Прекрасное описание пути спасения нашего имеем в 12 главе послания апостола Павла к евреям. «Что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, то не хвались, как бы не получивший». Первое послание к Коринфянам, глава 4, стих 7. Господь, дававший мне в мои младенческие годы видеть Его свет с простотою детского возраста, попустил мне пережить подобное Адамову падение. Но Он не покинул меня до конца. Он дал мне понять, куда я удалялся от Него. Евангелие от Луки, глава 15, стихи с 13 по 24. Параллельно с тем он излил на меня в потоках слез моих благодать сокрушения о содеянном мною. В начальный период я был полным невеждой в учении святых отцов-аскетов. Происходившее со мной во всем превышало меня, и я невежда рыдал в раскаянии моем, зная, что недостоин прощения. Тоска по отцу была всепоглощающая, настолько, что когда пожигавшее меня пламя прилагалось в свет, то я не мог внимать сему дару, и самоосуждение на тьму кромешную не покидало меня. Пламя невыносимого стыда испепеляло меня. Я оставил его за ненадобностью для меня. Я превзошел его в моем разумении первого бытия. Я молился лежа ниц, я не смел взглянуть на него, я ненавидел самого себя. Человек, взятый в своей отдельности, не располагает возможностью идти в одиночку за Христом. Слишком грандиозна картина, раскрывающаяся пред ним. Здравый умом отстранится от самодовольства и взыщет надежных свидетелей, не напрасно ли он подвизается. Послание к Галатам, глава 2, стих 2. Свидетели же, естественно, должны избираться среди тех, которые в древности последовали Христу, а также и среди современников своих той же веры. Не пойду я спрашивать буддиста или магометанина, верно ли я разумею заповеди Господни. Так я обратился к чтению преимущественно Нового Завета, к священнослужителям церкви, к профессорам богословия, к чтению писаний апостольских мужей, великих аскетов, не игнорируя и трудов недавнего прошлого и современников моих. В то время труды последних мало помогали мне непосредственно. Зато знакомство с творениями аскетов действительно соответствовало моим нуждам. В них я находил не только вдохновенное руководство на избранном мною пути, но и многие чудные растолкования внутренних духовных событий, которые были мне уже известны. С одной стороны, я утверждался в познании духовного мира, с другой — входил в сложную брань с моим тщеславием. Обнаруживая в их писаниях сходство с моим опытом, я бывало испытывал наплыв удовлетворения, которое, подобно болотной тине, окутывало сердце мое. Тогда терялось видение света небесного, иногда надолго. Я впадал в великую печаль в связи с этим явлением. Положение мое казалось безвыходным. Я не могу быть самодавлеющим, но когда я начинал разумевать неспосланные мне десницей Божией, так шуйца моя губила все. Евангелие от Матфея, глава 6, стих 3. «Несчастный я человек, кто избавит меня от сей смерти?» Послание к римлянам, глава 7, стих 24. Не раз случалось, молюсь, утопая в слезах сокрушения, и едва где-то рядом, в воздухе еще, появится тщеславный помысл, как я встаю с земли окраденной. Нет слез, душа опустошена, тело здорово, жизнь духовная ушла. После многих повторений подобного бедствия я приходил в страх при малейшем приближении сего врага и удваивал плач покаяния. «Господи, пришли убийцы, спаси меня!» Тогда я понял, почему отцы не любили похвал, даже совершенные не выходили без некоторого ущерба в любви Божией. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 3. Эти слова Христа лежат в основе пожизненного подвига, ведущего ко спасению, понимаемому как обожение. «Молю Тебя, Христе, собезначальное Отцу и Духу Слово ипостасное». Даруй мне ныне слово, могущее хотя бы отчасти изъяснить, каким сокровенным тайнам Ты научаешь нас через промыслительное удаление от нас. Ты, Бо, единый учитель и наставник наш, Ты свет, Ты премудрость, Ты же единственный путь ко Отцу». Евангелие от Матфея, глава 23, стихи 8 и 10. Поставленные вплотную пред невыразимым величием божественной любви, явленной нам воплощенным Логосом Отца, мы в стремлении нашим следовать по Его стопам сначала проходим тяжкий опыт обнаружения нашего ничтожества. Горек, а вместе и дивен сей процесс. Глубинный смысл его, однако, открывается нам лишь на конце пути. Во Христе мы встречаемся с абсолютным существом. Не иначе, как Его силою, мы можем преодолеть все, что не способно воспринять вечность, что противно Его любви. Печально нам на каждом шагу убеждаться в нашем бессилии. Тесен наш ум, чтобы уразуметь Его святые повеления. Но в самом страдальческом стремлении к Нему мы начинаем видеть вдохновляющий призыв, исходящий от безначального Божества. «Еще не сладостно, но мы возлюбили Его. Он благолепен, и любовь сия сильнее смерти». Как бы ни было тяжко хранить Его Слово, но мы не можем уклониться от стоящей пред нами цели – стать навеки селением Его света. Так с болезнью всего состава нашего утопаем мы в море слез всецелого покаяния. Мы знаем из опыта, что нет иного способа выбросить из нас унаследованную в падении гадостную страсть гордости. В состоянии этого покаяния мы становимся открытыми для действия в нас Духа Святого, действия могучего, дающего нам предвкушать вечное единение с Богом. Переход из унаследованного нами от Адама растления в область невечернего света Христова есть событие более важное, чем все иные факты Земли. Признаком приближения к всему великому таинству служит появление в нас святой ненависти к самому себе. Евангелие от Луки, глава 14, стих 26. Сказано: «Ничто нечистое не войдет в царство Агнца Божия». Откровение, глава 21, стих 27. «Испытаем сурово самих себя и без сожаления осудим себя в ад, как недостойных Бога. Только так мы преодолеем нашу склонность снисходить к нашим немощам. Прощать легко наши преступления, особенно если они совершены лишь в мыслях. Игра наша грандиозна, в ставку идет все наше существо. Выигрыш – бессмертие во свете безначальном. Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают Его. Евангелие от Матфея, глава 11, стих 12. Учение Христа исходит от Отца Светов. Послание Иакова, глава 1, стих 17. Ему присуще божественное совершенство, оно принадлежит иному плану бытия. Никто из людей не может согласовать свою жизнь с Евангелием своею силою. Сколько бы мы ни напрягались, заповедь в своем совершенстве остается недосягаемой. Возможно, в какие-то моменты нам будет дано приблизиться к сему огню. Евангелие от Луки, глава 12, стих 49. Но устоять в нем надолго мы не можем. Тоже нужно отметить относительно опыта бесстрастия. Он может быть дан подвижнику, но не носит характера постоянства и подвержен колебаниям в зависимости от окружения, от формы служения людям. В пределах Земли нет абсолютного совершенства, и опасно нам удовлетвориться уже достигнутым. неверующие в Бога, не знают Бога оставленности. Сие горе переживают лишь те, кто уже познал благость Бога и всеми силами стремится пребывать в Нем и с Ним. Чем в большей мере вкусил человек радости единения с Богом, тем глубже страдает он при разлуке с Ним. Последний предел, известный нам из Евангелия, есть сам Господь. После молитвы с кровавым потом в Гефсимании, в которой Он отдал все Отцу Своему, на кресте Он возопил громким голосом: «Боже мой, для чего Ты меня оставил?» И опять возопив, испустил дух. Евангелие от Матфея, глава 27, стихи с 46 по 50. При таком полном истощении человека Христа и Иисуса, первое послание к Тимофею, глава 2, стих 5. Истощание сие преобразилось в столь же завершенное обожение, воспринятого им в акте воплощения нашего естества. И ему, уже как человеку, дано имя, превысшее всякого имени, именуемого не только в сём веке, но и в будущем. Послание к Филиппийцам, глава 2, стих 9. Послание к Ефесянам, глава 1, стих 21. Христианину как-то следует приблизиться к этому состоянию, чтобы удостоиться принять соответствующее глубине его личного истощения спасение. Такова любовь Бога. В вечности ей свойственно никогда не умаляемое предельное напряжение бытия при полном отвлечении от себя. Она смиренна, а божественному смирению естественно быть открытому для всех, приходящих к нему. Евангелие от Иоанна, глава 6, стихи с 37 по 40. В Царстве Бога Отца никто эгоистически не затворяется внутрь себя. Святая любовь все желание переносит на возлюбленных. Весь мир Божий и тварный объемляет она в смирении. Таким путем все бытие явится ее содержание. В этом великолепии любви ее неисчислимое богатство и невыразимое блаженство. Нищета же и мрак адский в самовлюбленном погружении в себя. Крайняя степень гордой замкнутости в себе выражается как ненависть к Богу. Через долгий подвиг самоистощания стяжевается любовь Божия. О ней дается откровение в краткие минуты посещений свыше. Затем неизбежно последуют дни, годы богооставленности. Страх объемлет душу, покинутую Богом. Мы можем не знать, за что. Мы стоим перед опасностью. Она, любовь, что явилась нам во свете, уходит, скрывается подобно заходящему солнцу, спускается мрачная ночь. Таким образом, научаемся мы следовать за Христом, сходящим в ад, следовать за Ним, куда бы Он ни пошел. Откровение, глава 14, стих 4. Всякому человеку, подлинно взыскавшему спасение, необходимо пройти через опыт богопокинутости. Моментами она может достигать такой силы, что и короткие мгновения кажутся вневременными. Такие крайние состояния ниспосылаются подвижнику нечасто, но умеренная степень сего испытания может сопутствовать нам долгие годы во втором этапе духовной жизни христианина, то есть когда промыслительно он претерпевает ослабление и даже удаление первой благодати. В этом неизбежном ослаблении есть глубокий смысл. Дать человеку проявить свою свободу и верность Богу. Но как возможно не отчаяться, если ни одна молитва не достигает Всевышнего? Как бы ни был человек утвержден все предшествующие годы живым общением с единственно сущим, Положение покинутости Богом уже возлюбленным ставит дух наш в тягостное недоумение. Что же было со мною тогда? Неужели Бог, такой, каким я познал Его, может так удаляться, что ни один вопль уязвленной души не трогает Его? Подобные мысли смущают и колеблют ум. Окончательный ответ все же может не скоро прийти. Когда и мой личный опыт дал мне увидеть, что заповеди Христа по самой сущности своей — суть проекция божественной жизни в нашем плане, тогда мне стали понятными слова Господа: «Без меня не можете делать ничего». Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 5. В трудные времена провала всех моих усилий согласовать мои жизненные проявления с евангельским учением, я бывало молился так: «Приди, и сам Ты твори во мне волю Твою. Повеления Твои не вмещаются в мое узкое сердце, и мой тесный ум не постигает их содержание. Если же Ты не пожелаешь вселиться внутрь меня, то я неизбежно уйду во мрак. Ты, знаю, не действуешь насилием, но молю Тебя, войди в мой дом властно и всего меня перероди. Приложи адскую тьму гордости моей в Твою смиренную любовь. Светом преобрази извращенную природу мою, так чтобы не осталось во мне ни единой страсти, могущей воспрепятствовать приходу Твоего Отца с Тобою». Евангелие от Анны, глава 14, стихи с 21 по 23. «Сотвори из меня обиталище той святой жизни, которую Ты сам же допустил меня отчасти узреть. Ей, Господи, умоляю Тебя, не лиши меня сего знамения благости Твоей». Часто на такую молитву уходили долгие часы. Позднее верная душа уразумеет свое избрание благим Отцом именно через неспосланные ей мучительные испытания. Вне сих никто бы не проник в глубины Божьего она замысла и не познал бы той любви, о которой говорил Христос. В часы Бога оставленности узреваем мы, что все сделанное ранее далеко недостаточно для спасения, что благая вечность еще не принадлежит нам. Острое неудовлетворение собою, переживаемое как отвращение от себя, есть первый признак приближения к полноте заповеданной нам Богом любви, преодоление страшного порога обращенности на самого себя. В молитве, порожденной ненавистью к себе, внутри нас раскрывается новое, уже надмирное бытие, и мы созерцаем величие Божие. Христианское совершенство сверхчеловечно, оно божественно. Господь явил его нам в своем воплощении. Никто не ушел отсюда в равной ему мере. Послание к Филиппийцам, глава 3, стих 12. Некое приближение, однако, бывало дано, скорее, немногим. Евангелие от Матфея, глава 7, стих 14. Через учение и пример которых и мы вдохновляемся на подвиг стяжания смирения Христова и Его любви. Небесный огонь, пронизывающий жизнь Церкви и таинство ее, удерживает в веках веру в Евангелие, которая не есть человеческая и не от человека, но через откровение Иисуса Христа. Послание к Галатам, глава 1, стихи 11 и 12.
1: Вы слышали духовное слово преподобного Сафрония Сахарова и его книгу «Видеть Бога, как Он есть». Текст читал Денис Гаврилов.

0: В Екатеринбурге 6 часов. Новости.
1: Дорогие братья и сестры, в эфире выпуск новостей. В Краснодаре состоялся круглый стол на тему «Практическое исполнение монашеских обетов в условиях современности». 25 июня 2026 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Краснодаре состоялся круглый стол на тему «Практическое исполнение монашеских обетов в условиях современности», в котором приняли участие преосвященные архиереи и монашествующие епархии, находящихся на территории Южного федерального округа. Приветственное слово участникам круглого стола направил председатель синодального отдела по монастырям и монашеству митрополит Каширский Феогност. Работу круглого стола возглавил митрополит Екатеринодарский и Кубанский Василий. В ходе мероприятия были заслушаны доклады, отражающие современное состояние монашества, а также вызовы современности, с которыми приходится сталкиваться монашествующим. Предварила работу круглого стола соборная божественная литургия в Екатерининском кафедральном соборе города Краснодара. По окончании богослужения все участники направились в исторический парк «Россия. Моя история», где перед началом работы форума для гостей состоялась экскурсия по выставке из истории храмов Екатеринодара. С приветственным словом к участникам конференции обратились митрополит Екатеринодарский и Кубанский Василий, митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор, митрополит Астраханский и Камызякский Никон. Во время работы круглого стола были рассмотрены разные аспекты монашеского подвига от жизни современного монастыря до необходимых условий для формирования цельной монашеской личности. С докладами выступили наместник Свято-Духовского мужского монастыря Волгоградской епархии архимандрит Гавриил Головко. Тема его доклада называлась «Монашество в 21 веке и вызовы современности». Далее доктор педагогических наук, проректор по научной работе Екатеринодарской духовной семинарии, профессор Кубанского государственного университета Остапенко. Его доклад назывался «Копские монастыри глазами русского паломника». Наместник Старочеркасского Ефремовского мужского монастыря Ростовской епархии игумен Сергий Коломиц. Многообразие форм и единство духа, послушание и молитва как неизменный вектор монашеского делания в 21 веке. Далее настоятельница Вознесенского женского монастыря города Дубовка Волгоградской епархии игуменья Анна Ерофеева. Ее доклад назывался «Практическое исполнение монашеских обетов в условиях современности». Настоятельница Троице-Георгиевского женского монастыря Сочинской епархии игуменья Дросида Сорокопут. Доклад назывался «Знакомство с женскими монастырями Коптской церкви. Духовные открытия и практические выводы». И насельник Свято-Духова мужского монастыря Иейской епархии иеромонах Василий Телихов. Его доклад назывался «Аскеза или служение. Дискуссия нестяжателей и иосифлян через призму современного монашества». В конце каждого доклада звучали предложения, которые, по мнению докладчиков, могли бы поспособствовать разрешению тех или иных проблем современного монашества. Мы продолжаем выпуск новости из Тульской епархии. В храме святых первоверховных апостолов Петра и Павла села Новокрасивое Ефремовского района отметили память чтимого образа святителя Василия Рязанского. 23 июня церковь празднует обретение и перенесение мощей святителя Василия, епископа Рязанского. В храме Петра и Павла села Новокрасивое этот день начался с пения акафиста святителю, после чего была совершена праздничная божественная литургия. По окончании богослужения прихожане во главе с настоятелем Иереем Павлом Гребенкиным совершили крестный ход к святому источнику в честь святителя Василия. Шествие сопровождалось пением тропаря и кандака святителю, а у источника был отслужен молебен. После молебна батюшка обратился к собравшимся к проповедью. Он напомнил о подвиге святителя Василия Рязанского и его самоотверженном служении церкви и народу, подчеркнув, как важно в наши дни хранить веру, единство и любовь к ближним. Отец Павел призвал прихожан подражать добродетелям святителя и искать его молитвенного заступничества во всех жизненных обстоятельствах. Человеку все возможно, если в его сердце живет Христос. В завершение крестного хода настоятель поблагодарил собравшихся за совместную молитву, напомнил о значении почитания святых, пожелал всем милости и помощи Божией. 23 июня церковь праздновала обретение и перенесение мощей святителя Василия, епископа Рязанского, сообщает Тульская епархия. Дорогие наши слушатели, выпуск новостей завершен. Хранит вас Господь.
2: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

Даже в эфирном городе время, бывало, мчалось без оглядки, так что люди забывали смотреть на закаты и звезды. Но было одно место, где каждому приходящему напоминали, что мир куда прекраснее, чем кажется в ежедневной суете. Это была художественная галерея «Розы». Ее так и называли «Галерея Розы», хотя у нее было какое-то красивое итальянское название. Другой такой в городе не было, и вряд ли вы нашли бы что-то подобное где-то еще. Здесь было место не только работам признанных мастеров, но и эскизам начинающих художников. «Красота не в безупречности, а в искренности», — считала Роза. У нее был редкий дар — видеть сквозь несовершенство. Она верила, что иногда достаточно просто осветить душу художника, и его работы засияют сами. Она умела разглядеть потенциал там, где его не видел сам человек. Под ее мягким руководством робкие новички переставали выискивать в себе недостатки и становились мастерами, умевшими подмечать красоту в мелочах и создавать шедевры. Маленькая Роза росла в холодном доме на окраине города, где единственным искусством были трещины на потолке, в которые она всматривалась перед сном, представляя драконов и принцесс. Ее мать, работавшая в городской библиотеке, как-то сказала ей: «Красота — это не то, что у тебя есть. Это то, что ты умеешь видеть». Однажды в их доме, этажом ниже, поселился старик-художник. Он подарил ей коробку красок. Это были первые краски в ее жизни. В тот день она сделала открытие. Даже если большой мир вокруг серый, можно раскрасить свой собственный маленький мир. Став взрослее, она поняла, что все, через что ей пришлось пройти, определило ее миссию – научить людей видеть красоту. Остановитесь хотя бы на пару минут. Посмотрите вокруг. Каждый день находите что-то, что вы раньше не замечали. Трещину в асфальте, напоминающую реку. Тень от чашки на столе. Игру света в луже. Мир рисует себя сам. Вам остается лишь разглядеть. Роза верит, что красота спасает. Но не та, что кричит с рекламных плакатов, а тихая, глубокая, божественная. Та, что скрыта в морщинках старика, читающего томик стихов на скамейке в парке, в неровных линиях детского рисунка, в первом робком мазке на холсте того, кто еще не верит в себя. «В мире нет ни красивых и ни талантливых людей», — говорила она. «Есть лишь те, кто еще не раскрылись. Нужно просто подождать. Каждый бутон распускается в свое время».

Трогательная история с чемпионата мира по футболу, где все внимание приковал к себе не только счет на табло, но и юный болельщик мексиканской сборной. На трибунах стадиона «Ацтека» во время игры против ЮАР мальчик появился в необычном наряде. Вместо официальной формы, зеленая с белыми и красными элементами, на нем был ярко-зеленый рождественский свитер с Санта-Клаусом, белые шорты и красные сапоги. Искренняя радость ребенка, когда Мексика забила голы, попала в объективы телекамер. Видео с эмоциональным фанатом мгновенно стало вирусным в соцсетях. Один из телеканалов решил разыскать необычного зрителя, и благодаря активности других поклонников футбола мальчика удалось найти. В качестве награды за креативность и преданность команде ему подарили официальную футболку сборной Мексики. Трогательная история напомнила недавнюю новость на чемпионате мира, где заплакавшего узбекского мальчика стали поддерживать фанаты колумбийской сборной. Болельщики команды соперника стали скандировать на трибунах «Узбекистан, Узбекистан», растрогав соцсети по всему миру. Это все на сегодня. До встречи!

0: Звучащая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Но сейчас, дорогие друзья, в нашем эфире рассказы о замечательных людях Валерия Николаевича Лялина. Прозвучит рассказ «Бесогон из Ольховки».
2: Лялин Валерий Николаевич. Рассказ «Бесогон из Ольховки». Зима в этом году в Закарпатской Руси стояла необыкновенно суровая. По утрам, когда заиндевевшие ветви деревьев искрились и сверкали на солнце, столбик термометра зашкаливал за -20. Горы, лес, ущелье – все завалило снегом, а крестьянские хаты в Ольховке как будто наполовину осели в сугробы, накрывшись большими снежными гуцульскими попахами. Да над каждой хатой в морозном безветрии поднимался синий печной дымок. И над всей этой застывшей зимней красотой на Малой горе возвышался православный храм Божий, трудами и грошами предков поселян, возведенный из камня на века. Около храма в больших деревянных решетчатых клетях была устроена звонница двумя чудовищной величины, покрытой позеленевшей патиной колоколами и дюжиной мал-меньшей подголосками. Колокола были украшены орнаментом, барельефами святых и славянской надписью, гласившей, что колокола были отлиты в Австрии во славу Пресвятой Троицы. Мы с приятелем Юрием Юрьевичем, коренным гуцулом, ехали в Ольховку по делам на его вездеходной Ниве по горной дороге, стуча одетыми на колеса цепями. С нами ехала приятельница Юрия Юрьевича, молодая, красивая вдова Магда, которая везла своего бесноватого сына, мальчишку, лет 9, на которого не было никакой управы. У Магды в Ольховке был родственник, которого она называла по-гуцульски Вуйко, что означало, что он ей дядя. И этот Вуйко был иеромонахом и целых 45 лет служил священником в этой самой Ольховской церкви. Когда мы вышли из машины, щурясь от яркого горного солнца, звонарь раскачивал колесо, прикрепленное к железной балке, на которой висели колокола. Здесь раскачивают сами колокола, а не железный язык, как у нас в России. Вскоре тяжелый медный гул валом прокатился по земле и, отразившись от гор, эхом прошелся по ущелью. По тропинкам в снежных сугробах ко храму потянулись прихожане в овчинных шубах и валенках. День был воскресный, и народ спешил отстоять и пропеть божественную литургию. Здесь, в храме, специального хора не было, как, впрочем, и по всему Закарпатью, и народ пел всю службу от начала и до конца, как в древние первохристианские времена, и это на приходах. Но в закарпатских монастырях строго придерживаются клиросного пения. Надо сказать, что зимой здесь храмы не отапливаются, и прихожане в своих овчинных шубах и валенках на холод не жалуются. Но я, когда из теплой машины вошел в храм в своем легком пальтишке, то холод пронизал меня буквально до костей. Народ пел, и пар клубами, вырываясь из глоток, поднимался к потолку. Царские врата были открыты, и было видно, как священнодействовал иеромонах. Он был стар, такой сухой, здоровой старостью, быстр и точен в движениях, и легок на ногу. В отличие от закутанных в шубы прихожан, батюшка был одет очень легко. Судя по развивающемуся при быстрых движениях облачению, мягко шагая с кадилом вокруг престола, стопами обутыми в резиновые галоши. Меня от холода стало колотить дрожь, и я сказал Юрию Юрьевичу, что замерзаю и пойду сяду в машину. В машине я включил отопление и немного согрелся, раздумывая о батюшке, который слыл по всему Закарпатью как очень решительный и удачливый экзорцист, или по-русски бесогон. Заклинание и изгнание нечистой силы из бесноватых – дело трудное и небезопасное для здоровья и даже самой жизни. Я знал несколько таких воителей с нечистью, но все они как-то ослабевали телесно, теряли силы, заболевали и умирали преждевременно при половине дней своих. Только один дожил до старческого возраста, но это уже был не человек, а руина. Они все говорили, что на отчитку во время чина бесоизгнания уходит много энергии, и после этого действа они чувствовали каждый раз упадок сил, как после тяжелой болезни. Но отец Мефодий, как я потом узнал, на это не жаловался, потому что крепкой верой, праведной жизнью и особенно смирением он как бронежилетом был надежно защищен от смертоносных стрел врага рода человеческого, дьявола. Между прочим, бронежилет особого свойства у него был. Когда-то еще в одни его первых лет иеромонашества, пожалованной ему в Киево-Печерской лавре, ветхим святым схимником отцом Пахомием, который также благословил его и черной бархатной скуфьей, сняв ее с собственной головы. Старец Пахомий своим проницательным и прозорливым глазом углядел в молодом смиренном иеромонахе великого воителя с гибельным бесовским племенем. И скуфья, и жилет имели сокровенную тайну, видимую только нечистыми духами, ведьмами, колдунами и прочей болотной нежитью. И эта тайна заключалась в том, что в жилет и скуфью были вшиты множество кусочков святых мощей от киево-печерских угодников, почивающих в богозданных пещерах Киево-Печерской лавры, которым, как гласит Киево-Печерский патерик, была дана Божья благодать наступать и поражать невидимую силу вражию. Я угрелся в машине и даже стал засыпать. Как дверца открылась, и я очнулся от дремоты. Передо мной стоял Юрий Юрьевич, Магда с мальчишкой, и сзади отец Мефодий, без пальто, в легкой темной рясе. Я вылез из машины, и по узкой снежной тропинке отец Мефодий повел нас к своей келье на обед. Пустившись по косогору вниз, к ветхой покосившейся избушке с маленькими окнами под почерневшей соломенной крышей, обили о порог ноги от снега и вошли в сени, где висели сухие березовые веники и стояли какие-то катки. В полутемной прихожей я наткнулся на какой-то набитый сеном, стоящий на козлах, узкий длинный ящик, а может быть, гроб. В единственной комнате тоже было темновато. Лишь от топящейся плиты по стенам играли блики пламени, да перед образами в углу теплилась лампада. Избушка была настолько старая, закопченная и ветхая, что потолок прогнулся этаким животом вниз, и средняя потолочная балка была подперта корявым извилистым древом с рогулькой на конце, стоящим посреди кельи. Кроме обеденного стола, у окна в келье еще был одежный шкаф, большой сундук, окованный полосками железа, да деревянная кровать с большими подушками и ватным пестрым лоскутным одеялом. Все это дополнялось несколькими темными засаленными табуретками. На одной из них сидела странная старуха. Как поглядеть, так сущая ведьма. Ей, наверное, было лет 80 с лишним. Она ворочала в топке кочергой. Ее профиль напоминал щипцы, так как крючковатый нос почти сходился с острым подбородком. Из-под черного платка выбивались лохмы седых волос. Как я потом узнал, она курила трубку с лютой махоркой и охотно прикладывалась к бутылке с синим денатуратом. Она встала и хриплым голосом доложила батюшке, что обед готов. Тут я увидел, что у нее одна нога, вместо другой была приделана деревяшка. И звали старуху Карла. Как потом рассказал батюшка, она действительно была настоящая закарпатская босаркань. Так здесь называют ведьм, но уже в отставке. Батюшка однажды спас ее и вырвал из рук разъяренных поселян, которые тащили старую коргу, чтобы утопить в Боржаве за ее пакостные ведьмовские проделки. Селяне избушку ее сожгли, и батюшка по доброте своей взял ее к себе, чтобы она вела хозяйство и готовила ему обед. Старуха была наглой особой и сразу захватила батюшкину кровать с засаленным лоскутным одеялом. И бедному кроткому отцу Мефодию пришлось устроиться в прихожей и ночевать в ящике с сеном, покрываясь ветхой рясой. О, великое смирение было у этого монаха! Поэтому и бесы не могли его никак уязвить. Старуха, стуча деревянной ногой, быстро накрыла стол и поставила приготовленные ястия. Батюшка прочитал молитву, благословил трапезу, и мы сели за стол. Вначале старая подала настоящий венгерский рыбный паприкаш, горячий и жгучий, как адское пекло. Чтобы есть этот суп, надо было иметь железный желудок. В нем было столько перца, что мы все, открыв рот, дышали, как собаки на жаре. А батюшка ел, не поперхнувшись, и только слезы катились у него из глаз. Затем была подана жареная капуста с бобами и рисовая каша с грибами. Поскольку в месяцословии было разрешение в этот день на вино, мы выпили по стаканчику местного рислинга, страшно кислого, вырви глаз. Затем пили чай. Батюшка вкушал один раз в день, но основательно. Не успели мы закончить трапезу, как в окно постучали. И в избушку зашла приятная пара леток по 45 с просьбой и за советом. Оба были вдовы, имели взрослых детей, которые уже переженились, и поэтому эта пара считалась между собой как сват и сватья. И вот им тоже пришла фантазия обвенчаться вторым браком. Батюшка усадил их на лавку и полез в сундук, откуда достал старинную, пудовую в кожаном переплете книгу, кормчую, и зачитал им следующее. «Сват и сватья имеют родство не по крови, а по присвоению ко браку их чад. И соборные отцы их брак не разрешают и не запрещают, а полагаются на их собственную совесть. А если сойдутся браки, то непорочен сей брак, но эпитимия им будет такая – не вкушать мяс один год». Пара поклонилась батюшке, поблагодарила его и, довольная, вышла вон. Магда стала жаловаться на своего сынка, что буин, хулиганит и нет на него управы, и просила Вуйко, чтобы выгнал из мальчишки беса. Батюшка призвал мальчика, огладил его по голове и, зажав коленями, пристально посмотрел ему в глаза. Мальчик был спокоен и улыбался. Был он также спрошен, ходит ли на исповедь и приемлет ли святое причастие. Мальчик ответил утвердительно. «Нет в нем беса», — сказал батюшка. «Мальчик живой, бойкий, перерастет и будет хорошим человеком и добрым христианином». Я спросил батюшку, есть ли на самом деле бесы, или это такое фантастическое представление. «Ты, милый, читай Ветхий и Новый Завет, и узнаешь, что издревле они допекали и губили род людской. Ты же не видишь и не чувствуешь радиоволны, а ведь они и пронизывают нас и реально существуют, не так ли? Вот и бесы в поднебесном пространстве так и кишат. Их там легионы, они везде, и даже здесь, в моей келье. Вот, смотри. Эй, дьявол, сними мне галоши!» Батюшка вытянул ноги, и вот внезапно галоши слетели с ног, покрутились в воздухе и снова оделись батюшки на ноги. Магда ахнула, и мы были поражены происшедшим. Старец улыбнулся и крестным знаменем осенил келью. «Снимай опять!» — прокричал он. Но на этот раз галоши остались на ногах. «Его больше нет здесь, после того, как я ожег проклятого крестным знаменем. Батюшка, да как это научились управляться с ними? Как дошли до этого?» «Милый, это было давно, в первый год моего иеромонашества. Я тогда жил в монастыре около селения Иза. Монастырь был бедный, прибедный. И вот мы с моим духовным отцом, игуменом Памбой, берем ящики с плотницкими инструментами и идем на заработки по селам для монастыря. Так делала и вся братья. Раз работали мы целый день в селении задние, устали, поели, чем Бог послал, и легли в траву под дерево отдыхать. А тут приходят селяне и просят идти до хаты, где буйствует и громит все бесноватая женщина. Отец Памба и говорит мне: «Матфеюшка, пойди, голубчик, Изгони беса из этой несчастной, а то я очень устал. Да как я пойду, честный отче, если я не приставлен к этому делу, да и не знаю, с чего начать? Вот слушай сюда, чадо. Она, конечно, околдована, и без этого беснования не бывает. Прежде всего, попробуй ее принудить к исповеди. После этого произведи тщательный осмотр дома, не пропуская ни одного уголка. Следует также поискать, не спрятаны ли в кровати, в мягкой мебели или под порогом какие-либо орудия околдования. Как-то кости животных, пучки волос и перьев, сушеная жаба, убитая змея. Если найдешь, то брось все это в огонь. Если не найдешь, то переведи бесноватую в другое помещение. Теперь удача будет зависеть от силы твоей веры во Святую Троицу, в Господа нашего Иисуса Христа. После дай бесноватой в руки горящую свечу, а присутствующие родственники и соседи пусть громко за нее молятся. После этого читай литию, окропляй бесноватую святой водой и клади ей на шею епитрахиль. Вот тебе мой требник, там есть лития, и отдельно на бумажке написана молитва на беса изгнания. Я тебе ее прочитаю, а ты слушай и старайся также прочитать ее, как и я. Я изгоняю из тебя бесов, имя Рек, больной, но возрожденный через святой источник крещения именем Бога Живаго, именем Бога Правого, именем Бога Святаго, именем Бога, искупившего тебя своей драгоценной кровью, чтобы ты стала очищенной от бесов, да удалятся от тебя всякое зло дьявольского обмана и всякий нечистый дух, заклинаемый тем, который приидет судить живых и мертвых. Аминь. Помолимся. Тут, внезапно прерывая батюшку, старая Карла издала оглушительный вопль и, не переставая вопить и кашлять, пулей выскочила из кельи на улицу и, взмахивая руками, начала скакать на деревяшки кругом избы, а потом ловко взобралась по косогору и исчезла из виду. «Вот, допек Карлу», — сказал батюшка. «Теперь неделю буду сидеть без обеда». Ну, ладно. Далее отец Памба читает молитву. «Бог милосердия, допускающий по милости щедрот своих, претерпеть порчу тем, кого ты любишь, кого ты в любви принимаешь для исправления, наказуешь, тебя призываем мы, чтобы ты своему слуге, страдающий беснованием, оказал свою милость, и чтобы ты то, что ради слабости земной гибнет, что осквернено дьявольским наваждением, воссоединил в единстве тела церкви. Смилуйся, Господи, над нашими воздыханиями, смилуйся над слезами этой больной, полной веры в Твое милосердие. Допусти ее к таинству примирения с Тобой через Иисуса Христа, нашего Господа. Аминь. Проклятый дьявол, признай свой приговор, воздай честь Богу правому и живому, воздай честь Господу Иисусу Христу и отойди от этой рабы Божией со своими кознями, от слуги Бога, искупленной Господом нашим Иисусом Христом, Его драгоценной кровью. Отец Памба остановился, подумал и затем продолжал. Это повторить 2-3 раза. Под конец больную причастишь запасными дарами. Прочитаешь ей из Евангелия страсти Господни. Напиши на бумажке также слова из Евангелия от Иоанна. Вначале без слова, и слово плоть бысть, и надень на шею женщины, и ожидай от Бога благодати выздоровления. Ну, кракуй, чадо, иди до бесноватой, и отныне это будет тебе послушанием. И я пошел за послушание, и так стал бесогоном. «А откуда они выходят, батюшка Мефодий?» – спросил я. «Они выходят с криком через рот, но больше с великой вонью через эфедрон. А вы их видели воочию?» «Видел. Вот на прошлой неделе кончилась служба, все вышли из храма, и я уже совсем собрался запереть двери. Как откуда ни возьмись, в храм бежала поджарая черная свинья. Я ее гонять не выходит. Носится по храму молча, только скалится, да красными глазами на меня косится. Я взял крапила, и ну ее крапить святой водой. Завизжала, захрюкала ужасно, как будто ее кипятком ошпарили, но не уходит. Я взял тогда с престола крест с мощами. С этим крестом пошел на нее. Тут она просто заревела, и из пасти пошла кровавая пена. И выскочила она из храма, оставив после себя зловонный смрад. Я вышел смотреть, куда она побежала, но ее нигде уже не было. Да и следов на снегу я не увидел. А когда вернулся в храм, то увидел на полу черные прожженные пятна. Это были следы от пены, капавшей с рыла. Потом спрашивал селян, есть ли у кого черная свинья, но таковой ни у кого не было. Вот вам и бес. А кто же еще, как не он? Пришлось освещать весь храм. Батюшка, а где бес сидит в человеке? Может быть, в душе? Бес может сидеть в человеке где угодно, но больше в голове. А вот к душе подобраться он не может, потому что в душу может войти только тот, кто ее создал. И сказал Бог сатане, отдаю всего тебе человека, Иова, только душу его не трогай. И сказал Господь сатане, вот он в руке твоей, только душу его сбереги. Книга Иова 2:6. И поэтому всегда есть надежда на исцеление бесноватого. Ну, а если исцеление все же не получается, что тогда делать? Сам Господь дал ответ на твой вопрос. Вот слушай. Тогда ученики спросили Иисуса, почему мы не могли изгнать его. Иисус же сказал им, по неверию вашему. И действительно, вера экзорциста, или по-русски бесогона, здесь имеет решающее значение. Или еще может быть так, что Бог попускает бесноватого больного еще пострадать для его же последующего духовного просветления или совершенствования. Батюшка, а все же, какие есть главные средства врачевания больных бесноватых? Можете записать, их 7. Перечислю по порядку. Пост и молитва, паломничество ко святым местам, полная генеральная исповедь при грешении, начиная с 7 лет, молитвенное делание с многократным осенением себя крестным знаменем и набожными размышлениями, праведные обеты, бесы изгнания, и все это венчает принятие святого тела и крови Христовой. И потом чаще причащайтесь. Бес не может пребывать в человеке совместно со святым и пречистым телом и кровью Христовыми. Наконец мы, получив благословение, распрощались с батюшкой и вышли вон. Недалеко от батюшкиной кельи я увидел прекрасной постройки обширный дом с большими светлыми окнами и верандой. Я спросил Магду, чей такой красивый дом? Это батюшкин дом. Как батюшкин? Да, это благодарные прихожане уже 10 лет назад построили и обставили этот дом для своего любимого пастыря. Там есть полный комфорт, но батюшка предпочитает жить в своей ветхой келье и спать в гробу, а в дом пускает приезжих к нему издалека, богомольцев. Вот, пожалуй, и все о Бесогоне из Ольховки. Это было в 1984 году. Не знаю, жив ли он, может быть, еще жив праведный Божий отец Мефодий.
1: В цикле «Звучащая книга» вы слушали рассказы о замечательных людях Валерия Николаевича Лялина. Прозвучал рассказ «Бесогон из Ольховки».
0: В Екатеринбурге 13 часов.
3: Новости.
1: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 28 июня по окончании божественной литургии в Успенском соборе Тульского Кремля в здании Тульской митрополии состоялась встреча святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла с губернатором Тульской области Дмитрием Вячеславовичем Миляевым и митрополитом Тульским и Ефремовским Алексием. В ходе беседы обсуждались вопросы духовного воспитания, патриотизма, социальной поддержки и сохранения исторического наследия региона. Предстоятель Русской православной церкви, приветствуя участников встречи, отметил, что они представляют особый регион России, ковавший оружие победы. И именно это оружие в годы Великой Отечественной войны помогло одержать верх над страшным врагом. А Тула сделала для победы так много, как мало какой другой регион. Святейший Владыка, выразив радость в связи с возможностью вновь встретиться с тульской паствой, назвал Тулу героическим городом, который на протяжении всей своей истории был верен идее единства государства. У Тулы всегда была патриотическая позиция и в древности, и убежден в настоящее время. Это имеет большое значение для консолидации нашего общества, нашего народа, для формирования патриотической философии жизни нашего народа, сказал святейший патриарх. Миляев, в свою очередь, заверил, что жители области очень рады приветствовать предстоятеля. «Для нас это знаковое событие. Более 80% жителей Тулы и Тульской области – православные верующие. Поэтому для нас, безусловно, ваш приезд – исторически важное событие, укрепляющее веру, наш дух и единство». Далее губернатор рассказал о социальной работе в регионе, отметив, что в области проводится активная семейная политика, поддерживаются молодые семьи и рождаемость, хотя ситуация в этой сфере непростая. В школах введен авторский курс семьеведения. Также Миляев сообщил о совместной с митрополией работе по поддержке бойцов специальной военной операции. У епархии заключено соглашение с фондом «Защитники Отечества». Военные священники трудятся на передовой по благословению Владыки. В Владыке создается мобильный комплекс, в котором можно будет совершать богослужение. Кроме того, губернатор рассказал о программе поддержки участников специальной военной операции «Герой-71», в рамках которой бойцам, вернувшимся с передовой, предлагаются различные варианты их дальнейшего жизненного и профессионального пути. По словам Миляева, все просветительские и социальные проекты епархии получают поддержку властей. Глава региона также сообщил о том, что ежегодно в Тульском Кремле проходит выставка-ярмарка православной книги «Тула православная», на которую приезжает очень много людей. О фестивалях, посвященных православным праздникам и Дню славянской письменности, и выразил удовлетворение сложившимся сотрудничеством с Русской православной церкви. Касаясь храмового строительства, губернатор рассказал, что в настоящее время в регионе строится 9 храмов. К строительству еще одного в черте города Тулы планируют приступить в будущем. 21 храм находится в разной степени реставрационных работ. Также губернатор сообщил святейшему владыке о ходе подготовки к 650-летию Куликовской битвы в 2030 году. По словам Миляева, в рамках празднования юбилея запланировано более 90 мероприятий федерального, регионального и муниципального уровней, как инфраструктурных, которые будут затрагивать объекты духовного наследия, так и организационных. Предстоятель Русской Православной Церкви отметил успешное развитие церковной жизни и церковно-государственных отношений в регионе. Хотел бы отметить процветание церкви в Туле и Тульской епархии. Это одна из очень хорошо устроенных, развивающихся епархий. И первая моя благодарность владыке митрополиту, но, конечно, без поддержки губернатора и светских властей в наше время трудно достигать тех целей и задач, которые церковь сегодня перед собой ставит. А главное среди них – воспитывать наш народ в той силе и крепости, которая будет обеспечивать суверенитет нашего государства на десятилетия и столетия, сказал патриарх Кирилл. В завершении встречи предстоятель поблагодарил губернатора и митрополита Тульского и Ефремовского Алексия за труды и пожелал, чтобы Господь помогал всем нам трудиться во благо Отечества и во благо Русской Православной Церкви. Вы слушаете новости. Больница святителя Алексия открыла новый учебный класс в Мариуполе. Новый учебный класс на базе интерната для престарелых и инвалидов предназначен для практических занятий по уходу за тяжело больными и лежачими пациентами. Это уже 20-й учебный класс, который церковная больница открывает в российских регионах. С 2018 года таким образом было подготовлено 9 тысяч специалистов по уходу из более чем 120 городов. Обучение младших сестер по уходу за больными началось в Мариуполе с 25 июня. Будущие сестры осваивают гигиенические процедуры, кормление, безопасное перемещение пациентов. Особое внимание уделяется духовной стороне служения, милосердию и внимательному отношению к каждому человеку, рассказали в больнице святителя Алексия. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас, Господь!

0: Каждый день с вами радиостанция «Воскресенье».
1: Детям о Боге.
2: Приглашаем к радиоприемникам ребят послушать главы книги Галины Богомоловой «Капелька добра против капли зла», читает Ольга Ломакина, звукооператор Екатерина Попова.

Уважаемые слушатели, мы продолжаем чтение книги Галины Богомоловой «Капелька добра против капли зла». Любовь. Так называется следующая глава. Самое главное, добродетель из всех – это любовь. Ее называют венцом добродетелей. Если уложить все добродетели пирамидой от земли до неба, то на самой ее верхушке, как корона, будет любовь. Почему любви уделяется самое высокое место? Потому что именно любовь дает нам возможность соединиться с Богом. Заповедовал нам эту добродетель сам Господь наш Иисус Христос через своих учеников, когда незадолго до своей мученической смерти на кресте сказал им: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга». Ты, наверное, думаешь, что любовь – это когда папа никогда не наказывает тебя за твои проступки, а мама тебе покупает все, что ты захочешь. Нет, это не любовь, друг мой. Это угождение нашим прихотям. Мальчик Саша, читая Евангелие, задумался, какой же должна быть любовь, о которой говорил Господь Иисус Христос. На его вопрос к отцу тот ответил: «В субботу поедем в монастырь помолиться и посоветоваться с нашим батюшкой по важным вопросам. Задай свой вопрос ему. Он, я думаю, лучше знает, какой должна быть любовь, Христу приятная». В монастыре после службы Саша с родителями, как и многие паломники, ждали батюшку, чтобы взять у него благословение. Благословение – это осенение нас крестным знаменем, самим Господом Иисусом Христом, через священника. Благословение нужно принимать с благоговением. Для получения благословения руки складывают крестом, правую на левую, ладонями вверх. Получив благословение, надо поцеловать руку, благословляющую тебя, как бы невидимую руку самого Христа Спасителя. Когда батюшка подошел к Саше, тот задал ему свой вопрос. Батюшка ласково посмотрел на Сашу и тихо ответил: «Наша жертвенная любовь приятна Богу. Любовь – это когда мы приносим радость и утешение другим, а о себе думаем в последнюю очередь». Когда батюшка благословил Сашу, положив свою невесомую руку ему на голову, мальчик своей детской душой почувствовал, какая доброта исходит от него. «Папа, батюшка меня любит», – поделился Саша своей радостью с отцом. «Он всех любит», – ответил отец. «Посмотри, сынок, как много людей его ожидает. А некоторые ведь издалека приехали. Когда человеку тяжело на душе, он ищет утешения. Ему хочется высказаться, поделиться с кем-то своим горем, но он не находит такого человека рядом. Так вот, наш батюшка, не зная всех этих людей, готов каждого терпеливо выслушать и с любовью утешить, несмотря на усталость, болезни и преклонный возраст. Ведь какими радостными люди от него отходят с надеждой на то, что все у них в жизни исправится». А самое главное, сынок, батюшка за всех нас молится. Его молитвами Господь хранит нас от всякого зла. Вот это и есть самая настоящая жертвенная любовь, заповеданная нам Богом. Папа, какая же тогда была любовь у Господа Иисуса Христа к нам, если Он даже умер на кресте ради нас? – спросил Саша. Такой любви на земле нет. Но капельку этой великой добродетели можно попросить у Бога, — ответил папа. Вечером Саша, молясь перед сном, обратился к Богу с такими словами: «Господи, дай мне хоть одну маленькую капельку любви к окружающим меня людям, какой ты щедро одарил нашего батюшку». И как будто услышал в ответ: «Прими самую прекрасную капельку добра, любовь, и постарайся не потерять ее, а с годами приумножить». Со временем у Саши началась совсем другая жизнь. Просыпаясь пораньше, он составлял список неотложных дел помощи окружающим. Навестить одноклассника Витю в больнице, купить продукты старенькой соседке, уроки приготовить, чтобы не огорчать родителей и учителей, помочь маме в домашних делах. На рождественские пасхальные праздники Саша с родителями стал ездить в богадельню, чтобы поздравить стареньких матушек и оказать им посильную помощь. В душе у Саши навсегда поселилась радость.
Он понял, что такое настоящая жертвенная любовь, Христу приятная, и какое это счастье заботиться о других и дарить себя людям. Любовь дана нам от Христа. Кто любит, тот уж не гордится, тот ближним не грубит, не злится, во всем винит всегда себя. Обиду он в себе не носит, не осуждает никого, и первым он прощенье просит и мирен сердцем от того. Любовь-то вся живет для ближних. Кто любит, тот отдаст себя больным, убогим, старым, нищим во славу Господа Христа. Ненависть. «Свято место пусто не бывает», — гласит народная мудрость. Вот и получается, что если человек не имеет в сердце своем любви к Богу, к людям, ко всему, что его окружает, то ее место займет самый отвратительный и безжалостный порок — ненависть. Ненависть — чувство сильной вражды и злобы. Она, как черная туча, покрывает злого человека. И тогда вокруг него, как во время страшного

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Дорогие друзья, сегодня в программе из цикла «Беседы о вечном» принимает участие духовник Екатеринбургской духовной семинарии священник Константин Карипанов. Беседует Сергей Новиков, программа из студии телеканала «Союз».
2: Батюшка, в прошлых наших встречах мы отвечали на вопросы зрителей, которые они нам задавали в рамках проекта нашей Екатеринбургской духовной семинарии «Гнозис Лаб». И сегодня предлагаю продолжить отвечать на эти вопросы. Отец Константин, какое было внутреннее устройство Адама и взаимодействие частей дух, душа, сознание и тело до грехопадения? Какие процессы произошли в этой триаде при грехопадении на невидимом духовном плане и на видимом физическом уровне?
3: Знаете, во-первых, я по большому счету ни один человек в мире не знает, каково было духовное устроение Адама. Никто не знает, что означает выражение Священного Писания «и сшил им кожаные одежды, кожаные ризы, чтобы покрыть их наготу». Что это? Вот, что под этим подразумевается? Какое было бытие Адама? Вот, мы не знаем. Ну, в смысле, догадки, конечно, есть, на эту тему святые отцы писали. Могу порекомендовать книгу «Антропология» Григория Паламы, которую написал архимандрит Киприан Керн. Там на эту тему собрано практически все, что можно сказать об вот этом самом тройственном составе человека, правда, после грехопадения. Вот. Мы этого не знаем, мы только догадки, нам точно ничего не сказано. Но очевидно, что человек был целостный, если даже две его особи были целостными, и мужчина, и женщина, то внутри самого себя он был целостный. Даже отделять до грехопадения Адама от его жены невозможно. Но мы это делаем, конечно, потому что мы не можем себе представить совершенное единство Адама и его жены, имени у него тогда не было. Вот, если мы не можем представить себе этого единства, тем более, что можем, каким образом можем представить себе единство человека внутри самого себя, где, собственно, и разделения никакого нет. Мы можем различить тело умственно, рационально, душу и тело, но только различить, обозначить, скорее всего, это было некое единое духовно-душевно-телесное существо, в котором граница между душой и телом, между душой и духом, она не проходила, она не демаркировалась. Вот это было одно существо, поскольку его ипостась, она была всецело связана с Богом, смерти, а значит тление, а значит разделение не было. И поэтому это было некое своеобразное, очень глубокое моническое бытие от слова «монада» – единое. Вот, причем и в отношении с женой, и в отношении внутри самого себя. Ну, все, что можно сказать. Все остальное невозможно, потому что о его бытие до грехопадения нам ничего не открыто. А фантазировать мы не можем, потому что мы находимся в совершенно ином горизонте бытия, бытия смертного, бытия разложившегося, тленного, где все

0: по отдельности, где душа и дух, и тело, они постоянно требуют своего и постоянно находятся в противодействии. А главное, что ипостась, или как мы привыкли говорить, личность человеческая, для того, что у нее нет, практически нет ресурса, для того, чтобы это все как-то держать в целостности. Только при обращении к Богу, только при действии благодати Святого Духа у человека получается каким-то образом вот это единство осуществить. Святые отцы даже придумали специальный термин для этого – собирание человека. Начинается собирание ума, потом собирание человека воедино. И вот, по всей видимости, опять-таки, ни у вас, ни у меня такого опыта нету. По всей видимости, совершенные святые, достигавшие этого внутренней целостности и единства, они могли бы рассказать о том, что может сделать грешный человек вот в осуществлении единения всех своих трех частей. Но даже они вряд ли бы сказали о том, что-то, как это было у Адама, потому что между ними все-таки достаточно большая бездна. Ну вот можем посмотреть Марию Египетскую, которая, скорее всего, достигла существования, в котором дух, душа и тело вообще не разделялись. Это духовное бытие человека в теле. Вот. Или телесное бытие человеческого духа. Она идет по водам, она перемещается мгновение ока с одной точки в другую, она не нуждается в еде годами, не нуждается в питье, она не нуждается вообще ни в чем. Она как бы совершенно особое бытие. Вот, наверное, если бы она об этом рассказала, это то, что нас максимально приближает к тому бытию, в котором жил Адам.
1: Батюшка, возникли вопросы от прочтения Евангелия и слов Иисуса Христа. «Но дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано Отцом моим». Почему здесь Господь Иисус Христос разделяет себя с Отцом? Ведь и от Иисуса Христа зависит все и всегда.
0: Все места Священного Писания в отношении Сына и Отца могут быть прочтены двояко. Вот. Об этом написаны богословские книжки, об этом есть в катехизисе, об этом есть обязательно в догматическом богословии, очень подробно, митрополита Макария Булгакова. Вот. Но в любом догматическом богословии про это сказано, это, что называется, прописными их не назовешь, но вот некие фундаментальные истины церкви о том, как вот используются слова Священного Писания, показывающие отношения Сына и Отца. Вот. «Я и Отец одно, и я и Отец не одно» – это вот разные, скажем, разные стороны, разные аспекты богословия, разные, скажем, области богословские, которые, с одной стороны, говорят о единстве лиц в Троице, о единосущие лиц в Троице, а с другой стороны показывают, что Христос был совершенно человеком. Вот, во всех смыслах этого слова, полноценным, подлинным, настоящим человеком. Вот, где какое из свидетельств Священного Писания относится к какой области свидетельства, богословского свидетельства Священного Писания, вот это надо сидеть и разбираться. Ну, в смысле, скажем, если вот так вот по-взрослому, по-серьезному, то это полуторачасовая лекция в семинарии по догматике, разбирающая все места Священного Писания, раскладывающих по полочке, что о чем говорит. Плюс, в дополнение к этому, параллельно с этим, примерно те же самые, та же самая пара, полуторачасовая пара лекций по Новому Завету, которые с точки зрения Нового Завета рассматривают тот же самый вопрос. Вот. и тогда постепенно подразумевается, что у семинаристов как-то это кристаллизируется вот в четкие богословские термины, где каждая цитата может соотнесена с тем или иным богословским свидетельством. Вот понятно, что вот превращать, скажем, интервью, диалог, вопросы телеэфира в масштаб богословской лекции специализированного духовного образовательного учреждения, ну, невозможно.
1: Ну, можно в первую очередь порекомендовать обратиться в катехизису.
0: Ну, да, я уже это делал в прошлый раз, вот, догматическое богословие или катехизис. Вы понимаете, вообще я так скажу, что если возникают вопросы такого, такой глубины или такой серьезности, то надо понимать, ну, как-то вот интуитивно или вот после такого своего рода отповеди, вот, надо понимать, что надо просто читать книги. Вы понимаете, я столкнулся, это не про этот случай, человек адекватный вопрос задал, но вообще, вот знаете, то есть вот я столкнулся, например, с такой ситуацией, когда мне пишут, например, люди, ну, не обширная переписка, понятно, в разных каналах, и люди пишут, что они, отец Константин, вы не помните, в каком году закончилась Столетняя война? Ну, я по случаю помню, а вообще, почему меня спрашиваете? Ну, есть Google, есть интернет, спросите, вот, также задайте вслух вопрос у Яндекс этой Алисе, она вам ответит также вслух, и все. Вот почему все спрашивать, почему у человека нет потребности, как у нас была у нашего поколения, потребность, я что-то не понимаю, и батюшка мне ответить не смог, вот так вот однозначно, я беру книгу и читаю. Я пытаюсь в этом разобраться. Но есть вопросы, на которые ответов коротких, емких, красочных нет. Вот. Христос все знает, естественно, по своему божеству. Но как человек он ограничен. И он об этом говорит, потому что в нем две природы, божественная и человеческая. Когда мы говорим о Христе мы подразумеваем, что он Бог. В общем-то, да, в силу принципа, сами разберите, что это такое, communication idiomatum, вот, вполне да, ну и что? Вот, мы какие-то вещи соотносим с его немощью по человечеству, он спал, ел, он уставал, он выходил из себя, он был человеком в совершенном смысле этого слова. Но мы, когда о нем говорим, думаем, он же Бог, он же все знал. Вот, он не божество свое утверждает на земле, утверждает свое человечество. Он стал совершенным человеком, подчеркивает свое человечество везде, где только это возможно. Ему не составляло большого труда сказать, я Бог, который пришел на землю. Но в том и сила-то его свидетельства в том, чтобы доказать, я нет. Вот это все сейчас оставьте потом для своей веры. А вы должны понять, что я человек. А вот то, что я Бог, вы должны поверить. Не слыша это из моих уст, а поверить, что я Бог, ставший человеком. А вот свое человечество я буду доказывать, где только это возможно. При любом удобном и неудобном случае я докажу, что я человек. А мы это упускаем, потому что, ну вот есть хорошее рассуждение в этом смысле у протоиерея Александра Шмемана, он говорит, в принципе, русское восприятие христианства склонно тому, чтобы видеть во всех проявлениях Христа божество. Вот, мы как бы вот латентные манифизиты. Вот, мы никак не можем понять, что он вочеловечился, что Бог вочеловечился. Нам кажется, это и некая игра, некая, ну как бы так, ну вот понарошку. Так, вот. Нет, конечно, он был человеком, но что он был действительно человеком. В человечности человеческого бытия нам вот это требуется усилие, чтобы это принять. Нашей вере принять, что это подлинно человек. Вот, мы постоянно как бы подозреваем его внутренне, что он не настоящий человек, он притворяется. Он говорит, я не знаю, как не знаю? Ты ж Бог должен знать. Я не умею, как не умею? Ты ж Бог должен уметь. Но человек-то этого не умеет, а я стал человеком. И наши природы, они не слитны и не раздельны, в лице Иисуса Христа соединились. Если говорю, что я не знаю, то я не знаю. Не умею, значит, не умею. Не могу, значит, не могу. Я не притворяюсь в этом. Потому что я человек. Человек этого не может, значит, не могу и я. Человек этого не понимает, значит, не понимаю и я. Человек этого не ведает, значит, не ведаю и я. Да ну, ты ж правда Бог? Ну да. Но Бог, ставший человеком со всеми условностями, ограниченностями человеческой природы, кроме греха. Вот то, что коротко можно сказать о богословии, чтобы человек не подумал, что как бы вообще ничего нельзя сказать. Но в этом, чтобы разобраться, надо брать серьезную книгу и читать. Если мы не можем с ней справиться, она очень трудная, тогда мы открываем интернет и ищем, где находятся ближайшие курсы подготовки церковных специалистов. Но в семинарию, судя по вопросу, если женщина, не возьмут. Вот. Где находится центр подготовки церковных специалистов? Иду туда, заочно, иду и под руководством какого-то опытного учителя начинаю изучать догматику, начинаю изучать Новый Завет. Есть много разных онлайн-школ, не связанных с церковной подготовкой церковных специалистов. Я хочу в этом разобраться, потому что серьезность вопроса предполагает, что человек должен открыть для себя книги.
1: Да, вот сейчас существует программа «Патриаршия» по изучению Священного Писания, очень хорошая в этом
0: отношении. Да, очень хорошая программа, на самом деле очень многие люди ее хвалят. Эффект на самом деле, похоже, очень большой, образовательный, просвещенческий эффект. Но вот каждый раз, сталкиваясь с людьми, которые этот курс прошли, «Патриаршия» изучения Библии, вот у них у всех остается вопрос, который, как мне кажется, в ближайшее время либо будет, будет дополнен, потому что они задают вопросы теперь по вероучению, им нужна то, что мы привыкли называть в кулуарах догматика. То есть вероучение церкви им очень востребовано, они разобрались в Писании, понимают, но вы же как, там скажем, выпускник духовной школы, понимаете же зазор между тем, что говорит Священное Писание, и тем, что сформулировано в догматах. То есть нигде, скажем, вот так напрямо учение Троицы не выражено. В Священном Писании Нового Завета учение об искуплении прямо вот так вот, чтобы нам было понятно, не выражено. Учение церкви вообще белое пятно. Вот, и очень много, это актуальные вопросы отношения к жизни у человека. И он хочет на эту тему знать. Я думаю, что в ближайшее время вот эта патриаршая программа изучения Библии будет дополнена какими-то догматическими курсами.
1: Отец Константин, возник вопрос по поводу Рождества Христова после прочтения вашей книги. Напомню, что у вас есть книга, посвященная Рождеству. Почему в церкви считается, что Рождество Христово было долгожданным для людей того времени событием? Замечали ли они, что живут во тьме? Не стало ли это на тот момент привычным? Оставалась ли вера, что дева во чреве примет и родит сына? Мы не находим в Писании, что вокруг Рождества был какой-то ажиотаж. К младенцу шли только волхвы и пастухи, а книжники, которые об этом также знали, не шли. А из действительно ожидающих Рождества Спасителя упоминается лишь праведный Симеон Богоприимец.
0: Даже одного праведного Симеона Богоприимца достаточно, чтобы понять этот вопрос. Он ждал лично для себя Спасителя мира, лично. «Ныне отпущаешь раба твоего, владыка, по глаголу твоему с миром». Вот, «Мои очи увидели спасение». Но дальше он говорит Духом Святым о том, что это есть чаяние, надежда всех народов. Всех уже в Духе, если он говорит, чаяние всех народов. Все народы его ждали. Вот. То есть он говорит и о своем освобождении, и о том, что все народы чают. Анна Богоприимец, которая день и ночь была в этом самом при храме находилась. Она находилась там тоже не случайно. И ее пророчество, которое она начала говорить, свидетельствует о том, что она лично ждала. Хотя ей ничего не было обещано, но она ждала. Времена и сроки подходили. Седмины Даниила заканчивались. Ждали все. Вот. И когда приходит Христос, царь Ирод просто спрашивает, где? Никаких вопросов не возникло. никаких. Все знают где, все знают когда. Вот. Другое дело, что, знаете, вот сейчас в город Екатеринбург прибудет проездом апостол Петр. Ну вот так вот, решил закончить свой 2000-летний вояж по странам и континентам в Екатеринбурге. И объявление: приезжает апостол Петр. Вот, туда придут все, кто угодно, кроме священников. Вот, ну и, да, наверное, половина учащихся Екатеринбургской духовной семинарии не придут. Но это не значит, что они не ждут чуда. Это не значит, что они плохо. На самом деле не может прийти апостол Петр. Они это точно знают. Но и их холодность – это не показатель неожидаемого. Неожидание, что они не ожидают. Они просто трезвее, чем все остальные. Вот так и тут не надо думать того, что те же самые книжники, которые посчитали, там, что там должно быть и где он должен родиться, что они не ждали. Просто они трезвее. До этого являлось несколько таких людей. Они ждали, а потому являлись самозванцы. И у людей была трезвость, а тот ли это, а о том ли мы говорим. Они были насторожены, но настороженность не обличает, не говорит о том, что человек не ждет. Он просто много раз обманывался и боится обмануться в очередной раз. Это надо понимать по вот тому, что происходило, скажем, когда народ встречает Иисуса Христа, входящим в Иерусалим, после чего ждут страдания. Это говорит ожидание. Ожидали все, в том числе и книжники, и фарисеи. Ожидали даже священники, они ждут. Но в силу определенного мировосприятия и отчужденности от Бога, в том числе, какое-то вот отсутствие каких-то нормальных человеческих чувств, для них приход Христа означает освобождение от Рима. Если он не собирается их освобождать от Рима, он не нужен. Вот, вы можете их в этом упрекнуть, конечно, и справедливо, но если, и скажем, вот в своем курсе, когда мы читаем пророчество Захарии, Малахии, вот мы видим постоянно, если вы прочитаете эти пророчества, не зная ничего о Христе, вы поймете, что их можно прочитать только так, как прочитали их иудеи времен Христа. Настолько это кажется, что вот так вот должно быть. Придет тот, кто спасет от Рима. Если ты не от Рима, нас не спасаешь, ты не он, ты самозванец. Это очень много разных там клубков наперемешалось, и от того, что они, там, ну, первосвященники, у них особая структура, там, фарисеи, они разные. И Никодим фарисей, и Иосиф Аримафейский фарисей, и Павел фарисей. Они разные были от того, что Гамалиил фарисей, но от того, что они не как-то сдержанно отреагировали на явление Христа, вовсе не значит, что они его не ждали. Вот есть такое свидетельство интересное, не о Христе. Жил в конце 19 века, пришел на Афон, жил в первой половине 20 века, умер в 30-х годах 20 века. На Афоне один подвижник, звали его Силуан Афонский. Вот, он, в определенном образом его явление на духовную жизнь, православную духовную жизнь, не только православную, в 20 веке, совершенно уникально, хотя он обыкновенный крестьянин. Вот. То, что он говорил, и то, что он делал, и как он жил, было совершенно не похоже на афонскую, русскую афонскую традицию. Вот. И люди, когда узнавали о Силуане Афонском, прилеплялись к нему духом на всю жизнь. Афонские монахи ни один не стал его учеником. Ни один. Хотя потом вот вся его, ну, то влияние, которое было на подвижническую, на монашескую жизнь православия, вообще несравнимо ни с чем. Но из современников его никто не стал, из монахов его учеником, как никто не стал учеником Серафима Саровского из монахов Саровской пустыни. Вот, нет пророка в своем отечестве. Но это вовсе не значит, что они не радовались, не ждали. Просто люди, ну вот так устроены. Это определенная черта духовная, психологическая черта современников. А по поводу язычников, почитайте языческую литературу до Христа, в районе Христа, после Христа, но Христос еще к ним не пришел. И Рим, и Китай, ну то, что я вот знаю, они наполнены ожиданием. Наполнены ожиданием Спасителя, они чают его. Кто-то дождался, как Рим, кто-то не дождался до сих пор, как Китай. Но они в своих тех современных книгах кануна Рождества Христова, первых веков Рождества Христова, они чают, когда в мир придет Спаситель, потому что так же жить больше нельзя. И то, что языческий Рим так рухнул в православие, обращаясь просто, вот, ну, что называется, толпами ко Христу, это и говорит, а что они там получали-то? Дивиденды какие-то, что ли? Прибыль какую-то, успех в делах, ничего не получали. Мучения получали. Потерю имущества получали, но они шли туда, потому что настолько было ожидание высокое, а разочарование в язычестве великим.
1: Батюшка, у апостола Павла в первом послании к фессалоникийцам можно найти призыв к постоянной молитве. Скажите, пожалуйста, как это возможно человеку, занимающемуся трудом не физическим, а умственным? Вот, например, я пишу, читаю договоры, разные другие документы, и не могу одновременно думать о работе и Боге, не говоря уж об обращении к Нему. И это минимум 8 часов в сутки. Как быть?
0: Да никак. Делать свое дело, которому вы призваны делать, и все, этого больше ничего не надо. Чего вы накручиваете себя такими сложностями, о которых вам ничего не ведомо пока? Вы просто делайте то, что повелел вам Бог, и будете иметь за это и награды, и утешение. В Священном Писании много разных слов. Почему выбрали именно это? Скажем, вы, конечно, ну, скажем, по логике вещей, если бы вы пошли в монахи, ну, раз хочется вам непрестанно молиться, ну, тогда было бы уместно. Вы не монах, вы, да еще и работник умственного труда. Делайте то, что вам определил Бог, и больше вам ничего не надо. Интересно, у того же Сафрония Сахарова, ученика Силуана Афонского, есть интересные реминисценции на эту тему. Кто почитает, тот почитает. Вот у Сергея Сергеевича Харужева есть такая ремарка по поводу размышления о святителе Григории Паламе, который, как известно, является, не совсем это верно, но в общественном сознании принято так считать, что он отец исихазма. Вот. А исихи — это, собственно, и есть попытка осуществить непрестанную молитву. Вот. Так у него есть такая вот ремарка у Харужева, что Иисус своей молитвой занимался еще, ну, я так условно говорю, вот в кавычках, не стараясь подобрать слова какие-то более приличные. Иисус своей молитвой занимался еще отец Григория Паламы. Он был членом Государственного совета, вот, очень высокопоставленным чиновником. Вот. Ремарка заключается в том, что на заседаниях Государственного совета он погружался в молитву. Говорит, как советник он был никакой. Но все заседания он пребывал в молитве, которая, предполагается, мы не можем это поверить, но предполагается, оказывал такое воздействие на всех окружающих, что они принимали разумные решения. Вот, такое очень тонкое, с юмором замечание, которое говорит, да, действительно невозможно заниматься той умственной деятельностью, которой вы занимаетесь, и совмещать с непрестанной молитвой. Но вы упускаете один очень важный аспект, когда вы не понимаете, о чем говорите. Молитва есть не произнесение слов, по книге или не по книге, или там взять руки четки, вращая, или лестовку, вращая там узелки, прочитывать мысленно, умом или вслух, шепотом слова молитвы Иисусовой. Нет, это, конечно, не об этом идет речь. Человек, который научился молиться, в том смысле, в котором подразумевает это апостол Павел, он произносит, то есть молитва совершается у него в уме действием благодати Святаго Духа. Он, как это говорит Игнатий Брянчанинов, святитель Игнатий Брянчанинов, самодвижная молитва. То есть она совершается в уме, а ум пребывает в сердце. Таким образом, молитва включен весь человек. Он пребывает в этой молитве совершенно. Он весь погружен в эту молитву. Но если то дело, которое он делает, осуществляется по воле Божьей, то есть он и должен это делать, то он делает его, не отвлекаясь от Бога. Потому что и дело, и Бог совпадают. Понимаете? То есть я делаю именно то, что должен делать в данный момент времени. И молитва, и это дело есть пребывание в Боге. Поэтому дело это дело, там, я делаю то, что должен делать. Вот. Это никак не влияет на молитву, и в молитве я творю то, что должен творить. Трудность возникает тогда, когда, во-первых, нет вот этой самодвижной молитвы, или тогда, когда дело, которое я пытаюсь сделать, оно на самом деле, Бог не это от меня хочет. Это я хочу. Вот. И это тогда зазор. И тогда я должен либо делать дело, либо творить молитву. Но если, например, пахарь пашет землю, если, например, скажем, какой-то исследователь, Василий Великий пишет «Шестоднев», или там, например, Сергий Радонежский, к примеру, пишет «Устав», изучает древние свитки «Устав», Нилсорский писал скитский устав, вот, то его ум пребывает в молитве, нисколько не отрываясь от Христа. Во Христе создается устав, во Христе пишется шестоднев, во Христе пашется земля, во Христе управляется корабль. Вот, он не отвлекается нисколько, потому что это одно и то же. Воля Божья и молитва совпадают, а потому никакого зазора нет.
1: Псалом 50. «Тогда благоволить будешь к жертве правды, возношению и всесожиганию. Тогда возложат на алтарь твой тельцов». Что означает «жертве правды»?
0: Жертва правды означает же правда. То есть, когда человек поступает праведно, всегда и во всем поступает праведно. Это есть жертва, которую приносит человек своей жизнью. В самом прямом смысле слова, потому что поступать по правде в мире, который лежит во лжи, во зле, всегда есть жертвенное делание, всегда есть жертва.
1: Батюшка, посоветуйте, как быть в ситуации, когда очень много информации на тему изучения православия и духовной жизни, хочется и из книг почерпнуть полезное, и видео не пропустить. Очень много всего сейчас выпускают на любой вкус. Но проблема вот в чем. Не могу систематизировать и отделить главное от второстепенного. Много читаю, много смотрю, а в остатке как будто ничего не знаю. В итоге такое чувство, что как в послании апостола Якова. Человек, изучающий Евангелие, но не исполняющий его, подобен тому, кто смотрит в зеркало, видит свое отражение, но тут же забывает.
0: Ну да. Ну, самый простой способ выхода из ситуации – просто пойти учиться. Вам дадут программу, там есть структура, там есть ритм, там есть тайминг, там есть экзамены, во время которых надо мобилизоваться, что-то повторить, что-то восстановить. И, в общем, это, собственно, мир ничего более, скажем, другого чего-то в изучении любой сферы области человеческого знания еще не предложил и не придумал. Вот, система образования, какая бы она ни была, прийти туда, там есть программа, которая есть, помогает вот все это по полочкам разложить. Вот, а вообще, сами живые и ответили на этот вопрос, потому что случайно ли, нет ли, приведя цитату из апостола Иакова, вот, человек понимает, что на самом деле того, чтобы знание каким-то образом оставалось и усваивалось, необходимо исполнять то, что мы читаем. То есть для этого нужно пребывать в неком послушничестве, в неком делании, которое связано с послушанием. Вот. Это может быть обыкновенная работа, это может быть муж, это может быть монастырь, это может быть приход. Важно, что человек осознает свое совершенное послушничество от того человека, который над ним поставлен промыслом Божьим. Вот. Сохраняя послушание, проходя через все эти череды гнева, раздражения, уныния, печали и молясь о том, чтобы терпеть, любить, понимать, смиряться, человек постепенно будет заниматься духовной жизнью, независимо, незаметно для себя, а в итоге через 5, 6, 7, 10, скорее всего, лет, он вдруг увидит, что все то, что он пытался читать, он понимает, да, большую часть из того, что он наметил себе к прочтению, он не прочитает, но то, что он прочитал, очень хорошо в нем утряслось, улеглось, понятно, принято, усвоено, запомнено. Вот. А значит, а если остальное то, что не оказалось прочтенным, очевидно, ему лично и не надо. Книг еще много, статей еще больше, но для моей осуществления моей мною воли Божией обо мне самом большего не надо. Человек успокаивается и идет дальше, живет и творит волю Божью.
1: Отец Константин, много лет не могу преодолеть алкогольную и пищевую зависимость. Помог только первый обет трезвости. Затем через 4 года все стало возвращаться. И какие я только не предпринимала попытки, больше ту благодать мне не вернуть. Борет уныние, порой отчаяние, чувство вины перед Богом и одновременно обида на Него. Головой понимаю, что надо принять это, а сердцем не могу. Перестала почти молиться и ходить в храм, чувствую полную физическую духовную немощь. Мне уже 60.
0: Нет, так дело не пойдет. Вот, у вас что же, добрый человек, духовника нету? Вы же в каком-то храм-то, вот, хоть и редко, но ходите. Там же есть батюшка. Храм без батюшки же не стоит. Вот, надо прийти к батюшке, и он вам расскажет, почему вот с вами это произошло и как, что делать дальше. Ну вот, если батюшка вам не поможет, то вы напишите на сайт Корепанов РФ, обратитесь, вот я попробую подсказать вам, что нужно делать. На самом деле унывать как-то совершенно не к месту, тем более погружаться в уныние настолько, что перестать ходить в храм, перестать верить, нет, это все нехорошо, неправильно. Вы понимаете, сам по себе, ну, в вашем, по крайней мере, истории, зависимость, страстная зависимость от чего-то, есть реакция на гордость и самомнение, которые есть в вашем сердце. Если их убрать, уйдет и это. А гордость и самомнение убирается, начинает убираться с того, что мы доверяем Богу и принимаем ту волю Божию, которая в отношении нас действует. Вот. То есть, как только, грубо говоря, как только вы примете, что Бог поступает в отношении вас не просто справедливо, не просто правильно, что Он любит вас, что эта любовь понуждает Его к тому, чтобы уменьшить количество данной вам благодати, чтобы вы не вознеслись, чтобы вы не осуждали людей, чтобы вы снова стали, ощущали себя несчастной, нуждающейся, потерянной, очень-очень жаждущей милости Божьей, чтобы вернулись к этому состоянию маленькой-маленькой девочки, которые просят, жаждет, простирает ладошечки свои Господу Иисусу Христу и взывает со слезами: «Помоги, я погибаю без Тебя. Ты мне очень нужен». Вот чтобы вернуть вас к этому состоянию, нужно, чтобы вы снова стали маленьким комочком жизни на Его огромных руках. Как только вы это ощутите и снова будете никого не видеть, никого не слышать, никого не судить, никого не учить, а просто простирать руки и звать на помощь, все вернется. Алкоголь уйдет раз и навсегда. Еда останется временами для того, чтобы напоминать вам, что вы обыкновенные, слабые, немощные, но очень-очень несчастные и очень нуждающиеся в Боге человеческое создание. Как только вы найдете это место, как только вы ощутите внутри собственного сердца это ощущение маленькой девочки, просящей, чтобы ее защитили, помогли и прикрыли, вы обретете мир и покой.
1: Батюшка, спасибо вам за этот разговор. Обязательно будем ждать вас снова.
2: В программе из цикла «Беседы о вечном» принимал участие протоиерей Константин Корепанов. Беседовал Сергей Новиков.

0: В Екатеринбурге 15 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. С 5 по 21 июля в столице Татарстана пройдет православная выставка-ярмарка «Кладезь». Мероприятие организуется Свято-Елизаветинским монастырем города Минска по благословению митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла и при поддержке мэрии города Казани. В программе духовные беседы и творческие встречи, интерактивные игры и экскурсии. Для юных гостей будут организованы спектакли белорусского кукольного театра «Батлейка» и эстрадно-цирковые представления. Посетители выставки смогут приобрести иконы и духовную литературу, а также изделия ручной работы, изготовленные в монастырских Свято-Елизаветинского монастыря. Вниманию гостей будут представлены керамические изделия, сувениры из витражного стекла, предметы одежды, продукция монастырской здравницы. Казанцы и гости города смогут подать записки о здравии и об упокоении близких. Поминовения будут совершаться на богослужениях Свято-Елизаветинской обители. Пожертвования будут направлены на нужды монастыря и на дела милосердия. Выставка-ярмарка организуется в рамках духовно-просветительской программы «Единая вера, Единая Русь святая». Место проведения – город Казань, улица Петербургская, 1. Вход на все мероприятия выставочного проекта свободный. Руководитель отдела по социальному служению Челябинской епархии иерей Павел Курбатов поблагодарил добровольцев движения «Добровольцы тыла Челябинск» и его координатора Эдуарда Умовского за помощь участникам специальной военной операции. Священник отметил вклад волонтеров в организацию гуманитарной помощи и служение ближним, подчеркнув, что их деятельность является примером милосердия, христианской любви и самоотверженного труда. Движение действует при храме святого мученика Иоанна Воина в Челябинске. Добровольцы регулярно собирают и отправляют в зону СВО гуманитарные грузы, изготавливают окопные свечи, сухой душ и фильтры для очистки воды, помогают госпиталям, проводят патриотические мастер-классы для школьников и организуют встречи с семьями военнослужащих. За свою деятельность добровольцы тыла Челябинск награждены благодарственным письмом командования 25-й армии, медалью «За верность Родине», а также отмечены администрацией города Челябинск. Вы слушаете новости. 25 июня в Карпинском музее состоялась 5-я краеведческая встреча. Она вошла в цикл праздничных мероприятий, посвященных 45-летнему юбилею музея. Темой встречи стала религиозная жизнь Карпинска в советское время. Этот пласт городской истории остается непростым и во многом закрытым, и сегодня особенно важно бережно восстанавливать и осмыслять его. Центральным событием мероприятия стал доклад настоятеля Богословского Веденского собора иерея Виктора Эльриха. В своем выступлении священник представил слушателям панораму прошлого Карпинска, рассказал об истории местных храмов и о том, какой была жизнь православной церкви в годы гонений. Рассказ отца Виктора позволил по-новому взглянуть на судьбу верующих в непростое время, на то, как в условиях серьезных испытаний сохранялась вера и поддерживалась духовная жизнь. Отдельное внимание в докладе было уделено Богословскому собору Карпинска, памятнику архитектуры федерального значения. Иерей Виктор подробно осветил вопросы, связанные с восстановлением храма. Он подчеркнул, что это не только масштабная и технически сложная работа по возвращению исторического облика здания, но и ответственный труд по сохранению значимого культурного и духовного наследия для потомков. После доклада прошла оживленная беседа. Слушатели задавали вопросы, делились личными воспоминаниями, уточняли детали и проявляли искренний интерес к теме. Такая вовлеченность свидетельствует о том, насколько дорога жителям города история малой родины. Краеведческие встречи в музее постепенно становятся важной площадкой для диалога о прошлом. Здесь соединяются профессиональные знания и частные истории. Церковная линия повествования органично вплетается в общую канву городской летописи. И последняя информация выпуска. Донская духовная семинария открывает набор на магистерскую программу «Социальное служение Русской Православной Церкви» на предстоящий учебный год. Программа направлена на подготовку специалистов в сфере церковной благотворительности, милосердия и социальной поддержки населения. Основное внимание уделяется взаимодействию с государственными структурами, медицинскими и образовательными учреждениями. Целевая аудитория программы включает священнослужителей, сотрудников социальных отделов епархии, руководителей сестричеств милосердия, специалистов церковных благотворительных организаций и заинтересованных мирян. Форма обучения очно-заочная, срок обучения 2 года и 3 месяца, сочетание богословской подготовки и практических модулей, использование современных методов преподавания, акцент на научно-исследовательскую работу. Условия поступления – наличие высшего образования, граждане Российской Федерации и иностранные граждане. Прием документов продлится до 19 августа. Вступительные испытания пройдут с 26 по 31 августа. По окончании выдается диплом магистра православного богословия установленного образца. Все вопросы можно задавать по телефону +7 903 407 35 37. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

0: Здравствуйте! С вами Ирина Василевич, и сегодня моя гостья Елена Евгеньевна Ипатова, директор городской художественной галереи города Осташково. Здравствуйте, Елена Евгеньевна!
1: Здравствуйте, Ирина!
0: Селигерский край традиционно ассоциируется с первозданной природой, монастырем Нилова пустынь и водным туризмом. Однако сегодня Осташков активно заявляет о себе и как о важном культурном центре Тверской области, и муниципальная галерея под вашим руководством с августа 2023 года, если я не ошибаюсь. Это верно?
1: Совершенно верно, но вот здесь я, наверное, хотела отметить, что муниципальная-то это, конечно, но наши жители привыкли говорить «городская».
0: Ваша галерея – это не просто выставочное пространство с богатыми фондами, а живой организатор культурно-туристической повестки округа. Сегодня я хотела бы с вами поговорить о том, как соединить академическое искусство с запросами современного туриста и как строится работа с местной администрацией и какие новые смыслы галерея дарит жителям и гостям Селигера. Елена Евгеньевна, с какими главными вызовами вы столкнулись в первые месяцы работы? И что для вас стало первоочередной задачей?
1: Ну, наверное, как всегда, бытовые, в плане того, что, приходя в галерею, нельзя было пригласить сюда детишек и молодежь, потому что здесь было очень здорово холодно, скажем так. И первое, что мы, наверное, сделали, это мы возвращались к обыкновенному теплу. Сначала теплу внешнему, потому что мы закрыли некоторые окна старые, мы поменяли окна и потихонечку уже стали потом после этого приводить сюда детишек, потому что сюда зайти в художественную галерею, и чтобы здесь не раздеваясь, но это неправильно, такого раньше не было. То есть все равно люди, конечно, творческие, люди, которые стремились к творчеству, они все равно приходили. Но вот мы просто не имели права приводить сюда больше детей, потому что вот было холодно. Это было.
0: Ожидая нашей встречи, я имела возможность ознакомиться с картинами, идея которых меня потрясла. Я поняла, что вы, как новый хозяин этого дома, привнесли в него тепло. Недавно галерея отметила свое 20-летие. С какими главными моментами или главным багажом или переменами вот в концепции учреждения вошло в свое третье десятилетие?
1: При таком богатом фонде, который существует у художественной галереи Осташковской, здесь было мало, наверное, выставочных пространств, так как хотелось бы видеть, ну, к чему мы в итоге сейчас и пришли. То есть этажность какая-то существует. Можно, то есть те самые выставки сделать уже многоуровневые. И не было помещения для мастер-классов, чтобы это было немножко отдельно, потому что они проходили всегда в период, когда к тебе могут прийти экскурсии с экскурсоводами. И получалось, что вот мы сделали еще заодно вот такой мастер-класс в конце 2025 года. Оформили. Ну и у нас очень еще хочется, чтобы мы то пространство, которое занимает основная выставка, основная экспозиция, чтобы ну, ее тоже переоборудовать под современные реалии.
0: Я чувствую, что вы очень энергичный человек. Вот вы говорите об организации выставочного пространства. Что вам помогает умело это воплотить в реальность? Как вы подошли к этой работе?
1: Родилась я в Новой Ельце. Это усадьба Толстых, недалеко от города Осташково. И там, именно в туристическом своем прошлом, и, как обычно говорится, ищи все в детстве, наверное, родился мой характер, потому что это какие-то лидирующие качества, потому что это участие вместе с туристическими какими-то бригадами, это дискотека, это библиотека. У нас шикарная была библиотека в Новых Ельцах. И у нас воспитание Это все вот с детства действительно идет, потому что воспитание именно художественного вкуса у нас Вера Леонидовна, вот буквально недавно мы о ней говорили, это библиотекарь от Бога, который существовал, жил в тот период времени моего детства. Она именно нас воспитывала к чтению, потому что мы у нее как в какой-то кружок приходили, хотя этого вообще не существовало. Это был негласный кружок, туда мы приходили, нам давали в очередь книги наравне со взрослыми, потому что это на самом деле было так. И тот клуб, который существовал в Новых Ельцах, там проходило все. Там сцена была, которые туристы приезжали, и импровизированные концерты в конце каждого переезда своего, то есть маленького отпуска, отдыха существовал. База делилась в тот период времени на два таких лагеря. Приезжали отдельно москвичи и отдельно ленинградцы в тот еще период времени, потом уже санкт-петербуржцы стали. И мне очень жалко, когда я выросла, я стала там инструктором, выросла именно в туризме, став инструктором, мне очень... зная там историю, выгуливая, значит, эти, как сказать правильно, сопровождая группу, которая приезжала, знакомя их с этой усадьбой Толстых, мне все время хотелось, чтобы выход к озеру был именно так, как было раньше. И бойтесь своих желаний, потому что оно произошло, но туристическая база стала закрытым.
0: Ее закрыли?
1: Нет, ее не закрыли, она по-прежнему функционирует, но она в частных руках, а это уже совсем другое. Уже нету у ребятишек, которые там живут, нету выхода к озеру, потому что закрытая территория. Мы общались раньше все, то есть мы знали о том, что у нас модно и популярно в Питере, что в Москве. И это было какое-то негласное соревнование, потому что на этой базе существовал отдельный кафе, в котором жили, значит, питерцы питались именно в кафе, а в столовой, которая на базе была, они, значит, питались прямо вот москвичи в столовой. Вот такое было разделение. Ну, а мы крутились в этом во всем, клубились, и, наверное, вот это первоначальный налет такой туризма, когда у тебя, ты знаешь и как участвовать в каких-то конкурсах, и как их организовывать, потому что ты уже это впитывал именно с туристических лет. Ты знал, какие новые танцевальные движения, или какие новые книги, или какая музыка приходила. То есть все было там... База действительно была развивающейся на тот период времени.
0: И в какой-то момент она потеряла свой шарм, и вы захотели вернуть его и, может быть, просто окунуться. И так вы пришли в культуру и сферы туризма. Как этот бэкграунд помогает вам сегодня смотреть на музейное дело или вот выставочный

0: Лидия Ивановна Тарбаева, она мне давала свободу действий. Потому что в столовой это что? Это банкеты, праздники, опять же, это какие-то мероприятия, это завлечь туда как можно больше народу для того, чтобы продать, на тот период времени продать свой продукт. Но я думаю, что меня тоже там помнят, потому что я везде всегда вносила свою лепту.
1: Муниципальное бюджетное учреждение культуры всегда работает в жестких рамках локальной нормативной базы. Напрямую зависит от учредителя в лице администрации округа. Здесь важен баланс между творческой свободой и государственными задачами. Галерея является муниципальным учреждением, да, городским. Как сегодня выстраивается ваше взаимодействие с учредителем администрации Осташковского округа? В чем вы находите ключевую поддержку?
0: Ну, конечно, без администрации, без вложений, которые вот у нас сделаны ремонты, наверное, мне было бы самой очень сложно. У меня замечательный начальник сотника Екатерина Николаевна, которая всегда идет мне навстречу во всех моих, так сказать, хотелках. А я что-то придумаю, ну, еще не только средства, да, через администрацию. Мы и сами зарабатываем деньги. Здесь сейчас в галерее у нас филиал художественный салон обретения. Благодаря ему и нашим художникам мы немножечко можем себе позволить, во всяком случае, вот эти 2-3 года у нас идут хорошие продажи картин. Ну, мы зарабатываем деньги. Небольшие, но они позволяют нам делать дальнейшие ремонты и позволяют купить картины в художественную галерею. Мы, потому что последние 2 года не хотели потерять творчество Тарасова Владимира, и несколько картин его приобрели.
1: А какие самые интересные или же успешные, скажем так, совместные проекты или программы этого года вы могли бы привести в пример?
0: Ну, сначала мне хотелось бы начать с августа прошлого года, потому что это был большой интересный проект Светланы Голубинской, которая посвящена была нашей пожарной дружине первой, нашей каланче пожарной, в которой принимала участие Шалимова Оксана Николаевна. У нее было несколько шикарных работ, и сегодня их можно увидеть. Как раз на данный момент работает выставка Шалимова Оксана Николаевна. Она интересна тем, что у нее большое количество работ присутствует в выставке, не только личных, но именно ее воспитанников арт-студии «Спираль». И самое важное, что хотелось бы заметить – дети работают у нее с удовольствием, и уже на сегодняшний момент они умеют продавать свои вещи, продавать свое творчество. Пусть это небольшие деньги, но они возле нее такие вьются, потому что она им такой дает. С телефонами у нее никто не сидит, потому что не уходит в творчество. Она не дает им срисовывать, она развивает их воображение, дает задания, и то, что они в своей голове видят, то они и рисуют. У нас есть ко дню космонавтики рисунок космонавта с «Христос воскрес», наверху написано на шлеме. И эти рисунки, которые они, дети рисуют у нее, значит, они оформляют именно шоперами, оформляют в виде футболок. И особой популярностью, вот мы обратили внимание, когда здесь присутствовали вещи на нашей выставке, особое внимание уделяется почему-то именно картинкам особенного человека. Это Варвара Спирова. У нее какой-то красочный мир в голове, такие яркие цвета. И именно ее работы почему-то пользуются спросом. Хотя я знаю почему.
1: Вы говорите особенности. Вы имеете в виду особенности развития?
0: Да, особенности развития. То есть человеку, которому сегодня 18 лет, на самом деле 11. И она такая светлая. Она.
1: Муниципальный статус накладывает определенные финансовые и юридические рамки. Насколько сложно сегодня совмещать функции творческого куратора и строгого администратора завхоза?
0: Очень сложно. Для меня это очень сложно. Мне хотелось бы, конечно, уйти в какое-то творческое. У меня много идей, но именно большое

0: количество бумаг, которые существуют в галерее, оттягивает как бы назад. То есть мало времени в сутках, чтобы все успеть сделать и еще пожить какой-то своей личной жизнью.
1: Осташков – неофициальная столица Селигера. Летом поток туристов возрастает в разы. Культурные институты обязаны реагировать на этот спрос, становясь важными точками притяжения на туристической карте. Как галерея встраивается в общую туристическую стратегию Селигерского региона? Становится ли она обязательной точкой на карте для гостей города, или в основном посетителем все чаще становится местный житель?
0: Наверное, как и везде, зная проблему туризма, что именно летом, как бы Митяев, маленькая жизнь, лето – это маленькая жизнь, именно летом как раз галереи работают в полную, как и музеи, как, я думаю, и многие другие культурные заведения работают в полную силу. И то же самое происходит и в нашей художественной галерее. Но мы, если здесь как раз сейчас проходят каникулы, и у нас чисто турист идет, и именно в большом количестве, то есть именно летом мы и зарабатываем, то осенью мы обязательно делаем какие-то выставки интересные для своих жителей. Допустим, есть такой Александр Александрович Кирьянов, не могу про него тоже не сказать, потому что это настолько божественно светлые картины, и человек, который все время, большей частью его можно увидеть именно в гостинице «Ниловой пустыни». В прошлом году, в 2025 году, мы устроили большую его выставку именно в галерее. И это по-другому совершенно смотрелось. Его картины светлые, ими посмотрелись абсолютно вот прям с любовью.
1: Светлые с любовью. Я обратила внимание на картины Александра Александровича Кирьянова еще в период пандемии, когда приезжала в монастырь и молилась. А в отличие от основоположника импрессионизма Клода Моне, который писал и нам показывал игру света, Александр Александрович показал свет, который содержится в природе, в портрете, в человеке, вот этот божественный свет. Можно сказать, что это в этом ряду, но на порядок выше, божественный свет. Так что я знакома с его творчеством немного. А мы продолжим. В фондах галереи хранится более 500 экспонатов, отражающих историю и культуру Селигерского края. Планируете ли вы запускать новые интерактивные форматы для туристов? Например, арт-маршруты, интеграцию с водными экскурсиями?
0: Пока мы себе не можем такого позволить, потому что база художественной галереи без специалистов. То есть у нас нет ни экскурсоводов. То есть мы на общественных началах проводим свои экскурсии только внутри галереи.
1: Как удается удерживать интерес посетителей в низкий осенний-зимний сезон, когда поток туристов на Селигере заметно спадает?
0: Ну, здесь мы начинаем больше работать как раз с подрастающим поколением, потому что как раз начинают работать школы у нас, учиться дети, и какие-то различные мероприятия проводятся как раз у нас в художественной галерее. Это и мастер-классы, это и какие-то викторины мы устраиваем. Мне очень приятно все время осознавать, что когда сюда приходят дети, и, ну, все же как обычно, да, сейчас скучно, картины смотреть будем. И тут получается, что они все равно приходят в какой-то другой мирок. Потому что, допустим, я понимаю, что на сегодняшний день детям усидеть сложно. Но у нас есть пространства большие, залы большие, и уже в зависимости от количества, конечно, мы даже разрешаем им немножечко побегать. Ну, немножечко.
1: Основа галереи – это художники. В Осташкове сложилась уникальная, локальная, скажем, своя школа живописи. И при этом современный зритель требует разнообразия – классических пейзажей Селигера до смелых современных инсталляций. Экспозиция «Осташковские художники 20-21 века. Гордость вашей галереи». Как вы отбираете авторов для временных выставок. Даете ли вы дорогу молодым и экспериментальным местным художникам?
0: Ну, обязательно, потому что, как я и до этого говорила, у нас есть один зал с постоянной экспозицией, там уже именно музей, там уже музейные картины. И вот, возвращаясь к тому, что я очень хочу, заглядывая вперед, о своих желаниях обязательно нужно говорить, потому что он Боженька видит, и он всегда найдет, как это сделать. И поэтому у меня поставлена мечта. Для начала, потому что я знаю, что она будет исполниться. Это доказывает, как мы пришли сюда, какие залы были, какие залы стали. Он действительно мне помогает. И поэтому здесь сейчас у меня поставлена следующая мечта, следующая задача с постоянной экспозицией зал оборудовать и переделать уже тоже по современной реалии. И как можно больше, потому что фонды хранилища, они большие, и как можно больше, чтобы наших картин художников, именно уже исторических на сегодняшний день, были в этом зале. Ну, а остальные три пространства у нас остаются для новых проектов и всех. Мы принимаем всех желающих, потому что просто рассматриваем время, когда кого-то поставить. Потому что понимая о том, что летний период – это одно, вы правильно заметили, осенний – это другое, и зима – это третье.
1: При входе у вас эмблема с улиткой. Что она означает,
0: арт-спираль? Это эмблема как раз выставочного проекта Оксаны Шалимовой. И улитка со своим домиком, архитектурный такой строй.
1: А я вот как посетитель, человек, который пришел для восприятия этой информации, получаю такой посыл, как «медленно, но верно».
0: И это в том числе.
1: Итак, у вас проходит выставка студии «Арт-спираль», где вы выставляете работы авторов от 4 до 75 лет. Угу. Планируете ли вы развивать галерею как образовательный кластер с постоянными мастер-классами и лекториями?
0: Именно это мы и планировали, когда оборудовали новый мастер-класс.
1: Есть ли в планах межмузейный обмен? Например, привести в Осташков выставки из Твери, Москвы или Санкт-Петербурга, чтобы местная публика могла увидеть новые имена?
0: А мне хотелось бы отметить такие выставки, как «Деревянка», «Селигерские светотени», выставку Марины Ханковой. Про выставку Марины Ханковой мы, во-первых, с ней очень работаем плодотворно, потому что про нее не могу не сказать. Это настолько творческий человек, и опять же тот человек, который работает с молодым поколением, а она живет и работает в Королеве. Но летом она приезжает в Масеевце. И вместе со своим мужем Александром Чепелем, вот у нас и в очередной раз запланирована выставка, потому что не отметить ее азбуку, она так и называется, азбука Марины Ханковой, которая пишет в стиле Ивана Билибина, ну это ты погружаешься в сказку. Там хорошая предпосылка была в плане того, что когда у Марины родились дети, и она посмотрела в те самые азбуки, которые на тот период были, она сказала, нет, по ним нельзя учить. И отсюда появился проект «Азбука». И в 25-м году, в День славянской письменности, мне было очень здорово, потому что такой комплект этой азбуки в большом формате и подарен Мариной в нашу художественную галерею. Этот проект поехал в 120 стран мира по всем русским домам. А мне сразу вот идут мурашки, потому что, ну, с ней, когда общаешься, сразу она проводила очень много мастер-классов в нашей галерее. И вот у нас запланирована выставка в этом году, на август месяц. И вместе с Александром Чепелем, тот марианист, он пишет моря, хотя у нас селигер, но это его прошлое. Ну и на сегодняшний день своеобразное озерное настоящее. Вера Колганова, которая сделала тоже несколько выставок у нас. И я так просто немножко сделаю паузу, и мы обязательно с ней еще что-нибудь придумаем. Потому что у нас была выставка и творческого ее отца, потому что это первый, который раньше человек марки оформлял, животный мир в марках, это отец Веры Колгановой. И она сама, когда я пришла, именно ее выставка здесь была первая. Ну а потом вот мы с ней сделали еще один проект, потом мы решили, что по зиме, когда наступает зимняя рыбалка, вернее, это быстрее осень, она сказала, у нее целых 2 чемодана от папы осталось в различных всяких крючочках, поплавочках. И мы такие решили, так, в краю рыбаков такая выставка должна быть.
1: Логично.
0: Да, и мы, наверное, рассматриваем, что что-то такое мы придумаем. Но пока галерея забита желающими и ждем. Потому что надо новые имена, чтобы были в галерее.
1: Осташков и Тверская область – это просто кладезь таланта.
0: У нас большое количество художников, которые к нам приезжают, но нужно обязательно отметить тех, которые живут рядом с нами. И Юрий Киселев, он, конечно, Тверской, но тоже много картин оставляет у нас. Калинин Александр, который работает в театре художником. Ну и, конечно же, про Гусева Александра Александровича обязательно нужно отметить и сказать, потому что это наш друг, он частенько к нам заходит в галерею, и его работы позитивные, такие позитивные работы, которые окунают нас в такое веселое прошлое города Осташкова, с теми улочками, которые уже сейчас стерлись, но именно в Сашиных картинах остаются. И именно вот у него есть такая возможность передавать именно настроение осташей, потому что ты вспоминаешь, я сейчас пристала к Саше, говорю, Саша, нарисуй мне, пожалуйста, картину. У него была такая картина «День снитка». Те, кто знает и живет на Селигере, они всегда и помнят, и знают, что это был за праздник. Это приезжали баржи со снитком, то есть по всему периметру Селигера город, вернее, пахло свежим огурцом. Именно так пахнет свежий сниток. Это закупалось ведрами. Я помню, как мы еще в своих ельцах сушили этого снитка на крыше, а потом в холщовых мешках это передавалось уже куда-то вниз, к печам. Там продолжала просушиваться. Первые пироги со снитком. И у Саши вот именно эта тема. Я такая говорю, Саш, мне будет хоть рассказывать, что в своей галерее, что вот есть такая. И я к нему пристала, Саш, нарисуй мне картину «День снитка». Она у него есть в коллекции. Он сказал, да ладно, нарисую. И вот ждем Саши Гусева. Причем хочется заметить, что художник начал писать картины в 51. Я все время детям, которые приходят к нам в галерею, говорю о том, что, ребят, у вас такое еще будущее. И еще вот это я всегда подчеркиваю. Ребята, вы поедете в другие города, вы обязательно туда поедете учиться. Но у вас столько замечательного в вашем городе. Это и художники, которые есть художественные галереи, потому что не каждый провинциальный городок может похвастаться галереей. Это и театр. Первый театр с именами, прямо вот именитый, скажем так, потому что Савиновых, фамилия Савиновых, она звучит по городу Осташкова. И если вы хоть чуть-чуть истории Осташкова начинаете интересоваться, то вы понимаете, что это Санкт-Петербург, это Москва, то есть уходят корни уже потом в другие места. Бубышев родился у нас, работал потом долгое время в Санкт-Петербурге. На сегодняшний день к нам возвращается именно выставкой Станислав Дмитриевич Иванов. Он родился здесь, в Санкт-Петербурге, возглавлял художественную академию, работал директором долгое время. А сейчас он выставкой вернется буквально в июле месяце к нам приедет. Причем доставка этих картин происходит различными способами. На данный момент сын приезжает ко мне обыкновенным легковым автомобилем, мы привозим эту выставку. Я понимаю, она будет сейчас ехать частями, но именно так, потому что, ну, проблема с транспортом, это дорого. И поэтому те художники, которые приезжают к нам с других городов, чаще всего им приходится эти картины привозить самим. Это немножко неудобно. Выставок бы гораздо было бы больше, наверное. Да не наверное, а точно. Но пока так. Всем художникам мы рады. И своим, которые взращены здесь, на Селигерском крае, в Селигерском пространстве.
1: Верхней
0: Волжье. Да, спасибо. Потому что, ну, Селигер нельзя не любить. Селигер, не в твоих ли просторах заливах затаилась красавица Русь? Так раньше говорили мы, и так оно есть. А еще наши инструктора говорили, знаете, как Селигер — это болото, которое затягивает.
1: Это точно.
0: Ну, потому что тот, кто приехал сюда, он приедет сюда еще не единожды. Потому что это какие-то воспоминания возле костров, это я сама прекрасно помню, и всегда воздух Селигера пьянит.
1: Селигер в моем сердце. Спасибо вам, что вы храните традиции. Да. Благодарю вас, Елена Евгеньевна, за содержательную беседу и желаем галерее ярких выставок, аншлагов и новых открытий. С вами была Ирина Васильевич и Елена Евгеньевна Ипатова.
2: С вами в эфире литературно-драматическая редакция круглосуточного православного канала «Воскресенье». Боже, знаю, истинно Твое речение, Твое слово вспять не обратится, уповаю на величие Твоей правды и стою, Ты утвердил меня крепко, ведь по милости Своей безмерной Ты благоволишь к человеку и его к себе возвращаешь.

Из архивов гостелерадиофонда СССР. Стихи Иосифа Бродского прозвучат в исполнении народного артиста Советского Союза Михаила Казакова.

0: Рождественский романс. Евгению Рейну с любовью. Плывет в тоске необъяснимый среди кирпичного надсада ночной кораблик негасимый из Александровского сада. Ночной кораблик нелюдимый, на розу желтую похожий, над головой своих любимых, у ног прохожих. Плывет в тоске необъяснимый пчелиный хор сомнамбул, пьянец. В ночной столице фотоснимок печально сделал иностранец. И выезжает на ордынку такси с больными седоками, и мертвецы стоят в обнимку с особняками. Плывет в тоске необъяснимый певец печальный по столице. Стоит у лавки керосинной печальный дворник круглолицый. Спешит по улице невзрачный любовник старый красивый. Полночный поезд новобрачный плывет в тоске необъяснимый. Плывет во мгле замоскворецкой пловец в несчастье. Случайный блуждает выговор еврейский на желтой лестнице печальной. И от любви до невеселья под Новый год, под воскресенье плывет красотка записная, своей тоски не объясняя. Плывет в глазах холодный вечер, дрожат снежинки на вагоне. Морозный ветер, бледный ветер обтянет красные ладони. И льется мед огней вечерних, и пахнет сладкую халвою. Ночной пирог несет сочельник над головою. Твой Новый год по темно-синей волне среди моря городского плывет в тоске необъяснимой, как будто жизнь начнется снова, как будто будут свет и слава, удачный день и вдоволь хлеба, как будто жизнь качнется вправо, качнувшись влево. В деревне Бог. В деревне Бог живет не по углам, как думают насмешники, а всюду. Он освещает кровлю и посуду, и честно двери делит пополам. В деревне он в избытке, в чугуне он варит по субботам чечевицу, приплясывает сонно на огне, подмигивает мне, как очевидцу. Он изгороди ставит, выдает девицу за лесничего и в шутку устраивает вечный недолет объезжику, стреляющему в утку. Возможность же все это наблюдать, к осеннему прислушиваясь свисту, единственная, в общем, благодать, доступная в деревне атеисту. Сретенье. Когда она в церковь впервые внесла дитя, находились внутри числа людей, находившихся там постоянно, святой Симеон и пророчица Анна. И старец воспринял младенца из рук Марии, и три человека вокруг младенца стояли, как зыбкая рама, то утро затеряны в сумраке храма. Тот храм обступал их, как замерший лес. От взглядов людей и от взора небес вершины скрывали, сумев распластаться в то утро Марию, пророчицу старца. И только на теме случайным лучом свет падал младенцу. Но он ни о чем не ведал еще и посапывал сонно, покоясь на крепких руках Симеона. А было поведано старцу сему о том, что увидит он смертную тьму не прежде, чем сына увидит Господня. Свершилось, и старец промолвил: «Сегодня, реченное некогда слово храня, ты с миром, Господь, отпускаешь меня. За тем, что глаза мои видели это дитя, он твое продолжение и света, источник для идолов чтящих племен, и слава Израиля в нем. Симеон умолкнул, их всех тишина обступила, лишь эхо тех слов, задевая стропила, кружилось какое-то время спустя, над их головами слегка шелестя, под сводами храма, как некая птица, что в силах взлететь, но не в силах спуститься. И странно им было, была тишина, не менее странной, чем речь. Смущена Мария молчала. Слова-то какие! И старец сказал, повернувшись к Марии, в лежащем сейчас на раменах твоих падение одних, возвышение других, предмет пререканий и повод к раздорам, и тем же оружием, Мария, которым терзаема плоть его будет, твоя душа будет ранена. Рана сия даст видеть тебе, что сокрыто глубоко в сердцах человеков, как некое око. Он кончил и двинулся к выходу. Вслед Мария сутулись, и тяжестью лет согбенная Анна безмолвно глядели. Он шел, уменьшаясь в значении и в теле. Для двух этих женщин под сенью колонн, почти подгоняем их взглядами, он шел молча по этому храму пустому, к белевшему смутно дверному проему, и поступь была стариковски тверда. Лишь голос пророчицы сзади, когда раздался, он шаг придержал свой немного, но то не его окликали, а Бога пророчица славить уже начала, и дверь приближалась, одежда чела, уж ветер коснулся, и в уши упрямо врывался шум жизни за стенами храма. Он шел умирать. И не в уличный гул он, дверь отворивши руками, шагнул, но в глухонемые владения смерти. Он шел по пространству, лишенному тверди. Он слышал, что время утратило звук, и образ младенца с сиянием вокруг пушистого темени смертной тропою душа Симеона несла пред собою, как некий светильник в ту черную тьму, в которой дотоле еще никому дорогу себе озарять не случалось. Светильник светил, и тропа расширялась. Одиссей, Телемах. Мой Телемах, Троянская война окончена. Кто победил, не помню, должно быть, греки. Столько мертвецов вне дома бросить могут только греки. И все-таки ведущая домой дорога оказалась слишком длинной, как будто Посейдон, пока мы там теряли время, растянул пространство. Мне неизвестно, где я нахожусь, что предо мной. Какой-то грязный остров, кусты, постройки, хрюканье свиней, заросший сад, какая-то царица, трава да камни. Милый Телемах, все острова похожи друг на друга, когда так долго странствуешь, и мозг уже сбивается, считая волны, глаз, засоренный горизонтом, плачет и водяное мясо застит слух. Не помню я, чем кончилась война, и сколько лет тебе сейчас, не помню. Расти, большой мой Телемак, расти. Лишь боги знают, свидимся ли снова. Ты сейчас уже не тот младенец, перед которым я сдержал быков. Когда б не Паламет, мы жили вместе. Но, может быть, и прав он, без меня ты от страстей Эдиповых избавлен, и сны твои, мой Телемак, безгрешен. В озерном краю в те времена, в стране зубных врачей, чьи дочери выписывают вещи из Лондона, чьи стиснутые клещи вздымают вверх на знамени ничей зуб мудрости, я, прячущий во рту развалины почище Парфенона, шпион, лазутчик, пятая колонна гнилой цивилизации, в быту профессор красноречия, я жил в колледже возле главного из пресных озер, куда из недорослей местных был призван для вытягивания жил. Все то, что я писал в те времена, сводилось неизбежно к многоточию. Я падал, не расстегиваясь, на постель свою, и ежели я ночью отыскивал звезду на потолке, она, согласно правилам сгорания, сбегала на подушку по щеке. Быстрее, чем я загадывал желание. Осенний вечер в скромном городке, гордящимся присутствием на карте. Топограф был, наверное, в азарте или с дочкой у судьи на коротке. Уставший от собственных причуд, пространство как бы скидывает бремя величия, ограничиваясь тут чертами главной улицы. А время взирает с неким холодом в кости на циферблат колониальной лавки, в чьих недрах все, что смог произвести наш мир, от телескопа до булавки. Здесь есть кино, салуны, за углом одно кафе с опущенной шторой, кирпичный банк с распластанным орлом и церковь, о наличии которой и ею расставляемых сетей, когда б не рядом с почтой, позабыли. И если б здесь не делали детей, то пастор бы крестил автомобиль. Здесь буйствуют кузнечики в тиши. В 6 вечера, как вследствие атомной войны, уже не встретишь ни души. Луна вплывает, вписываясь в темный квадрат окна, что твой экклезиаст, лишь изредка несущийся куда-то шикарный Бьюик фарами обдаст фигуру неизвестного солдата. Здесь снится вам не женщина в трико, а собственный ваш адрес на конверте. Здесь утром, видя скисшим молоко, молочник узнает о вашей смерти. Здесь можно жить, забыв про календарь, глотать свой бром, не выходить наружу и в зеркало глядеться, как в фонарь глядится в высыхающую лужу. На смерть Жукова. Вижу колонны замерших внуков, гроб на лафете, лошади круп. Ветер сюда не доносит мне звуков русских военных, плачущих труп. Вижу в регалии убранный труп. В смерть уезжает пламенный Жуков, воин, пред коим многие пали стены, хоть меч был вражьих тупей.
1: блеском маневра о Ганнибале, напоминавший средь волжских степей, кончивший дни свои глухо в опале, как Велизарий или Помпей, сколько он пролил крови солдатской в землю чужую. Что ж, горевал, вспомнил ли их, умирающий в штатской белой кровати, полный провал, что он ответит, встретившись в адской области с ними? Я воевал. К правому делу Жуков десницы больше уже не приложит в бою. Спи! У истории русской страницы хватит для тех, кто в пехотном строю смело входили в чужие столицы, но возвращались в страхе свою. Маршал поглотит алчное лето эти слова и твои прохаря. Все же прими их, жалкое лепто, родину спасшему вслух говоря. Бей барабан, и военная флейта громко свисти на манер снегиря.
0: Воротишься на родину, воротишься на родину. Ну что ж, гляди вокруг, кому еще ты нужен, кому теперь в друзья ты попадешь. Воротишься, купи себе на ужин какого-нибудь сладкого вина, смотри в окно и думай понемногу. Во всем твоя, одна твоя вина. И хорошо, спасибо, слава Богу. Как хорошо, что некого винить. Как хорошо, что ты никем не связан. Как хорошо, что до смерти любить тебя никто на свете не обязан. Как хорошо, что никогда во тьму ничья рука тебя не провожала. Как хорошо на свете одному идти пешком шумящего вокзала. Как хорошо на родину спеша поймать себя в словах неоткровенных и вдруг понять, как медленно душа заботится о новых.

0: В нашей поэтической странице сегодня для вас прозвучали стихи Иосифа Бродского в исполнении народного артиста Советского Союза Михаила Казакова из архивов Гостелерадиофонда СССР. Всего вам доброго, помогай всем Господь. Поэтическая страница.
1: В Екатеринбурге 16 часов.
2: Новости.
3: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 28 июня после божественной литургии в Кафедральном соборе Рождества Христова в Челябинске митрополит Челябинский Миасский Алексий вручил дипломы выпускникам Центра подготовки церковных специалистов Челябинской епархии. Торжественная церемония состоялась в актовом зале Христорождественского собора. Всего после 3 лет обучения выпущено 11 специалистов, причем 9 из них закончили обучение с отличием. Архипастырь сердечно поблагодарил преподавателей Центра подготовки клириков, которые делились с учащимися своими знаниями и опытом. Владыка Алексей отметил, важно не потерять желание учиться дальше, продолжать овладевать знаниями. Так желающие могут продолжить обучение, поступив на специальность теология Южно-Уральский государственный университет. Выпускники центра трудятся на приходах храмов Челябинской епархии, помогая настоятелям в социальном или миссионерском служении. Председатель Синодального отдела по благотворительности протоиерей Михаил Потокин выступил с лекцией на тему «Аспекты современных церковно-государственных отношений в сфере социальной работы» перед слушателями в общецерковной аспирантуре-докторантуре в Москве. Лекция состоялась в рамках курсов повышения квалификации благочинных епархий Русской Православной Церкви в области миссионерского, катехизического, социального и молодежного служений, а также взаимодействия с органами государственной власти. В ходе выступления протоиерей Михаил Потокин рассказал о направлениях социального служения Русской Православной Церкви, в числе которых помощь в зоне конфликта, в госпиталях, семьям пропавших без вести, поддержка бездомных, оказание помощи зависимым людям, людям с инвалидностью и детям-сиротам. На встрече отец Михаил уделил особое внимание пастырской поддержке людей, вернувшихся с фронта. При этом он подчеркнул, что важно взаимодействие между церковными структурами и светскими учреждениями для обеспечения помощи таким людям. Кроме того, отец Михаил подчеркнул, что необходимо привлекать к помощи ветеранам специальной военной операции тех священников, которые имеют опыт служения в таких регионах. Отдельной темой обсуждения стала помощь зависимым людям и взаимодействие церковных организаций со специализированными учреждениями, занимающимися их реабилитацией. При этом отец Михаил обратил внимание на существующую сегодня в обществе проблему игромании. В ходе лекции также была затронута тема поддержки семьи. Отец Михаил рассказал о конкурсе церковных семейных проектов, который Синодальный отдел по благотворительности организовал в 2025 и 2026 годах. По итогам первого конкурса поддержку получили 7 организаций из 5 регионов, по итогам второго – 24 организации из 21 региона. Также председатель Синодального отдела по благотворительности отметил, что для церкви приоритетом является семейное воспитание ребенка, а не воспитание его в учреждении. В связи с этим он обратил особое внимание на необходимость участия церкви в помощи кровным семьям и поддержки приемных семей. Наряду с этим он рассказал о возможности вхождения священнослужителей Русской Православной Церкви в состав попечительских советов государственных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Продолжаем выпуск новостей. 27 июня в центре «Орион» города Верхняя Синичиха прошел турнир по греко-римской борьбе, посвященный благоверному князю Александру Невскому. Соревнования начались торжественного исполнения гимна России. Инициатором проведения турнира выступил иеромонах Серафим Шанин, руководитель миссионерского отдела Алапаевской епархии, ответственный по вопросам физкультуры и спорта Алапаевской епархии, настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы Верхней Синичихи. Отец Серафим благословил участников состязаний и обратился к ним с напутственным словом. Он напомнил о подвиге благоверного князя Александра Невского, о том, как великий полководец сочетал воинскую доблесть с глубокой верой, защищая родную землю и храня верность Христу. Пусть пример святого князя вдохновляет юных спортсменов на честные победы, трудолюбие и верность своим идеалам. И последняя информация выпуска. На единый телефон церковной помощи наркозависимым 8 800 616 93 стало поступать больше звонков с просьбой о помощи от родственников несовершеннолетних. Об этом сообщает в Координационном центре по противодействию наркомании Синодального отдела по благотворительности. Сегодня в церкви действуют стационарные амбулаторные центры реабилитации для самих зависимых, а также группы помощи их родственникам. Как отмечает руководитель направления помощи наркозависимым Синодального отдела по благотворительности Алексей Лазарев, выздоровление зависимого в значительной степени зависит от того, как меняют свое поведение по отношению к нему родственники. Церковь ведет работу по профилактике наркомании и девиантного поведения детей совместно с государственными учебными учреждениями. В России работает 271 подразделение церковной системы бесплатной помощи наркозависимым. В среднем в православные центры помощи обращаются более 3500 человек в год. До 600 человек проходят реабилитацию одновременно. Создана интерактивная база данных реабилитационных центров. Доступен поисковик, с помощью которого можно самостоятельно подобрать центр. Также действует единый телефон церковной помощи наркозависимым 8 800 616 93. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

мучеников IV века Мануила, Савела и Исмаила, иномучеников и исповедников XX века, священномученика Аверкия Северо-Востокова, пресвитера, преподобного исповедника Максима Попова, иеромонаха, и мученицы Пелагии Балакиревой. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня перед нами снова возникает трагическая картина гонений начала XX века. Будущий преподобный исповедник Максим родился 17 июня 1876 года в селе Большой Сурмет Бугурусланского уезда Самарской губернии в семье богатого мордовского крестьянина Григория Степановича Попова, и в крещении наречен был Мефодием. В семье неукоснительно исполнялся церковный устав, и своих детей, троих сыновей и двух дочерей Григорий Степанович воспитал в вере и благочестии. Все дети получили образование в церковно-приходской школе при местном храме. Впоследствии два его сына, Николай и Мефодий, стали священниками, а дочери Матрона и Евдокия приняли монашеский постриг. В 1900 году Мефодий женился на крестьянке Елене Тимофеевне Поляковой, и у них родилось шестеро детей. Первый ребенок родился в 1902 году, последний – в 1916. В 1915 году Григорий Степанович разделил между сыновьями семейный надел – земли и хозяйство. Всем сыновьям было отстроено по большому деревянному дому, выделен скот и хозяйственный инвентарь. Дочерям, инокине Марии, монахине Августе и племяннице инокине Елизавете, Григорий Степанович выстроил дом в Владимирском Каменском монастыре. Мефодий был человеком богобоязненным и смиренным и часто совершал паломничество к православным святыням. В то время паломничества были сопряжены с нелегким трудом. С собой Мефодий брал лишь мешок сухарей и несколько пар лаптей. За благочестивую и строгую жизнь крестьяне относились к Мефодию с большим уважением, как к данному им Богом праведнику, и часто обращались к нему за молитвенной поддержкой, материальной помощью и советом. В 1921 году в Поволжье разразился голод, а вслед за ним началась эпидемия тифа. Весной 1922 года от тифа скончался Григорий Степанович. На Пасху умерла супруга Мефодия Григорьевича, Елена Тимофеевна. В это время был при смерти и он сам. Когда хоронили супругу, Мефодий Григорьевич был без сознания, и родственники уже не надеялись, что он выживет. Но чудом, не прибегая к врачебной помощи, он выздоровел и стал еще усерднее молиться, ожидая, какой жребий уготован ему будет Господом. Дочь и двоих несовершеннолетних сыновей взяла на свое попечение семья старшего сына, а младшую дочь, Клавдию, которой было тогда всего 6 лет, Мефодий Григорьевич отвез в монастырь к своим сестрам. Летом 1926 года епископ Давлекановский Иоанн Паярков, временно управляющий Уфимской епархией, постриг Мефодия Григорьевича в монашество с именем Максим и рукоположил во иеромонаха ко храму Сергиевского женского монастыря, находившегося в 10 километрах от города Белебея. Зимой 1927-28 годов власти распорядились закрыть монастырь, заявив, что сюда будут свезены беспризорники и организована колония. Разрешено было остаться только священнику и 10 монахиням для совершения церковных служб для жителей округи. Им разрешили поселиться в двух сторожках при храме. В декабре 1929 года директор колонии объявил, что церковной службы больше не будет, и все монашествующие должны покинуть территорию колонии. Иеромонаха Максима в феврале 1930 года назначили служить в Ильинский храм в селе Рябаш Приютовской волости Белебиевского кантона Башкирской АССР. Здесь большинство крестьян еще оставались православными. Храм был просторным и содержался в прекрасном состоянии. И на клиросе пел большой хор. 11 июня 1931 года отец Максим с прихожанами отправились в Белебей, куда они были приглашены в храм на праздник. По приезде в Белебей отец Максим с монахиней пошли покупать сукно и ситец. Его дочь Клавдия отправилась купить съестного, а приехавшие с ними крестьяне разбрелись по рынку. Когда священник с

0: монахи не остались одни, к ним подошел корреспондент газеты «Пролетарская мысль» и стал слушать, о чем они говорят. Разговор их показался ему подозрительным, и он тут же сообщил о нем в милицию. Когда Клавдия минут через 20 возвратилась на площадь, здесь никого уже не было. Незнакомая женщина сообщила ей, что священника и монахиню забрали в тюрьму. На следующий день Клавдия увиделась с отцом. Отец Максим в то время еще не знал, почему арестован, и лишь сказал дочери: «Иди домой, реже сюда ходи, будь осторожней, живи пока на месте». В ГПУ отцу Максиму сказали, что освободят его, если он согласится во время службы в храме публично отречься от Бога. Отец Максим ответил, что готов на любые мучения, но от Бога не отречется. Сотрудники АГПУ все же надеялись, что им удастся уговорить на публичное выступление смиренного священника, тем более, что у него на свободе оставалась малолетняя дочь. И, не дожидаясь его согласия, через работника сельсовета объявили, что в ближайшее воскресенье привезут отца Максима и состоится служба. Народу в этот день собралось со всей округи великое множество. Все долго ждали, но священника так и не привезли. 9 октября 1931 года дело было закончено. 25 октября тройка ОГПУ приговорила иеромонаха Максима к 5 годам ссылки в Северный край. Лишь весной 1932 года дети отца Максима получили от него первое письмо из деревни Наволочек Холмогорского района Архангельской области. Он писал, что живут они в бараках, кругом на 60-80 километров болото, недалеко от них протекает Северная Двина. Весной 1934 года во время половодья Северная Двина разлилась больше обычного и затопила бараки. Ссыльные, спасаясь на крышах, терпели стужу и голод. Отец Максим тяжело заболел, и власти разрешили, чтобы кто-нибудь приехал за ним и взял домой. Священника взял к себе в дом верующий житель деревни Наволочек по фамилии Маслов. Иеромонах Максим Попов скончался в его доме, сподобившись мирной христианской кончины и христианского погребения. Преподобный исповедниче, отче Максиме, моли Бога о нас. Всего вам доброго!
1: Вы слушали православный календарь, его вел священник Михаил Кудрявцев.

Полина Борисовна, здравствуйте, уважаемые радиослушатели, здравствуйте, дорогие братья и сестры. Спасибо за ваши вопросы, ваше внимание к нашей передаче. Мы продолжаем цикл бесед, который посвящен медицинским состояниям, возникающим у человека в пожилом и старческом возрасте. И в предыдущей передаче мы с вами запланировали разговор о деменции. Деменция в гериатрии – это достаточно серьезная проблема. Очень важно понимать, что это не отдельное заболевание, а несколько заболеваний, которые возникают на фоне различных патологических состояний головного мозга. И говоря об определении, важно отметить, что это не просто какие-то ситуации, когда у человека несколько ухудшилась память, несколько изменилась речь. Это медицинское состояние стойкого, длительного, как правило, минимум более 6 месяцев снижения функции центральной нервной системы, в первую очередь снижение памяти, мышления, речи, нарушение ориентации человека, нарушение способности планировать действия, которые приводят к нарушению адаптации в обществе, в быту, утрате привычного уровня функционирования. Важно отметить, что деменция в настоящее время не считается ни в коем случае нормальным следствием старения, обязательным следствием старения. Это медицинское состояние в науке о старении, в гериатрии, которое требует внимания, как любое другое, связанное с тем, что известны факторы риска, известны меры профилактика, есть совершенно четкие меры лечения. И еще раз хочется повторить, это ненормальное состояние старения. Если оно возникает, речь идет о медицинской проблеме, требующей решения. В целом, в популяции людей распространенность деменции составляет где-то у 1 на 200 человек. Она может встречаться в разных возрастных группах, и за ней может скрываться разные болезненные состояния и болезни. Но в гериатрии, то есть в науке, которая занимается профилактикой, диагностикой и лечением медицинских состояний в пожилом и старческом возрасте, цифры значительно выше. Среди людей старше 65 лет в разных регионах отмечается распространенность где-то от 3 до 8%, а с возрастом этот риск возрастает существенно. После 85 лет распространенность может достигать 20% и выше. Считается, что после 65 лет каждые 5 лет риск развития деменции увеличивается. Точные данные, безусловно, ученые в настоящее время еще оценивают и переоценивают. И в некоторых крупных городах у нас в стране доля смешанной деменции, когда несколько заболеваний вызывает расстройство работы центральной нервной системы, достигает у людей старшей возрастной группы больше 30%. Есть разные формы. Очень важно понимать, что деменция – это медицинское состояние общее, определяющее набор симптомов. Но вот что скрывается под этими симптомами, это уже, безусловно, важная функция диагностики и других моментов работы медицинского специалиста. Самая частая форма или причина деменции – это болезнь Альцгеймера. Это состояние, в основе которой по современным данным лежит накопление ненормальных белков в нервных клетках. Это приводит к их нарушению работы и соответствующим симптомам. В настоящее время все больше и больше данных, говорящих о том, что ведущим элементом или значимым, правильнее сказать, элементом болезни Альцгеймера является определенная наследственность. Разработаны даже генетические тесты, которые определяют высокую вероятность развития болезни Альцгеймера. Хотя, безусловно, современные специалисты говорят, что не только наследственность или не столько наследственность, сколько и сочетание наследственности и образа жизни определяет вероятность развития этого заболевания. Вторая по распространенности форма
или, правильно сказать, причина деменции, это так называемое сосудистое. Это состояние, развивающееся в результате атеросклероза сосудов головного мозга. То, что раньше достаточно часто именовалось как те или иные проявления дисциркуляторной энцефалопатии, осложнения, связанные с гипертонической болезнью, другими сердечно-сосудистыми состояниями, развивающиеся из нарушения мозгового кровообращения или хронического нарушения, или вследствие перенесенных инсультов. Все это, я имею в виду, все разные проявления сосудистой деменции связаны в первую очередь с общеизвестными сосудистыми факторами риска, гипертоническая болезнь, высокий холестерин, атеросклероз и ряд других состояний. Есть и ряд других состояний и заболеваний, которые определяют риск развития симптомов, именуемых деменцией. Это и деменция с тельцами Леви. Она характеризуется наличием в клетках нервных клеток головного мозга особых включений. Телец Леви – это специфические также структуры, синтезирующиеся с возрастом у человека при определенной наследственности. Есть лобно-височная форма деменции, опять же связанная с тем, что в головном мозге накапливаются ненормальные белки, как элемент, также в основном связанный с наследственностью преимущественно и некоторыми элементами образа жизни. Есть другие причины – следствие черепно-мозговой травмы, следствие перенесенной инфекции, которая поражает головной мозг, ассоциированная с болезнью Паркинсона. Ну и одна из самых частых форм, конечно же, смешанная, когда у человека присутствуют сосудистые расстройства кровообращения, мозгового кровообращения и те или иные наследственные особенности формирования состояний заболеваний, при которых нарушается обмен веществ в головном мозге. Поэтому, безусловно, говоря о точном понимании причины, всегда это индивидуальный аспект расследования, медицинского расследования, диагностики, которые проводит медицинский специалист. Механизмы, которые определяют развитие, соответственно, деменции, они при разных заболеваниях могут иметь разные вариации, но, как правило, единым в них является гибель нервных клеток, нейродегенерация по тем или иным процессам, или в клетках накапливаются ненормальные белки, патологические так называемые белки, в результате синтеза этих белков с возрастом. Почему это происходит? Ученые еще изучают, они знают только некоторые этапы этих формирований. Или это вторичные процессы, хроническое воспаление в нервной ткани, так называемое нарушение баланса регуляторов работы нервной клетки, что вследствие приводит, как правило, к уменьшению объема коры головного мозга, подкорковых структур и ряде других состояний. Говоря в общем о медицинском состоянии деменции, выделяют факторы риска. То есть, какие есть известные факторы риска, по которым врач может определить вероятность развития этого медицинского состояния. Они делятся на те, на которые можно повлиять, и те, которые не подвластны влиянию, так называемые немодифицируемые. К немодифицируемым относится возраст. Это главный фактор. Риск возрастает у всех после 65 лет. К немодифицированным факторам относится женский пол, ну и, безусловно, семейный анамнез. Если есть указание на то, что кто-то в роду из ближайших родственников заболел этим состоянием, очень важно озаботиться, посетить врача-невролога, посетить врача-генетика и сдать специфические тесты. Мы ниже о них несколько скажем, но вместе с тем они настолько специализированы, что, в общем, обсуждать их на самом деле достаточно сложно и проблематично. К модифицируемым факторам развития деменции относятся достаточно часто упоминаемые нами факторы по ряду других состояний и заболеваний. Самое главное, что на них возможно повлиять. Первое – это артериальная гипертензия, повышенное артериальное давление. Один из самых главных, если, пожалуй, не сказать самый главный фактор развития сосудистой деменции.
А следующий фактор – это изменение липидов крови, повышение холестерина, повышение триглицеридов в крови. И, как следствие, безусловно, это атеросклероз. Артериальная гипертензия, нарушение липидов крови приводит к атеросклерозу. Атеросклероз – это основа развития сосудистой деменции, смешанной деменции. К болезненным состояниям, которые требуют особого внимания и корректировки для профилактики деменции, относятся ожирение, сахарный диабет, курение активное и пассивное, злоупотребление алкоголем, низкая физическая активность, низкая умственная активность в течение жизни. Ученые, врачи относят и низкий уровень образования, но это не сам по себе определяющий фактор, а вероятнее всего ситуация, когда у человека нет привычки, нет особенностей, нет системы нагружать головной мозг по ситуации, тем или иным особенностям профессиональной деятельности. Это и к модифицированным факторам относится дефицит ряда витаминов, особенно речь идет о витамине В12, о фолиевой кислоте. К модифицированным факторам относятся нарушение сна и некоторые соматические хронические заболевания, сердечно-сосудистые заболевания, заболевания органов дыхания, заболевания, которые сопровождаются нарушением функции, печёночная недостаточность, почечная недостаточность, что требует внимания. Диагностика деменции начинается, безусловно, с визита к врачу. Проводятся нейропсихологические тесты, заполняются определенные шкалы. Самые простые шкалы – это на запоминание или на то, что просят человека нарисовать циферблат с четким определением часа и минут. Безусловно, в диагностику включают лабораторные анализы, исследования общего анализа крови, биохимические исследования, флюорографию, электрокардиограмму, общий анализ мочи. В общем, те тесты, которые обязательно включают и в диспансеризацию. Поэтому диспансеризация, безусловно, является важным аспектом, в том числе и раннего выявления предвестников деменции и заболеваний, которые могут и иметь определенный риск, как фактор риска развития деменции. В определенных ситуациях обязательного обследования включают компьютерную томографию, магниторезонансную томографию или дополнительные специализированные аспекты. Важным аспектом современной диагностики, в том числе по показаниям, относят и генетические тесты. Если у человека есть четкое указание на развитие деменции у кого-то из родственников в раннем возрасте этого состояния, то по консультации невролога, в рамках консультации, в том числе врача-генетика, предлагают генетические тесты. Однако важно помнить, что генетический тест не определяет диагностику, он не определяет неизбежность развития самого заболевания. Вместе с тем, сейчас достаточно большую популярность и высокую эффективность получили генетические исследования на предрасположенность к болезни Альцгеймера. То есть есть определенные наследственные варианты, которые показывают, что вероятность развития этого заболевания выше. Вместе с тем важно помнить, даже наличие таких совершенно четко болезненных на самом деле генетических вариаций хоть и повышает риск развития болезни, но не означает, что она обязательно проявится. Это лишь фактор риска. Тест имеет смысл, если есть семейный анамнез или если есть проявление, первые признаки нарушения функции. Есть и более широкие так называемые панели генов нейродегенеративных заболеваний центральной нервной системы. Они рассматривают очень широкий спектр заболеваний центральной нервной системы, и именно эти панели помогают врачу сориентироваться в сложных специфических ситуациях при наличии наследственности и ранних симптомов. Но важно отметить, что медицинское сообщество категорически настаивает о том, что не стоит самостоятельно выбирать тесты. Лучше начать с консультации невролога, врача-генетика. Специалист подберет подробный тест, проанализирует картину
и решит, какой будет наиболее информативный. И еще раз хочется напомнить, что даже положительный тест совершенно не определяет однозначность развития этого медицинского состояния. Огромное значение имеет, конечно же, комплексная диагностика. Огромное значение в рамках предотвращения деменции имеют меры профилактики. Цель их – отсрочить развитие или снизить риск, и включает достаточно простой и понятный комплекс, включающий: первое – необходимо контролировать артериальное давление, измерять его, принимать препараты от повышенного артериального давления, если врач их рекомендует, на систематическом уровне. Именно артериальное давление, еще раз хочется повторить, является основополагающим в рамках риска развития сосудистой деменции, смешанной деменции. Очень важным является контроль холестерина, контроль сахара в крови, отказ от курения, ограничение алкоголя, регулярная физическая активность, сбалансированное питание, поддержание умственной активности, контроль веса, профилактика травм головы, коррекция дефицитов, дефицитов витаминов, коррекция эндокринных нарушений, если они есть, и установлен диагноз и рекомендуется та или иная терапия. Ну и, безусловно, управление стрессом и качественный сон имеет колоссальное значение. Говоря более подробно о мерах профилактики, как и о мерах реабилитации, важно напомнить и сказать о колоссальном значении с точки зрения современной науки о когнитивном тренинге. Это система упражнений, целенаправленно тренирующие развитие функции, память, внимание, мышление, воображение. И могут быть самые простые и разнообразные примеры заданий на память, заучивание стихов, списка слов, картинок, игры по принципу «что изменилось», «найди лишнее», тренинги на внимание, на мышление, решение логических задач, головоломок, кроссвордов, для воображения задания на создание ассоциаций, изучение нового. Освоение сложной деятельности активизирует разные зоны мозга. Яркий пример, например, изучение иностранного языка или творческой деятельности. Рисование, лепка, рукоделие, вязание, шитье, гончарное дело. Все, что требует концентрации, освоения новых навыков, экспериментирования. Это все работает на стимуляцию мозга. Большое значение придается и прослушивание музыки, которое само по себе полезно, так как активизирует разные области мозга, включает те, что отвечают за эмоции и память. Есть интересное направление – работа с воспоминаниями, когда человек просматривает старые фотографии, обсуждает значимые события из прошлого, обменивается историями. Такой подход помогает поддерживать долгосрочную память, улучшает эмоциональный фон. Не обязательно выделять много времени. На самом деле этим тренингом полезно достаточно часто просто, осознанно подходить к привычным делам. Например, при приготовлении блюда обращать внимание на детали, запоминать последовательность шагов, обсуждать с кем-то ингредиенты или их свойства, или вести дневник. Вообще дневник – это, безусловно, крайне важный аспект и эмоционального здоровья, и психологического здоровья. Тренировки памяти, когда фиксируются и текущие дела, и впечатления. Это достаточно простой принцип, который достаточно часто с успехом еще до научных исследований применялись в жизни человека. Есть и более сложный аспект освоения новых технологий, например, работа на компьютере. Важно соблюдать несколько простых принципов разнообразия, то есть чередовать виды деятельности, посильность. Задания не должны быть чрезмерно сложными, регулярность, эффект дает именно системность, мотивация, выбирать то, что действительно приносит удовольствие. Ну и главное, комплексный подход, не стоит зацикливаться только на упражнениях для ума. Эффективность выше, когда интеллектуальная активность сочетается с другими факторами. И здесь очень важно понять о второй составляющей – регулярная физическая нагрузка. Физическая активность улучшает кровоснабжение головного мозга. Она влияет на
формирование сосудов, образование новых нервных клеток, формирование новых нервных связей между клетками. Здесь важно сочетание аэробной нагрузки, это активность, которая повышает частоту сердечных действий, дает легкую отдышку, ходьба, плавание, танцы, акваэробика, силовые упражнения очень важны и нужны, потому что укрепление мышц – это и укрепление, безусловно, обмена веществ, это и борьба с саркопенией, но это еще и борьба с медицинским состоянием, которое мы с вами изучаем. Очень важно включать упражнения на равновесие и координацию, в том числе для снижения риска падений. Полезно включать упражнения на растяжку, на гибкость. Но важно помнить, что здесь необходим индивидуальный подход. Программа должна учитывать возраст, физическое состояние. Важно постепенно ее включать в свой образ жизни. Если человек долго был малоподвижным, начинать нужно медленно, с нескольких минут в день, постепенно увеличивать продолжительность и частоту. Необходима разминка. Важно избегать рискованных элементов. Не стоит включать упражнения с сильным натуживанием, длительным наклоном головы вниз, подскоками. Очень важна безопасность проведения физических тренировок. И, безусловно, если есть те или иные медицинские состояния, то важно их сочетать с консультацией и с мнением медицинского специалиста о показаниях и противопоказаниях. Физическая активность работает лучше в комплексе с другими мерами и профилактики. Сказанный выше когнитивный тренинг, социальная активность, когда человек поддерживает социальные связи, это очень важно для работы головного мозга, сбалансированное питание. Одним из принципов сбалансированного питания, который во всем мире пропагандируют для профилактики деменции, это питание, включающее преимущественно рыбу, орехи, фрукты, овощи, оливковое масло. Ну и, безусловно, крайне важен контроль хронических заболеваний, гипертонии, диабета. Очень важный аспект – добиться качественного сна. Вот именно все эти меры – физическая тренировка, когнитивная тренировка, социальная активность, сбалансированное питание, контроль хронических заболеваний, качественный сон, диспансерное наблюдение – все это дает максимальные результаты меры профилактики медицинского состояния, о котором мы сегодня говорим, деменции. Спасибо. Уважаемые радиослушатели, переходим к ответам на ваши вопросы. Первый вопрос к сегодняшней передаче нам прислал наш радиослушатель из Екатеринбурга. Он спрашивает, что такое глазные слезы, причины их появления с медицинской точки зрения. Уважаемые радиослушатели, с медицинской точки зрения глазные слезы, точнее слезная жидкость, это биологическая жидкость, которую вырабатывают слезные железы глаза. Слезы образуются в слезных железах, расположенных под верхним веком, ближе к виску. Затем жидкость омывает глазное яблоко, собирается во внутреннем уголке в слезном озере, проходит через слезные точки, канальцы, слезный мешок и далее по носослезному протоку в носовую полость, где испаряется. Она содержит соли, белки, те, которые обеспечивают в том числе антибактериальную защиту, жиры. Они образуют поверхностную пленку. Также содержит муцин, который помогает слезной жидкости прилипать к поверхности глаза. Муцин имеет свойства псевдомембранные, защитные свойства. Виды слез и их причины появления – базальные, так называемые, основные. Они вырабатываются постоянно, незаметно для нас, формируют слезную пленку, которая постоянно увлажняет и защищает роговицу. Рефлекторные появляются как экстренная защита при раздражении глаза, попадании инородных тел, дыма, едких веществ, например, при резке лука, яркого света, сильного ветра. И есть эмоциональные, они содержат большое количество некоторых гормонов стресса и, по мнениям ученых, выделяются при сильных переживаниях и, как считается, помогает вывести избыток некоторых веществ из организма. Причины повышенного слезотечения – это усиленная выработка вследствие
реакции на раздражители, инородные тела, дым, химические вещества, яркий свет. Вследствие воспалительного процесса – это конъюнктивит, воспаление век, воспаление роговицы. Как следствие аллергической реакции, то есть контакт с аллергенами запускает иммунную реакцию, которая сопровождается слезотечением. При зрительном переутомлении, при неправильном подборе очков или контактных линз. Важно помнить, что кратковременное слезотечение в ответ на раздражитель – это нормально, но стоит насторожиться, если слезотечение сохраняется больше 1-2 недель,

0: наследственной предрасположенности и внешних факторов. Важно помнить, по наследству передается не само заболевание, а склонность к развитию. Но современные генетики четко знают, есть определенный ген, расположенный в 15-й хромосоме. Он на самом деле определяет варианты повышенного риска близорукости. Есть гены, влияющие на рост глазного яблока. Есть гены, связанные с соединительной тканью. Поэтому сам по себе элемент наследственности – достаточно сложный аспект исследования и сочетания. Но вместе с тем, внешние факторы – зрительная нагрузка на близком расстоянии, чтение, работа за компьютером, недостаточное освещение при чтении или письме, неправильная организация рабочего места, слишком близкое расположение книги или тетради, недостаток времени, проведенного на свежем воздухе. Сейчас известно, что солнечный свет стимулирует выработку вещества в сетчатке, которое подавляет чрезмерный рост глазного яблока. Влияет и раннее начало, и интенсивность зрительной нагрузки в детском возрасте. Поэтому сочетание наследственных факторов, внешних факторов, оно определяет на самом деле риск развития заболевания. Но хочется еще раз подчеркнуть, наследственная предрасположенность – это не приговор, а сигнал к действию. Регулярные осмотры у врача-офтальмолога, соблюдение режима зрительных нагрузок, активный образ жизни могут значительно снизить риск развития и прогрессирования близорукости. Следующий вопрос от наших радиослушателей из Белоярского района. Пишут: купили муку из зеленой гречки, ваше мнение об этом продукте. Уважаемые радиослушатели, если посмотреть состав муки из зеленой гречки, то мы увидим, что там содержится порядка 10 грамм пищевых волокон на 100 грамм продукта. Это, безусловно, крайне важный компонент. Еще раз хочется напомнить, 20, а идеально 30 грамм пищевых волокон – это тот минимум, который человек необходимо употреблять для того, чтобы работал регулярно кишечник, снижался холестерин, сахар, поддерживался вес. Поэтому, безусловно, этот продукт можно отнести к продуктам полезным и здоровым. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Белоярского района. Муж поправился на 5 килограмм. Какие могут быть причины набора веса? Безусловно, рекомендую обследование, если вес достаточно быстро набирается, для исключения эндокринной причины. Но чаще всего, если речь идет о человеке старше 40 лет, причина связана с тем, что из года в год количество калорий организму нужно меньше, привычки пищевые у нас у всех сохраняются, поэтому наблюдается дисбаланс поступления калорий, расходов и прибавка веса. Берегите себя, не болейте. Храни нас Господь.
1: Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга,

0: В Екатеринбурге 17 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 28 июня по окончании божественной литургии в Успенском соборе Тульского Кремля в здании Тульской митрополии состоялась встреча святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла с губернатором Тульской области Дмитрием Вячеславовичем Миляевым и митрополитом Тульским и Ефремовским Алексием. В ходе беседы обсуждались вопросы духовного воспитания, патриотизма, социальной поддержки и сохранения исторического наследия региона. Представитель Русской православной церкви, приветствуя участника встречи, отметил, что они представляют особый регион России, ковавший оружие победы. И именно это оружие в годы Великой Отечественной войны помогло одержать верх над страшным врагом, а Тула сделала для победы так много, как мало какой другой регион. Святейший Владыка, выразив радость в связи с возможностью вновь встретиться с тульской паствой, назвал Тулу героическим городом, который на протяжении всей своей истории был верен идее единства государства. У Тулы всегда была патриотическая позиция и в древности, и убежден в настоящее время. Это имеет большое значение для консолидации нашего общества, нашего народа, для формирования патриотической философии жизни нашего народа, сказал святейший патриарх. Миляев, в свою очередь, заверил, что жители области очень рады приветствовать предстоятеля. «Для нас это знаковое событие. Более 80% жителей Тулы и Тульской области – православные верующие. Поэтому для нас, безусловно, ваш приезд – исторически важное событие, укрепляющее веру, наш дух и единство». Далее губернатор рассказал о социальной работе в регионе, отметив, что в области проводится активная семейная политика, поддерживаются молодые семьи и рождаемость, хотя ситуация в этой сфере непростая. В школах введен авторский курс семьеведения. Также Миляев сообщил о совместной с митрополией работе по поддержке бойцов специальной военной операции. У епархии заключено соглашение с фондом «Защитники Отечества». Военные священники трудятся на передовой. По благословению Владыки создается мобильный комплекс, в котором можно будет совершать богослужение. Кроме того, губернатор рассказал о программе поддержки участников специальной военной операции «Герой-71», в рамках которой бойцам, вернувшимся с передовой, предлагаются различные варианты их дальнейшего жизненного и профессионального пути. По словам Миляева, все просветительские и социальные проекты епархии получают поддержку властей. Глава региона также сообщил о том, что ежегодно в Тульском Кремле проходит выставка-ярмарка православной книги «Тула православная», на которую приезжает очень много людей. О фестивалях, посвященных православным праздникам и Дню славянской письменности, и выразил удовлетворение сложившимся сотрудничеством с Русской православной церкви. Касаясь храмового строительства, губернатор рассказал, что в настоящее время в регионе строится 9 храмов. К строительству еще одного в черте города Тулы планируют приступить в будущем. 21 храм находится в разной степени реставрационных работ. Также губернатор сообщил святейшему Владыке о ходе подготовки к 650-летию Куликовской битвы в 2030 году. По словам Миляева, в рамках празднования юбилея запланировано более 90 мероприятий федерального, регионального и муниципального уровней, как инфраструктурных, которые будут затрагивать объекты духовного наследия, так и организационных. Представитель Русской Православной Церкви отметил успешное развитие церковной жизни и церковно-государственных отношений в регионе. Хотел бы отметить процветание церкви в Туле и Тульской епархии. Это одна из очень хорошо устроенных, развивающихся епархий. Первая моя благодарность Владыке митрополиту, но, конечно, без поддержки губернатора и светских властей в наше время трудно достигать тех целей и задач, которые церковь сегодня перед собой ставит. А главное, среди них воспитывать наш народ в той силе и крепости, которая будет обеспечивать суверенитет нашего государства на десятилетия и столетия, сказал патриарх Кирилл. В завершении встречи предстоятель поблагодарил губернатора и митрополита Тульского и Ефремовского Алексия за труды и пожелал, чтобы Господь помогал всем нам трудиться во благо Отечества и во благо Русской Православной Церкви. Вы слушаете новости. Больница Святителя Алексея открыла новый учебный класс в Мариуполе. Новый учебный класс на базе интерната для престарелых и инвалидов предназначен для практических занятий по уходу за тяжелобольными и лежачими пациентами. Это уже 20-й учебный класс, который церковная больница открывает в российских регионах. С 2018 года таким образом было подготовлено 9 тысяч специалистов по уходу из более чем 120 городов. Обучение младших сестер по уходу за больными началось в Мариуполе с 25 июня. Будущие сестры осваивают гигиенические процедуры, кормление, безопасное перемещение пациентов. Особое внимание уделяется духовной стороне служения, милосердию и внимательному отношению к каждому человеку, рассказали в больнице святителя Алексея. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас, Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижний Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.
1: Вы планируете что-то продать или приобрести в сети интернет? Не торопитесь переводить свои деньги. Под видом продавца может скрываться мошенник. Прежде чем приобрести товар, ознакомьтесь с отзывами и уточните, когда был создан данный интернет-магазин. Покупая товары у частных лиц, старайтесь расплачиваться наличными деньгами и только в момент получения товара. Не совершайте слепые покупки в сети интернет.

0: уксус, различные маринованные овощи, помидоры, огурцы, но и те же блюда из других кухонь. Вот лимонный пирог, он же кислый.
1: Да.
0: Кислый, но тем не менее мы делаем такое. Смородина наше варенье, тоже кислое, традиционное. А какое блюдо ты нам сегодня приготовила? Что мы будем готовить со слушателями?
1: Сегодня я предлагаю приготовить очень вкусный как раз-таки лимонный пирог.
0: Да, то есть, ну, это уже не традиционная русская кухня, это больше что-то из французской, наверное, заимствовано.
1: Больше осовремененная, я бы так сказала. Для нашего пирога нам понадобится 2 лимона, 5 яиц, 100 грамм сливочного масла, мука пшеничная, 1,5 стакана или может понадобиться чуть больше. Это нужно будет смотреть уже по консистенции теста. И это немного зависит именно от вашей муки. Сахар 2 стакана, соль 2 щепотки.
0: Итак, я запомнила, что нам нужно 2 лимона, яйца 5 штук и 100 грамм сливочного масла.

вошли в сени, где висели сухие березовые веники и стояли какие-то катки. В полутемной прихожей я наткнулся на какой-то набитый сеном, стоящий на козлах, узкий длинный ящик, а может быть, гроб. В единственной комнате тоже было темновато, лишь от топящейся плиты по стенам играли блики пламени, да перед образами в углу теплилась лампада. Избушка была настолько старая, закопченная и ветхая, что потолок прогнулся этаким животом вниз, и средняя потолочная балка была подперта корявым извилистым древом с рогулькой на конце, стоящим посреди кельи. Кроме обеденного стола, у окна в келье еще был одежный шкаф, большой сундук, окованный полосками железа, да деревянная кровать с большими подушками и ватным пестрым лоскутным одеялом. Все это дополнялось несколькими темными засаленными табуретками. На одной из них сидела странная старуха. Как поглядеть, так сущая ведьма. Ей, наверное, было лет 80 с лишним. Она ворочала в топке кочергой. Ее профиль напоминал щипцы, так как крючковатый нос почти сходился с острым подбородком. Из-под черного платка выбивались лохмы седых волос. Как я потом узнал, она курила трубку с лютой махоркой и охотно прикладывалась к бутылке с синим денатуратом. Она встала и хриплым голосом доложила батюшке, что обед готов. Тут я увидел, что у нее одна нога, вместо другой была приделана деревяшка. И звали старуху Карла. Как потом рассказал батюшка, она действительно была настоящая закарпатская босаркань. Так здесь называют ведьм, но уже в отставке. Батюшка однажды спас ее и вырвал из рук разъяренных поселян, которые тащили старую коргу, чтобы утопить в Боржаве за ее пакостные ведьмовские проделки. Селяне избушку ее сожгли, и батюшка по доброте своей взял ее к себе, чтобы она вела хозяйство и готовила ему обед. Старуха была наглой особой и сразу захватила батюшкину кровать с засаленным лоскутным одеялом. И бедному кроткому отцу Мефодию пришлось устроиться в прихожей и ночевать в ящике с сеном, покрываясь ветхой рясой. О, великое смирение было у этого монаха, поэтому и бесы не могли его никак уязвить. Старуха, стуча деревянной ногой, быстро накрыла стол и поставила приготовленные ястия. Батюшка прочитал молитву, благословил трапезу, и мы сели за стол. Вначале старая подала настоящий венгерский рыбный паприкаш, горячий и жгучий, как адское пекло. Чтобы есть этот суп, надо было иметь железный желудок. В нем было столько перца, что мы все, открыв рот, дышали, как собаки на жаре. А батюшка ел, не поперхнувшись, и только слезы катились у него из глаз. Затем была подана жареная капуста с бобами и рисовая каша с грибами. Поскольку в месяцословии было разрешение в этот день на вино, мы выпили по стаканчику местного рислинга, страшно кислого, вырви глаз. Затем пили чай. Батюшка вкушал один раз в день.

0: день, но основательно. Не успели мы закончить трапезу, как в окно постучали. И в избушку зашла приятная пара леток по 45 с просьбой и за советом. Оба были вдовы, имели взрослых детей, которые уже переженились, и поэтому эта пара считалась между собой как сват и сватья. И вот им тоже пришла фантазия обвенчаться вторым браком. Батюшка усадил их на лавку и полез в сундук, откуда достал старинную, пудовую в кожаном переплете книгу, кормчую, и зачитал им следующее. «Сват и сватья имеют родство не по крови, а по присвоению ко браку их чад. И соборные отцы их брак не разрешают и не запрещают, а полагаются на их собственную совесть. А если сойдутся браки, то непорочен сей брак, но эпитимия им будет такая – не вкушать мяс один год». Пара поклонилась батюшке, поблагодарила его и, довольная, вышла вон. Магда стала жаловаться на своего сынка, что буен, хулиганит и нет на него управы, и просила Вуйко, чтобы выгнал из мальчишки беса. Батюшка призвал мальчика, огладил его по голове и, зажав коленями, пристально посмотрел ему в глаза. Мальчик был спокоен и улыбался. Был он также спрошен, ходит ли на исповедь и приемлет ли святое причастие. Мальчик ответил утвердительно. «Нет в нем беса», — сказал батюшка. «Мальчик живой, бойкий, перерастет и будет хорошим человеком и добрым христианином». Я спросил батюшку, есть ли на самом деле бесы, или это такое фантастическое представление. «Ты, милый, читай Ветхий Новый Завет и узнаешь, что издревле они допекали и губили род людской. Ты же не видишь и не чувствуешь радиоволны, а ведь они и пронизывают нас и реально существуют, не так ли? Вот и бесы в поднебесном пространстве так и кишат. Их там легионы, они везде, и даже здесь, в моей келье. Вот, смотри. Эй, дьявол, сними мне галоши!» Батюшка вытянул ноги, и вот внезапно галоши слетели с ног, покрутились в воздухе и снова оделись батюшки на ноги. Магда ахнула, и мы были поражены происшедшим. Старец улыбнулся и крестным знаменем осенил келью. «Снимай опять!» — прокричал он. Но на этот раз галоши остались на ногах. «Его больше нет здесь, после того, как я ожег проклятого крестным знаменем». «Батюшка, да как это научились управляться с ними? Как дошли до этого?» «Милый, это было давно, в первый год моего иеромонашества. Я тогда жил в монастыре около селения Иза. Монастырь был бедный, прибедный. И вот мы с моим духовным отцом, игуменом Памбой, берем ящики с плотницкими инструментами и идем на заработки по селам для монастыря. Так делала и вся братья. Раз работали мы целый день в селении задние, устали, поели, чем Бог послал, и легли в траву под дерево отдыхать. А тут приходят селяне и просят идти до хаты, где буйствует и громит все бесноватая женщина. Отец Памба и говорит мне: «Матфеюшка, пойди, голубчик, изгони беса из этой несчастной, а то я очень устал». «Да как я пойду, честный отче, если я не приставлен к этому делу, да и не знаю, с чего начать? Вот слушай сюда, чадо. Она, конечно, околдована, и без этого беснования не бывает. Прежде всего, попробуй ее принудить к исповеди. После этого произведи тщательный осмотр дома, не пропуская ни одного уголка. Следует также поискать, не спрятаны ли в кроватях, в мягкой мебели или под порогом какие-либо орудия околдования. Как-то кости животных, пучки волос и перьев, сушеная жаба, убитая змея. Если найдешь, то брось все это в огонь. Если не найдешь, то переведи бесноватую в другое помещение. Теперь удача будет зависеть от силы твоей веры во Святую Троицу, в Господа нашего Иисуса Христа. После дай бесноватой в руки горящую свечу, а присутствующие родственники и соседи пусть громко за нее молятся. После этого читай литию, окропляй бесноватую святой водой и клади ей на шею епитрахиль. Вот тебе мой требник, там есть лития, и отдельно на бумажке написана молитва на беса изгнания. Я тебе ее прочитаю, а ты слушай и старайся также прочитать ее, как и я. Я изгоняю из тебя бесов, имя Рек.
1: Сегодня в церкви действуют стационарные амбулаторные центры реабилитации для самих зависимых, а также группы помощи их родственникам. Как отмечает руководитель направления помощи наркозависимым Синодального отдела по благотворительности Алексей Лазарев, выздоровление зависимого в значительной степени зависит от того, как меняют свое поведение по отношению к нему родственники. Церковь ведет работу по профилактике наркомании и девиантного поведения детей совместно с государственными учебными учреждениями. В России работает 271 подразделение церковной системы бесплатной помощи наркозависимым. В среднем в православные центры помощи обращаются более 3500 человек в год. До 600 человек проходят реабилитацию одновременно. Создана интерактивная база данных реабилитационных центров. Доступен поисковик, с помощью которого можно самостоятельно подобрать центр. Также действует единый телефон церковной помощи наркозависимым 8 800 616 93. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Дорогие друзья, сегодня в программе из цикла «Беседы о вечном» принимает участие духовник Екатеринбургской духовной семинарии священник Константин Корепанов. Беседует Сергей Новиков, программа из студии телеканала «Союз».
2: Батюшка, в прошлых наших встречах мы отвечали на вопросы зрителей, которые они нам задавали в рамках проекта нашей Екатеринбургской духовной семинарии «Гнозис Лаб». И сегодня предлагаю продолжить отвечать на эти вопросы. Отец Константин, какое было внутреннее устройство Адама и взаимодействие частей дух, душа, сознание и тело до грехопадения? Какие процессы произошли в этой триаде при грехопадении на невидимом духовном плане и на видимом физическом уровне?
3: Знаете, во-первых, я по большому счету ни один человек в мире не знает, каково было духовное устроение Адама. Никто не знает, что означает выражение Священного Писания «и сшил им кожаные одежды, кожаные ризы, чтобы покрыть

0: Духовное слово.
1: Дорогие друзья, наш эфир продолжают главы книги преподобного Сафрония Сахарова «Видеть Бога, как Он есть», читает Денис Гаврилов.
2: Многие спасутся, насладятся в океане Христовой любви. Но немного таких, которые не без страха, но все же восприняли сие пламя еще в земной плоти. Помню, блаженный старец Силуан по своему снисхождению ко мне убогому однажды сказал, что полноту благодати наше земное естество не может выдержать. В силу этого явление Бога в Его предвечной славе возможно лишь на кратчайший момент, и сие не иначе, как при укреплении тела и психики благодатью Святого Духа. Легче пронести в обнаженных руках горящие угли на, скажем, 100 метров, чем удержать сию благодать и остаться живым. Передаю точно смысл, но моими словами. Носители такого познания кладут отпечаток на множество верующих. Благодаря им удерживается в веках исторической реальности живое предание Духа жизни. Знают Христа лишь те, которые имеют внутреннюю жизнь, подобную Его земной жизни. По словам апостола, в нас должны быть те же чувствования, те же разумения, какие видим во Христе Иисусе, который, будучи Богом по существу, уничижил себя, восприняв наш рабский образ, и смирил себя даже до смерти крестной. Послание к Филиппийцам, глава 2, стихи с 5 по 8. Он есть камень, отвергнутый правителями мира сего, но в действительном бытии, лежащий в основании всего существующего. Когда брошенный им на землю огонь касается сердца человека, только тогда он обретает силу следовать за ним в Гефсиманию и на Голгофу. Следовать, конечно, духом, в глубоком страдании всего нашего существа. Этого рода познание Господа, сшедшего с небес на землю и далее в ад, приводит к частичному предвкушению воскресения. Шествуют христиане по сему неизъяснимому словом пути в раскрывающиеся пред ними бесконечные дали. Дается им и опытное знание мрачных бездн, и радостное созерцание света Царствия. Присутствует оно, Царствие сие, повсюду, но вхождение в него зависит только от Бога, ибо само оно не есть нечто объективно сущее, но сам Он, имеющий власть принять нас в Себя, или, что тоже, вселиться в нас вечным весельем. Тогда мы в Нем, и Он в нас, и Его жизнь становится нашей неотъемлемой жизнью. Та богооставленность, которую было дано старцу Силуану переживать перед тем, как явился ему Господь, в своей духовной реальности есть истощание, кенесис, самого старца. В той богооставленности, которую он выразил словами «Бога умолить невозможно», очевиден промысл Божий, давший Силуану погрузиться в темное отчаяние, испытать ужасающее душу умирание, быть сведенным до крайнего умоления в силу отступления от него Бога. Но именно сие снисхождение в ад было приготовлением души,

души для восприятия Христа, явившегося ему с великой силой. Свет Божества озарил его, и благодать Духа Святого преисполнила всего его, включая и тело. Нетварная жизнь объяла его, и неспосланное свыше отчаяние и истощение приложилось в смирение Христова, которое неописуемо. Посмотрим, как пишет Силуан о своем опыте. «Господь научил меня держать ум в аде и не отчаиваться, и так смиряется душа моя. Но это еще не есть настоящее, то есть божественное смирение, которое неописуемо. Смирение Христова в меньших обитает, они рады, что они меньше, так мне дал разуметь Господь. Я пишу об этом, потому что душа моя знает Господа. Только смиренным являет себя Господь Духом Святым. Смирение есть свет, в котором мы можем узреть свет Бога. Кто познал Бога Духом Святым, тот от Него, Христа Бога, научился смирению и уподобился своему Учителю, Христу, Сыну Божию». Евангелие от Матфея, глава 11, стих 29. «И на Него, Христа, стал похож». Старец Силуан. Пояснение, вставленное мною ради ясности смысла. «Никто из земнородных не достигает полноты Христа в мире сём. Христос — изумляющее нас чудо. Бог всемогущий, Он умаляет Себя через воплощение во всех последующих за сим страданиях, вплоть до смерти на кресте и схождения в ад. Чудо в том, что в нашей рабской форме бывания, послание к филиппийцам, глава 2, стихи 7 и 8, Он явил совершенство истощания Божией любви. Совершилось. Евангелие от Иоанна, глава 19, стих 30, глава 17, стих 4. Никто не может сравниться с Ним, но аналогия должна быть дана хотя бы некоторым, чтобы познать Бога Духом Святым. И я, Павел, сделался узником Иисуса Христа за вас. Вы слышали о домостроительстве благодати Божией, данной мне, потому что мне через откровение возвещена тайна. Вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой посредством благовествования, которого служителем сделался я по дару благодати Божией, данной мне действием силы Его. Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия. Послание к Ефесянам, глава 3, стихи с 1 по 8. «Всякую молитвою и прошением молитесь о всех святых и о мне, дабы мне дано было слово, открыто с дерзновением, возвещать тайну благовествования». Послание к Ефесянам, глава 6, стихи 18 и 19. Апостол Павел просил Ефесян молиться о нем, чтобы ему дано было слово с дерзновением возвещать открытую ему тайну благовествования. «Насколько более нуждаюсь я в молитвах всех и каждого, чтобы я смог верно представить один из важнейших аспектов христианской жизни». В моем случае речь идет не о каком-либо исключительном откровении, но все же очень важном, как показал мне опыт духовничества, напоминании об утерянном в массах познании о путях ко спасению. Итак, усердно прошу, молитесь обо мне. Велик гений блаженного старца Силуана, к ногам которого допустил меня промысл Божий.
Он говорил и писал о данных ему состояниях простыми словами, понятными, однако, только тем, кто и сам жил в той атмосфере, в какой Силуа. Мне привелось беседовать с некоторыми из выдающихся представителей академического богословия. Было очевидно, что даже те из них, которые знакомились с творениями святых аскетов Древнего Египта и Палестины, живым опытом не познали того, о чем свидетельствовали отцы. Вот почему я решился хотя бы отчасти раскрыть особый характер того мира, в котором пребывал дух старца, как-то указать на ту реальность, которая заключена в его простых словах. Например, «Я стал делать так, как научил меня Господь, и мой ум очистился, и дух свидетельствовал душе спасение». Что же суть чистый ум и свидетельство духа? Дерзновение на сей труд я черпаю из того, что его старца молитвами и я был поставлен в ту же духовную перспективу. Да, я не познал в полноте той меры благословения, которую излил Господь на него, но мне, последнейшему из человеков, все же дано было жить приближение к тому же опыту. В силу сближения моих состояний в некоторые моменты моей жизни с тем, что испытывал старец, я осмеливаюсь на беседу о сём высоком предмете. При этом неизбежно коснемся мы глубоких догматических проблем. «Бога умолить невозможно», — подумал старец. Напал на него дух отчаяния. Ему казалось, что Бог отринул его в конец и что уже нет ему спасения, но ясно виделась в душе вечная погибель. Старец Силуан. «Дух этот такой тяжелый и томительный, что страшно о нем и вспоминать. Душа не в силах понести его долго. Я пошел в церковь и, глядя на икону Спасителя, сказал: „Господи Иисусе Христе, помилуй меня грешного“. С этими словами я увидел на месте иконы живого Господа, и благодать Духа Святого наполнила душу мою и все тело. И так Духом Святым я познал, что Иисус Христос есть Бог, и сладко желал страданий за Христа». Самый факт явления Господа живого Силуану вскоре после постигшего его испытания говорит о том, что в тот час состояние старца было не так уж далеко от состояния Христа на Голгофе. «Боже мой, для чего ты меня оставил?» Евангелие от Матфея, глава 27, стих 46. Мы знаем, что созерцающий что-либо божественное должен и сам быть в состоянии, аналогичном созерцаемому. Христос после своего возглашения предал свой дух в руки Отца. А что происходило с Силуаном? В смертельной печали идет он в храм и едва произносит молитву: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня», увидел его живого, и все его существо исполнилось огня благодати Святого Духа до предела его сил. От видения он пришел в изнеможение, и Господь скрылся. Но Духом Божиим Силуан был возведен на небо, где услышал неизреченные глаголы. Позднее старец утверждал, что когда Господь сам в великом свете является душе, то душа не может не узнать в нем своего Творца и Бога. «Господь мой и Бог мой», — сказал апостол Фома воскресшему Христу Иисусу. Евангелие от Иоанна, глава 20, стих 28. И Савл Павел на пути в Дамаск в том же свете узнал Христа Бога. Странна и исключительно своеобразна жизнь христианина. Богооставленность и мрак вечной погибели
сплетаются воедино с явлением Бога во свете нетварном. Подобно тому, как при благодатной смертной памяти вечность сначала предстает под знаком минуса, то есть как всеобщее угасание бытия, но затем прилагается восприятие света воскресения. Господь Иисус вопрошал Отца: «Вскую оставил мя еси?» Мы ясно сознаем, что в плане божества онтологически сего не могло произойти, то есть чтобы Отец отступил от совечного и единосущного Сына Своего, в Которого излил всю полноту Своего извечного бытия. Как же понять, что, собственно, совершалось с человеком Христом и Иисусом? Первое послание к Тимофею, глава 2, стих 5. Из опыта Силуана, как и всех других великих подвижников благочестия в истекших веках, мы отмечаем совпадение состояния тягостной богооставленности с предельным напряжением соблюдать заповеди Божии. Евангелие от Иоанна, глава 5, стих 30, глава 10, стих 18, глава 14, стих 31, глава 15, стих 10, глава 18, стих 11. Мы констатируем сие явление, но никак не можем дать объяснение сему, особенно когда речь идет о Бога-человеке Христе. По существу, в этих нечастых случаях промыслительной богооставленности нужно увидеть безмерное величие дара Божия. Вне сего опыта трудно понять обетованное обожение падшего человека. Событие, о котором идет настоящее слово, есть истощание Божией любви. Христос Иисус во образе Божий Сый, по существу Своему сущий Бог, или, как выразился апостол Павел, имеющий образ божеского бытия, сам себя умолил, смирил себя в акте послушания Отцу до полного отказа от своей человеческой воли, даже до крестной смерти. «Душа моя скорбит смертельно, и, отошед немного, пал на лице свое, молился и говорил: „Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия. Однако не как я хочу, но как ты“. И был пот его, как капли крови, падающие на землю». Евангелие от Матфея, глава 26, стихи с 38 по 44. Евангелие от Луки, глава 22, стих 44. «Еще отошед в другой раз, молился, говоря: „Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля твоя“. И в третий раз сказал то же слово». Евангелие от Матфея, глава 26, стихи с 38 по 44. «И именно за сие Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени». Послание к Филиппийцам, глава 2, стихи с 6 по 9. «Превознесен Христос человек, никем не достигнутый в акте своего истощания, пойти на позорную казнь, предназначенную для злодеев, висеть на кресте обнаженным пред своей матерью, пред женами, служившими ему, быть покинутым учениками, видеть полный провал своей проповеди. И кто изочтет все, что нес он в те дни внутри себя?» Итак, этого рода богооставленность есть другой полюс любви Божией. Она, сия любовь, заповедана нам Христом в таких страшных словах: «Если кто приходит ко мне и не возненавидит все, что ему дорого, а при том и самой души своей, тот не может быть моим учеником».
Евангелие от Луки, глава 14, стихи 26 и 33. Редко кому за всю историю Церкви давалось переживать промыслительную богооставленность в такой мере, в какой сподобился Силуан, раб Бога Всевышнего. Когда великий свет осиял его в видении Христа, тогда казавшаяся смертельной болью богопокинутость приложилась в Христово смирение, которое неописуемо, которое есть онтологический аспект безначальной любви Бога Троицы. Бог, абсолютный в своем неисчислимом могуществе, непостижимым образом абсолютен и в своем истощании смирений. Всякий, горячо возлюбивший Иисуса Христа, Бога, Творца нашего и Бога Спасителя, непременно живет два состояния, кажущиеся противоположными — схождение в ад и вознесение на небеса. Святой Павел так говорит об этом. «Мне, наименьшему из всех, дано благовествовать неисследимое благовествование Христово и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшим все Иисусом Христом, дабы ныне соделалось известную через Церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия по предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе, Господе нашим, в котором мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в Него. Посему прошу вас не унывать при моих ради вас скорбях, которые суть ваша слава. Для сего преклоняю колено мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы Своей крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божией». Послание к Ефесянам, глава 3, стихи с 8 по 19. Диапазон христианской жизни идет безмерно дальше обычного слуха людского, дальше и вниз, и вверх. К сожалению, весьма многие не чувствуют чудных волн божественного гимна, идущих к нам из неисследимых глубин бытия. Для верующего в божество Христа и в силу сей веры, строящего свою жизнь на камне слова учения Его, Евангелие от Матфея, глава 7, стихи с 24 по 27, открываются сокровенные бездны, неосязаемые для непринявших Христа как истинного Бога, как всесвятого и абсолютного авторитета. Евангелие от Матфея, глава 23, стих 8. Авторитета не насилия, а истины безначального факта и совершенной любви. Блаженный старец различал два рода смирения – аскетическое и божественное. Незадолго до его кончины, на мой вопрос: «Старец, вы хотите умереть?» Он ответил: «Я еще не смирился». У меня нет сомнений, что он имел в виду неописуемое Христово божественное смирение, которого он никогда не мог забыть. Вспоминая сие, он так писал: «Блаженна душа, которая хранит чистоту душевную и телесную, любит ее Господь и дает ей благодать Святого Духа. И благодать сия связывает душу так любить Бога,
что от сладости Духа Святого не может она оторваться от Бога и ненасытно стремиться к Нему, ибо в любви Божией нет конца. Хотя я знаю человека, это он сам, которого посетил милостивый Господь Своею благодатью, и если бы спросил его Господь, «Хочешь ли, я дам тебе больше благодати?» то душа, немощная в теле, сказала бы, «Господи, ты видишь, что если еще больше, то я не вынесу и умру», — ставит Силуан. Пребывающим еще в теле крайние напряжения даются весьма редким подвижникам, и сие лишь на мгновение, в котором, однако, открывается вечность, не имеющая протяжения. Беспомощно слово мое. Вижу, что не только смирение Христово, как совершенство любви божественной, неописуемо, но для меня и многие другие стороны жизни сей также невыразимы. Нам заповедано иметь божественное совершенство, которого мы не достигаем, но самое желание которого дает нам ощущать всем существом, что к нам прикасается абсолютное божество. Оно влечет душу к себе, и душа страдает, что не в силах вместить сей жизни. И так распятая проводит свои годы на земле. И не может сойти с этого нематериального креста, потому что всякий раз, когда хотя бы отчасти сходит, умаляется в ней поток подлинной вечности. Евангелие от Матфея, глава 27, стих 40. Христианство, можно сказать, не есть некая философская доктрина, а именно жизнь. Жизнь и любовь до конца, до ненависти к себе. «Сия есть великая тайна благочестия» — первое послание к Тимофею, глава 3, стих 16, возвещенное нам через откровение во Христе, предложенное в Слове Его, явленное примером осязаемого Христа и все же пребывающее непроницаемой, неприкосновенной, неописуемой. Послание к Ефесянам, глава 3, стих 3. Первое послание Иоанна, глава 1, стих 1. Старец Силуан многообразно выражал всю ту же идею. Бог и все небесное познаются не иначе, как Духом Святым. И это по дару сего Святого Духа от Отца Исходящего, что мы в Церкви нашей бытийно, живым опытом, познаем истощание Сына Отчего в акте воплощения, в пустыне, в Гефсиманской молитве и на Голгофе. Он, Дух Святой, показывает предстоящее и нам истощание в нашей смерти. По вере в Господа и Бога нашего Иисуса Христа, сие становится доступным нам в какой-то мере, но можем ли мы идти далее сего? Мы научены в Церкви жить рождение Сына в Троице Святой, как истощение Отца, отдающего всего себя во всей полноте своего безначального бытия Сыну. И так Сын равен Отцу в абсолютной полноте божеского бытия. Затем мы видим обратное движение. Сын в такой же совершенной полноте самоистощающейся любви предает себя Отцу и в божестве, и в человечестве свое. Позволительно ли человеку дерзнуть и, перешагнув меру живого опыта, в своем умном созерцании уразуметь соучастие Отца и Духа Святого в крестной смерти Сына? Сын, которым вся быша, Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 3, Творец человека, Он воплощается, Он воспринимает в свою божескую ипостась наш рабский образ бывания. Послание к Филиппийцам, глава 2, стих 3.

Выставка-ярмарка организуется в рамках духовно-просветительской программы «Единая вера. Единая Русь. Святая». Место проведения – город Казань, улица Петербургская, 1. Вход на все мероприятия выставочного проекта свободный. Руководитель отдела по социальному служению Челябинской епархии иерей Павел Курбатов поблагодарил добровольцев движения «Добровольцы тыла Челябинск» и его координатора Эдуарда Умовского за помощь участникам специальной военной операции. Священник отметил вклад волонтеров в организацию гуманитарной помощи и служение ближним, подчеркнув, что их деятельность является примером милосердия, христианской любви и самоотверженного труда. Движение действует при храме святого мученика Иоанна Воина в Челябинске. Добровольцы регулярно собирают и отправляют в зону СВО гуманитарные грузы, изготавливают окопные свечи, сухой душ и фильтры для очистки воды, помогают госпиталям, проводят патриотические мастер-классы для школьников и организуют встречи с семьями военнослужащих. За свою деятельность добровольцы тыла Челябинск награждены благодарственным письмом командования 25-й армии, медалью «За верность Родине», а также отмечены администрацией города Челябинск. Вы слушаете новости. 25 июня в Карпинском музее состоялась 5-я краеведческая встреча. Она вошла в цикл праздничных мероприятий, посвященных 45-летнему юбилею музея. Темой встречи стала религиозная жизнь Карпинска в советское время. Этот пласт городской истории остается непростым и во многом закрытым, и сегодня особенно важно бережно восстанавливать и осмыслять его. Центральным событием мероприятия стал доклад настоятеля Богословского Веденского собора иерея Виктора Эльриха. В своем выступлении священник представил слушателям панораму прошлого Карпинска, рассказал об истории местных храмов и о том, какой была жизнь православной церкви в годы гонений. Рассказ отца Виктора позволил по-новому взглянуть на судьбу верующих в непростое время, на то, как в условиях серьезных испытаний сохранялась вера и поддерживалась духовная жизнь. Отдельное внимание в докладе было уделено Богословскому собору Карпинска, памятнику архитектуры федерального значения. Иерей Виктор подробно осветил вопросы, связанные с восстановлением храма. Он подчеркнул, что это не только масштабная и технически сложная работа по возвращению исторического облика здания, но и ответственный труд по сохранению значимого культурного и духовного наследия для потомков. После доклада прошла оживленная беседа. Задавали вопросы, делились личными воспоминаниями, уточняли детали и проявляли искренний интерес к теме. Такая вовлеченность свидетельствует о том, насколько дорога жителям города история малой родины. Краеведческие встречи в музее постепенно становятся важной площадкой для диалога о прошлом. Здесь соединяются профессиональные знания и частные истории. Церковная линия повествования органично вплетается в общую канву городской летописи. И последняя информация выпуска. Донская духовная семинария открывает набор на магистерскую программу «Социальное служение Русской Православной Церкви» на предстоящий учебный год. Программа направлена на подготовку специалистов в сфере церковной благотворительности, милосердия и социальной поддержки населения. Основное внимание уделяется взаимодействию с государственными структурами, медицинскими и образовательными учреждениями. Целевая аудитория программы включает священнослужителей, сотрудников социальных отделов епархии, руководителей сестричеств милосердия, специалистов церковных благотворительных организаций и заинтересованных мирян. Форма обучения очно-заочная, срок обучения 2 года и 3 месяца, сочетание богословской подготовки и практических модулей, использование современных методов преподавания, акцент на научно-исследовательскую работу. Условия поступления – наличие высшего образования, граждане Российской Федерации и иностранные граждане. Прием документов продлится до 19 августа. Вступительные испытания пройдут с 26 по 31 августа. По окончании выдается диплом магистра православного богословия установленного образца. Все вопросы можно задавать по телефону +7 903 407 35 37. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

0: завершаем день с молитвой.
1: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечером время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души – общению с Богом.
2: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде сыся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющее, все эти молитвы ковалыцы грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на назело, ниже помини беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен и избавенны от враг наших, Ты бойся, Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бойся и спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царь всякого создания, сподобай меня даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотвори сидим делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нащисе сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющие меня враги плотские и бесплотные, и избавь меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отче, сам совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тлива мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящим я сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же светилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое наложи мое, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни мя во время подобно на Твое славословие, яко препрославлен си, со безначален Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешили души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, елико Ти согреши гнесь, яко человек паче ж и не яко человек, но и горейска та вольная грехи невольная, ведомая и неведомая, я же от юности от науки злый, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклеветах, кого гневом моим, или печалих, или о чем

Человека любит, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Тебе принесу, или что Тебе воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся имени на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось и наконец мимошедших дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив мне буди грешному и обнаженному всякое дело блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся безмерных согрешениях, и отыми от мне весь помысл лукавого видимого сего жития. Прости мои согрешения, едини безгрешне, я же че согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и незреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь и во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети мне разумные очи сердечные, да не усну смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы, ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруми восставшегося весен Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сии препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согрешив одни тем словом, делом и помышлением, яко благи человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя посли, покрывающий соблюдающий мя от всякого зла, и яко Ты сих хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабо души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и нетемной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожение восстания телесного, дашь нам целомудренней пожитие дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлющее, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия и камененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же, яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моя, Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить и начало благое. Господи, кропи сердцем им росу благодати Твоя, Господи небеси и земли, помяни меня грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими меня, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание.

Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость. Господи, всели в меня корень благий, страх Твой сердце мое. Господи, сподоби меня любить Тебя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою. Господи, покрый меня от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешне, яко благословенный си во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророкой же предтечи Крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и допропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живы быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уз пагубного змия, зияющего пожреть имя и свести во от жива, ей, Господи мой, утешение мое, и же мне ради каянного в клену плоти балкися, и сторгни мя от окаянства, и утешение подашь души.

ищу, Богородице Дева, единочистая и благословенная, Ангеле Христов, Хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, вся ми прости, илико согреших во днешний день, и от всякого лукавства противниками врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневы Бога моего, но молись мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости, все святые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственная восписуем те раби Твоей Богородице, но яко имущей державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста неневестная, преславная преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородице Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя упова душа моя и помилуй мя. Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть, кого истину блажить и Тя Богородицу, Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отр сей гро будет, или ще окаянно мою душу просветишь и днем, семи гро прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не пристаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки, но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно, достойне бо суть милости Твоя, но на мне грешним удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочеши устрой.

и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдовах, о сей жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точью, Господи Боже мой, помози ми со слезами, смиренно молю Тя, пришедши же согрешение мое милосерден Твоим, прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твоей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови,

0: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.
1: Беседы о вере и жизни.
2: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию продолжение беседы со священником Ильей Макаровым «Что означает понятие «раб Божий»» программы Санкт-Петербургской студии православного телеканала «Союз».
3: Добрый вечер, дорогие наши друзья. В эфире телеканал «Союз» начинается передача беседы с батюшкой, ведущий Глеб Ильинский. Сегодня у нас в гостях священник Илья Макаров, настоятель, князь Владимирского собора. Здравствуйте, дорогой отец Илья, благословите наши телезрители.
4: Дорогие друзья, Господь да благословит всех нас.
3: Дорогие друзья, тема сегодняшней передачи звучит так. Что означает понятие «раб Божий»?
4: А человек, который ищет вот эту мнимую свободу, и который только о земном помышляет, ведь ту свободу, которую ищет современный человек, это свобода от кого-то, от чего-то, но он остается в земном измерении. Он ведь туда не возвышает свой взгляд, потому что, ну сколько мы знаем примеров, и из советского времени наши новомученики, исповедники, которые своим примером и даже своими рассуждениями некоторыми, по-моему, это Лука Воино-Ясенецкий тоже говорил, сейчас я не цитирую, а так просто мысль ухватил, что даже имея внешнюю несвободу вот в этом мире, не знаю, сидишь ты в темнице или тебя ограничивают в твоих деяниях, ты все равно остаешься внутренне свободным человеком, потому что ты вот этот канал с небом не нарушаешь для самого себя. Вот твою связь с Богом нарушить невозможно. То есть можно разрушать храмы, ну как можно, в смысле, что это возможно чисто технически для безбожных времен, да. Можно запретить человеку проявление своей религиозности вовне, но заставить человека внутри своего сердца прекратить отношения с Богом невозможно. Поэтому получается, что если человек становится нерелигиозным, а был до этого религиозным,

0: религиозным, а у нас, к сожалению, такой опыт есть. Четыре цифры: 1917, 1917 год, с чего все началось. Ну и до этого, понятно, уже наша интеллигенция, да, так называемая, уже отошла от этого. Ну просто когда вот прям вчера верили, а сегодня нам сказали, что Бога нет. Мы, главное, с этим и согласились. Ну,
1: иконы, ура!
0: Да, иконы все повыносили, вот мы теперь свободные, да. Весь мир мы до основания разрушим, а затем.
1: Получается, а зачем?
0: Да. А получается, что мы рушили не мир. Мы же с вами знаем, да, в церковной традиции есть два понятия слова «мир». Мир как... в котором мы живем, и мир как состояние мирное, да, состояние твоей души. Так вот, мы на самом деле вроде бы рушили мир вот этот плохой внешний, а разрушили свое мирное состояние души. И, кстати, вот эта немирность советского человека, когда она проявилась, пожалуйста, 91 год, когда вроде все закончилось, и вот понеслась, понимаете? И в 17 году тоже понеслась, но там народ-то соблазнили, да, там посулили, там вовремя не подсказали, вернее, не услышали подсказы, которые Иоанн Кронштадтский говорил, которые до этого еще давно Достоевский говорил. А в 90-е годы прошлого столетия в нашей советской, тогда еще России, которая перестала быть советской, что произошло? А вот оно, вот эта наша стихия, эта необузнанная, выплеснулась. И оказывается, что стало манким для нас? Всякая халтура и порнография. Вот что захватили наши мозги. Теперь, что делает человек, зарабатывая деньги для того, чтобы их прокутить? Ну, так себе, да, призвание. Свободные мы? Очень сильно сомневаюсь, что мы сейчас свободны. А вот раб Божий, он не то что себе такого не позволяет, потому что Боженька не велит. Он себе такую жизнь не мыслит, она ему противна, ему нехорошо в этом состоянии. Поэтому он ищет чистоты. А где он ищет чистоты? В своей молитве он обращается к небу, к святым, к Богу, потому что он смотрит в Царство Небесное. И поэтому для него нормально быть рабом Богу, потому что он не хочет быть рабом греху, он бежит от этого, а он знает, что быть в этом мире похоть очей, похоть, да, и, как там фраза-то наша, и гордость житейская. Это все тлен. Он от этого бежит, он хочет другого. И поэтому у нас вот такие шутки даже есть. Одна женщина мне сказала, ее кто-то спросил, а вы кто по гороскопу? Вот тоже, да, мы такие свободные, а верим, значит, в зависимости от планет, от звезд. А вы кто по гороскопу? Она такая с юмором говорит, по гороскопу я раба Божия. Мне очень эта шутка понравилась.
1: Это хорошо.
0: Понимаете, вот сразу все уходит, все зависимости, банковские, астрологические и даже политические. И вот в чем подвиг верующих людей советского времени? При внешнем порабощении, это как и вавилонское пленение, это как и египетское рабство. Причем, заметьте, ведь египетское рабство не сразу случилось с израильским народом. Ведь они, наоборот, сначала пришли как ожидаемые люди, которые спасли в голодное время Египет. Это со временем уже, да, они стали работниками, а потом уже и их всячески ущемляли, они стали рабами в этом уже традиционном понимании этого слова. И вот от любого рабства избавляет Бог как? Внутренним созерцанием, внутренним убеждением и вот этим непозволением самому себе угаснуть творческому духу внутри нас. Как это? Пожалуйста, диссиденты, ну такие нормальные диссиденты, не которые диссиденты по жизни, вот какая бы власть ни была, они всегда будут против нее. Нет, вот те диссиденты, которые имеют внутреннее сопротивление, они идут на баррикады, они понимают, что это невозможно, то есть технически они не справятся. Бунт ничего хорошего не принесет. Они внутренние диссиденты. Это внутреннее диссидентство, ну, такое настоящее, хорошее, когда человек понимает, что он не должен соглашаться с этим злом, которое вокруг него. Он его не может победить, но он внутренне с ним не согласен. И чтобы внутренне с ним не соглашаться, он обязательно должен обратиться к тому, кто дает ему силы. И другая сторона медали, почему так все хлынули в храм, когда уже это стало возможно в 90-е годы, в храмы креститься, венчаться и так далее. Это совершенно было понятным таким порывом, потому что где ты найдешь авторитет? Ты его найдешь вовне. Ты его найдешь не только вовне себя, ты его найдешь вовне этого ограниченного мира. А таким, конечно, авторитетом может быть только Бог, творец этого мира. Поэтому человек искал этого, но почему-то победила материальная сторона дела, да,
1: поесть, попить. Ножки Буша.
0: Да, да, поесть, попить оказалось для человека как-то не то чтобы понятней, а сподручнее, что ли. Потому что Бога-то искать — это же труд, это тяжело. Посмотрите на Достоевского, он говорит ведь в своих романах о поиске Бога, а он сам-то какой путь прошел. Это же человек, вот на Достоевского смотришь, его про него что угодно можно говорить, и развратник, и там тоже такой политикан, игрок. И так далее, игрок, да, то есть вот все грехи, какие вспоминаются, ну все можно к Достоевскому пришить, но он ведь мученик, реально, он измучился этой жизнью, он поэтому пришел к тому, что он пишет в романе, он пришел к мысли о том, что без Бога вообще невозможно человеку. И он предупреждал, он поэтому пророк в литературе, его и философом называют, даже религиозным философом, хотя он таковым себя не считал и не был, но он в литературных произведениях философствует о духовном. И поэтому он так полезен душе человека, не только русского, но и любого. И поэтому до сих пор его мы расшифровываем. Ну, так же, как и Священное Писание, сколько ни читай, всегда что-то открываешь. И вот великие произведения искусства, которые Богом спущены нам на землю, да, вот через проводников, через таких, как Достоевский, Гоголь, это наши учителя. Но он-то это прозрел, он это увидел, а мы ему не верим. Мы опять хотим... нам, понимаете, нам сладость не пройти первый этап пути, который был у Достоевского. До второго-то можно не дожить и не дойти. Это Бог Достоевскому дал такую судьбу. Это ему было позволено, потому что Бог, помните, как Мышкин говорил, почему вам про героиню, да, Анастасия Филипповна, да, что вы в ней увидели? Страдание, великое страдание.
1: Да.
0: То есть вот ему нравится она больше, в ней красота, почему она много страдает. Вот этого в Достоевском-то нам не хватает. Мы его не понимаем именно поэтому.
1: Ну и поэтому она-то и переродилась, потому что в ней Мышкин увидел страдание, да, а не внешнюю красоту.
0: Да.
1: Вот это,
0: да,
1: вот это вот удивительно совершенно. И знаете, отче, я, конечно, вот вы меня сегодня вывели еще на этот, помните, в Евангелии от Иоанна, в 15 главе, Христос обращается к апостолам, говорит: вы уже не рабы, а друзья мои.
0: Конечно.
1: Вот это же вот удивительно совершенно. От рабов в друзья Господа. Вот если бы мы только сумели каким-то либо образом осознать в себе вот это, наверное, вообще было бы удивительно это в нашем перерождении.
0: Да, потому что ведь надо возрастать в том числе и в своей работе. Когда для тебя работа — это не зарабатывание, а когда для тебя работа — это служение, ты возрастаешь в своем служении, тебе Бог дает возможность сделать открытие, которое не тебя прославит, а полезно будет для людей. То есть и на любом служении. Митрополит Антоний Суржский любил фразу повторять, что и священнику престола, и дворник во дворе церковной ограды, они делают одно дело. То есть вот это вот литургия, общее дело. Работайте, Господи, со страхом, но и радуйтесь ему с трепетом. Да? Это ведь мысль о том, что мы в любом труде возрастаем, но и раб. Даже если он не свободен вот по социальным меркам, он и там возрастает. И ведь когда хозяин дает свободу рабу, когда он ее заслуживает каким-то своим особым рвением, не потому что его заставили, ну понятно, в 1861 году многих помещиков заставили, может быть, там не все хотели, но к этому созрело наше государство, когда вот мы прекратили эти слишком зависимые отношения. Там уже другой момент, что хорошего из этого вышло, что плохого. Но тем не менее, вот эти все вывороты, которые случились с крепостным правом, которые на чисто исторически, на совершенно понятных основаниях, да, возникло, а потом уже превратилось вот в то, что стало неприемлемым, и поэтому, да, слава Богу, пришли к той отмене, которая случилась. Но человек возрастает в своем труде, и ему дается свобода. Почему? Потому что он уже не раб, он независимый. Он уже настолько самостоятельный, что с тобой становится в более высоких отношениях, чем работодатель и работник. Вот Христос об этом говорит: вы не рабы, вы не подчиняетесь, вы не слепо исполняете мои заповеди, а вы уже соучастники вот этого дела спасения мира.
1: Я еще хотел задать вопрос, который связан с, в какой-то степени с этим в высшей степени свободном рабстве. Я имею в виду послушание. Когда, в особенности, конечно, в монастырском служении, в служении монахов, это главное, наверное, просто себе послушание. Но ведь если мы не слушаем своих отцов, если мы не слушаем в том числе священника, который нам говорит, что нужно сделать для того, чтобы избавиться от той или иной греха или страсти, то если я не послушен, то, наверное, я могу даже в большей степени обрести проблем больше, нежели у меня было до того, как я обратился за послушанием. Вот о послушании я хотел у вас спросить.
0: Да, почему нет старцев? Потому что нет послушников, да? То есть старец, обрести мудрость. Ты ее когда обретаешь духовную мудрость? Когда ты начинаешь с послушания? Послушник, который прислушивается, слушает, да, не просто подчиняется. Он просто подчиняется, это робот, потому что в него вложили программу, и он делает по программе. Если он сломался, его там починят. Если он не нужен, его выбросят. С людьми так не поступают. Людьми не командуют как роботом. Вот, например, полководец в бою командует, да, он командир, он командует. А папа в семье воспитывает, он указывает, да, он наказывает, дает наказ, да. Он говорит, как надо делать. Мы послушаемся и в монастыре, и в семье мы послушаемся, в армии мы послушаемся, в церкви мы послушаемся, в государстве мы послушаемся. Опять слово «подчинение» связано со словом почему-то в нашем создании с понятием «несвобода». То есть как я могу подчиняться? Опять вот этот вот подростковый синдром, который да. никак не жить. Ну как ты не будешь послушаться приказы командира в бою? Ты что, развернешься и уйдешь, что ли? Ну так тебе же хуже будет. Во-первых, тебя тут же уничтожат и всю твою семью, которая называется еще и твоим отечеством. Если ты не слушаешь приказ командира, да согласен, ты с ним не согласен, плохой командир, такой-сякой разойти, такие... Ты слушаешься. От президента и патриарха до, как вы сказали, приходского священника и до твоей мамы и папы. Вот мы все в послушании. А что значит в служении? Это важно. Вот если мы понимаем свою жизнь как служение, здесь опять дело не в том, что ты бескорыстно кому-то что-то все время делаешь, то есть ты кому-то все время обязан, тебе за это ничего не дают, и ты весь с голоду умираешь тут. А на самом деле твой труд стоит больших денег. У нас это тоже любят сейчас говорить. У нас сначала ценник ставят, потом работу делают. Заметьте.
1: Да-да-да. Да.
0: 100% предоплата. Здравствуйте, приехали. Когда такое было? Обычно так. Тебе товар, ты деньги, да? Утром,
1: столь, вечером,
0: да. Деньги. Утром деньги, вечером столь. Вот. Вот это же отсюда пошло, вот это все советчено, вот это первое, да, Ильф Петров. Это же очень вот это вот, как оно все начиналось. Не как закалялось стали, а как начиналась советская эпоха. Вот эта логика, понимаете? Она ничем не отличается от капитализма вообще ни разу, когда ты за доллар удавишься. Ну где такое было? То есть ты платишь за то, чего еще не существует, а потому что боятся, что не заплатят, обманут, поэтому на материалы деньги и так далее. Ну ладно, на материалы, это закупочные, потом тебе за труд платят. Нет, у нас 100% предоплата. Ну вообще, да. То есть доверия сегодня нет ни у кого, нигде и ни в чем. Сегодня брачные договоры любят заключать. У нас сейчас такая мода вообще на все французское, как это у нас всегда было, только от этого у нас всегда одни проблемы были, от всего французского. Нам бы духовного побольше, да? А вот в духовном есть это доверие. Поэтому служение не как обязанность, а служение как твое призвание. И вот если ты относишься к своей деятельности как служение в семье, на работе, в армии, где угодно, в церкви, вот тогда ты понимаешь смысл своей жизни. Тогда ты очень хорошо не разделяешь личное и рабочее, или вот это для общества, это для меня любимого, а ты все это соединяешь. На самом деле, когда вот этот много лозунгов-то много было правильных, кто не работает, тот не ест, там коллективное выше общественное выше частного, личного, лозунги-то вроде правильные были, они, кстати, из христианства идут, да. Но они какие-то они звучали как-то извращенно. Почему польза общественная выше твоего личного? Да потому что ты свое личное находишь в этом служении общему телу. Оно тебя не угнетает и не порабощает. Наоборот, оно тебя раскрывает как личность в большей степени. Вот точно так же, как семейные отношения раскрывают личность, потому что он к этому призван, потому что он иначе неполноценен. Когда нет его второй половинки, мы сейчас не говорим про монашество. Вот, конечно, у монашества иначе личность раскрывается. Вот в этом послушании, да, вот в этом служении, ином служении по спасению этого мира. В семье раскрывается личность, в служении личность раскрывается. Вот не должно быть никакого формализма. Вот тогда для нас рабство, работа — это не повинность, не необходимость, а это радостное осуществление своего призвания. А призвание нам Бог определяет. И чем лучше человек исполняет свое призвание, тем больше он может рассчитывать на то, что наша жизнь станет лучше. Вот борьба на сопротивление, она меньше приносит результата, чем глобальное осознание.

0: за это могут платить, могут не платить. Если тебе за это не платят, то ты совершаешь некий акт пожертвования, да, это, опять же, жертва — это не потому, что тебе приходится себя ущемить и так далее. Тебе это радостно, ты здесь раскрываешься, ты приносишь пользу. И, конечно же, Бог это видит. Конечно, Он дает тебе благодать от этого. Он тебя радостью наделяет. Понятно, что об этом надо как-то говорить, об этом надо договариваться, чтобы потом не смущаться. Это вообще хорошая тема изначально. Обо всем говорить и договариваться. Христос так делал. Он же все обозначил своим ученикам. Он сказал, что не будет вам все вкусно и вольготно. Будете гонимы за имя Мое, и так далее, и так далее. Но заплатили материально или как-то еще, все равно ты сделал, слава Богу, ты рад. Не заплатили, ты это делаешь как твоя благотворительность, это твоя добрая воля. Но ты это сделал, слава Богу. И оплачиваемый труд, и неоплачиваемый должен быть сделан качество и с хорошим благорасположением.
1: Очень дорогой, благословите наших телезрителей.
0: Дорогие друзья, пусть Господь благословит всех нас.
1: Спасибо, дорогой отец Илья, за то, что вы нашли время и приехали из вашего служения, такого большого служения, к нам в студию.
0: Спасибо.
1: Дорогие наши друзья, спасибо вам за ваше служение, за ваш труд во славу Божию, потому что все, что вы делаете, и все, вся ваша жертвенная любовь, это и есть настоящая любовь и настоящее служение. С вами нам легче. Мы можем делать многое. Без вас нам сложнее. И оставайтесь на Первом православном.
2: Вы слушали беседы о вере и жизни из Санкт-Петербургской студии православного телеканала «Союз».

пост отражает искушение, умащивает подвязающихся в благочестии.

0: ему сопутствуют трезвость и целомудрие. Святитель Василий Великий. Избегая неумеренности в наслаждении, целью вкушения надобно поставлять не приятность, а потребность пищи для жизни, ибо раболепствовать удовольствием ничто иное значит, как чрево свое делать Богом. Святитель Василий Великий. Душа, чуждая скорби, волнуется, метется, надмевается. Напротив, душа, чуждая удовольствий и ничем не расслабляемая, вся сосредоточивается в самой себе и не надмевается. Это бывает мужественно, а та — легкомысленную. Святитель Иоанн Златоуст. Добрая совесть приобретается молитвой, а чистая молитва — совестью. Преподобный Марк Подвижник. Как тяжесть плода ломит ветвь, так гордость низлагает добродетельную душу. Преподобный Нил Синайский. Цель поста — чистое приобщение святых тайн. А если мы в продолжении таких дней не исполним этого, то бесполезно и напрасно, изнурив себя, без венцов и наград сойдем с пути поста. Святитель Иоанн Златоуст. Чревоугодие есть изобретатель приправ, источник сластей. Упразднил ли ты одну жилу его, оно преистекает другую. Заградил ли ты и эту, иною прорывается и одолевает тебя. Преподобный Иоанн Лествичник.
1: О священная главо, преподобнее и богоносный отче наш Сергий, молитвою Твоею и верою и любовью я же к Богу и чистотою сердца, еще на земли во обитель Пресвятой Троицы душу Твою устроивай, и ангельского общения, и Пресвятые Богородицы посещения сподобивайся, и дар чудодейственной благодати приемай, по отшествии же Твоем от земных наипаче к Богу приближивайся, и небесные силы приобщивайся, но и от нас духом любви своей неотступивый, и честные Твои мощи, яко сосуд благодати полный и преизливающийся нам оставивый. Велие, имея дерзновение ко всемилостивому владыце, моли спасти рабы Его, сущие в Тебе благодати Его верующие и к Тебе с любовью притекающие. И спроси нам от великодаровитого Бога нашего всякий дар, всем и каймужда благопотребен, веры непорочной соблюдение, городов наших утверждение, мира умирение, от глада и пагубы избавление, от нашествия иноплеменных сохранение, скорбящим утешение, недугующим исцеление, падшим восставление, заблуждающим на путь истины и спасения возвращение, подвязающимся укрепление, благоделающим в делах благих приспеяние.

и помолятся о нем выну, весь день благословят его, будет утверждение на земле, на версе гор, превознесется паче Ливана, плод его, и процветут от града, яко трава земная, будет имя его благословенно во веки, прежде солнца пребывает имя его, и благословятся в нем вся колено земная, все языцы ублажат его, благословен Господь Бог Израилев, творящий чудеса един, и благословенно имя славы его во век и в век века, и исполнится слава его вся земля, буди-буди. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.

прилепляйтесь о Богове, благо есть, полагайте на Господа упование мое, возвестите мне вся хвалы Твоя во братьях, чере сионе. Вскою Божия отринул еси до конца, разгневайся ярость Твоя на овцы, пажите Твоя я, помяни сон Твой, его же стяжал еси сперва, избавил еси же злом достояния Твоего, гора сион сия в ней же вселился еси, воздвигни руцы Твои на гордыне их в конец, и лика лукавного враг во святем Твоем, и восхвалишися ненавидящие Тя посреди праздника Твоего, положиша знамение Своя, знамение и не познаша, якого исходе превыше, яков дубраве древени секирами рассекоша двери Его вкупе, сечевом и оскордом разрушиши и, возжгоша огнем светило Твое, на земле оскверниша жилище имени Твоего, реша в сердце своем южики в купе, приидите и оставим вся праздники Божии от земли, знамени их не видихом, несть к тому пророка, и нас не познают к тому, доколе Божий поносит враг, раздражит противное имя Твое до конца, вскую отвращаешь руку Твою, и десницу Твою от среды недра Твоего в конец. Боже, Царь наш прежде века, садила спасение посреди земли, Ты утвердил еси силою Твоею море, Ты стерл еси главы змеев в воде, Ты сокрушил еси главу змееву, дал еси того брашно людям эфиопским, Ты расторгл еси источники и потоки, Ты сушил еси реки эфамские, Твой есть день и Твоя есть ночь, Ты совершил еси зарю и солнце, Ты сотворил еси вся пределы земли, жатву и весну Ты создал еси я, помяни сия, враг поноси Господеви, и люди безумнее раздражише имя Твое, не предашь зверям душу, исповедующуюся Тебе, душу Богих Твоих не забуди до конца, призри на завет Твой, яко исполнишеся помрачение земли и домов беззаконий, да не возвратится смиренный посрамлен, нищ и убог восхвалит имя Твое. Восстань, Боже, суди прю Твою, помяни поношение Твое, еже от безумного весь день. Не забуди глаза молитвенник Твоих, гордыни ненавидящих Тя взыди выну. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Исповемося Тебе, Боже, исповемося Тебе, и призовем имя Твое. Повем вся чудеса Твоя, яко приему время, аспрово Ты воссужду. Растаяся земля, и все живущие на ней, ас утвердих столпы ея. Грех беззаконующим не беззаконуйте, и согрешающим не возносите рога. Не воздвизайте на высоту рога вашего, и не глаголите на Бога неправду, яко ниже от исход, ниже от запад, ниже от пустых гор. Яко Бог судья есть, сего смиряет и сего возносит, яко чаша в руце Господне, вина нерастворенна, исполн растворение, и уклонет сия в сию, обаче дрожди его, не истощися, и спьют все грешные земли, аз же возрадуюся век, воспою Богу Иаковлю, и вся роги грешных сломлю, и вознесется рог праведного». Ведом во Иудее Бог, во Израиле верие имя Его, и бысть в мире место Его, и жилище Его в Сионе, тама сокруши крепости луков, оружие и меч и брань, просвещаешь Ты дивно от гор вечных, смятошися все неразумнее сердцем, уснуша сном своим, и ничтоже обретоша все мужие богатства в руках своих, от запрещения Твоего Божия Яковль, воздремаша все шеи на коне, Ты страшен еси, и кто противостанет Тебе? Отто ли гнев Твой? С небесе слышен сотворил еси суд, земля убояся и умолча, внегда восстати на суд Богу, спасти вся кроткие земли, яко помышление человеческое исповестся Тебе, и останок помышления празднует Ти. Помолитеся и воздадите Господеве Богу нашему, все, еже окрест Его принесут дары,

страшному и отъемлющему духи князей, страшному паче царей земных. Гласом моим ко Господу возвах, гласом моим к Богу и внят ми. Весь день скорби моей я Бога взысках рукам моима. Ночью пред Ним и не прельщен бых, отвержися, утешитеся, душа моя, помянув Бога и возвеселихся, поглумлякся и малодушествовавши дух мой, притвористи стражбы очи мои, смятохся и не глаголах, помыслих дни первые и лето вечное помянух, и поучахся, ночью сердце моим глумлякся, и тужаше дух мой, и да вовеки отринет Господь, и не приложит благоволите паки, или до конца милость свою отсечет, сконча глагол от рода в род, еда забудет ущедрите Бог, или удержит во гневе своем щедроты своя, и рех, ныне начахся я измена десницы Вышнего, помянух дела Господня, яко помяну от начала чудеса Твоя, и поучуся во всех делях Твоих, и в начинаниях Твоих поглумлюся, Боже, во святем путь Твой, кто Бог велий, яко Бог наш, Ты еси Бог, творяя чудеса, сказал еси в людях силу Твою, избавил еси мышцу Твою и люди Твоя, сыны Иаковли и Иосифовы. Видишь эти воды, Боже, видишь эти воды и убояшися, смятошися бездны, множество шума вод, глаз даша облацы, ибо стрелы Твоя приходят, глаз грома Твоего в колеси, осветиша молния Твоя вселенную, подвижися и трепетно бысь земля. В море путие Твои и стези Твоя в водах многих, и следы Твои не познаются, наставил и сия ковцы люди Твоя, рукою Моисеевую и Ааронию. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи, мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Боже наш, в милости богатый и в щедротах непостижимый, иди не по естеству безгрешен, и нас ради, кроме греха, быв человек, услышав час сей, болезненное мое сие моление, яко нищ и убог есмь от дел благих, и сердце мое смятеся внутрь мене, ты бы веси вышний царю, Господи, небесе и земли, яко всю мою юность во гресех и ждих, и вслед похоти плоти моей я ходив, весь смех демонов бых, весь дьяволу последовав, вынув темени сластей валяяся, омрачився бо помышлением от младенства, даже и до ныне, никогда же восхотех сотворить и волю Твою святую, но весь от наветующих мя страстей пленився, смех и поругание демонов бых, никако же во уме помышляя, яко нестерпимый гнев, и же на грешнике прещения Твоего, и лежащую гиену огненную, яко отсюда в отчаяние впады, и никако же в чувстве обращения быв пуст инак, еже от Твоей я дружбы бых, кибо вид греха не соделав, кое дело демонское не содеях, кое деяние студное и блудное не с преимуществом и чаянием совершив, ум воспоминаниями плотскими осквернив, тело смешениями окалях, дух со сложением оскверних, всяк ут окаянные мои плоти служите, и работайте грехом возлюбив. И кто прочее не возрыдает мя окаянного, кто не восплачет мя осужденного, аз бы един владыка ярость твою прогневах, аз един гнев твой на мя разжигов, аз един лукавые пред тобою сотворив.
1: Если же грешны, то потерпим оное, как достойное того. Приведем себе на память всех святых от начала мира и вспомним, сколько они терпели, благое дело, благое говоря и в истине непоколебимо пребывая. Они были ненавидимы и оскорбляемы людьми до самой кончины своей. И, по слову Спасителя, молились за врагов и творящих им напасть. Терпел ли ты, подобно Моисею, ослабление с детства до старости? Был ли ты гоним, подобно Давиду, терпевшему гонение от Саула? Или, как Иона, был ли и ты ввержен в море? Зачем же расслабевает помысел твой?